Маев встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, чтобы обсудить ситуацию в правительстве после отставки Спруца и заявлений премьер-министра в социальных сетях, а также вопросы координации сотрудничества служб в случаях, когда в воздушное пространство Латвии залетают дроны. Как сообщалось, Спруц в воскресенье вечером объявил об уходе с поста, и Селиня приняла его отставку. Премьер уже предложила занять пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису. Премьер считает, что министерством должен руководить профессионал. Это решение премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав, что министр обороны лишился доверия. В свою очередь Спруц объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры. Государственный контроль в среду 13 мая представит результаты ревизии «Эффективность надзора за АО «Латвиас Валсц Межи». Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации госконтроля Гунта Кревица. По ее словам, в ходе ревизии оценивались процессы управления государственными лесами, распределение ответственности и целесообразность использования публичных ресурсов. В пресс-конференции примут участие государственный контролер Эдгар Корчагин, член Совета госконтроля Оскарс Эдманис и генеральный прокурор Арминс Мейстерс. После соответствующих выводов госконтроля по так называемому делу лесопромышленников, закономерным было бы потребовать отставки министра земледелия Арманса Краузе от Союза зеленых и крестьян, заявил в понедельник руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он высказал мнение, что, возможно, у действий премьер-министра Эвики Селини, разрушающей свое правительство, есть иные причины. По делу о растрате 50 миллионов евро по делу лесопромышленников прокуратура уже начала уголовный процесс, на что премьер-министр никак не отреагировала и не потребовала отставки министра Краузе, а наоборот пыталась его защитить, отметил Шуваев, добавив, что в ревизионном отчете госконтроля по делу лесопромышленников, возможно, будет много новых фактов. Если там будут конкретные моменты ответственности, логично, у нас тоже возникнут вопросы, сказал Шуваев, отвечая на вопросы о требовании отставки Краузе. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс прокомментировал возможность перехода Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию министр аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. Как можно заставлять работать 68-летнего человека с плохим здоровьем, задается вопрос. Министр. Политик также сослался на мнение доктора экономических наук Эдгара Волскиса, одного из создателей латвийской пенсионной системы. Ученый полагает, что 65 лет – это оптимальный предел как для мужчин, так и для женщин. Узулниекс напомнил, что совсем недавно страна уже прошла через период регулярного повышения пенсионного ценза. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет полностью оправдан, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомый налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. «Мы налаживаем систему здравоохранения, и пожилые люди захотят сами работать», — сказал Узулниекс. Он отметил, что пенсионеров сегодня можно разделить на две группы – тех, кто трудится из-за нехватки средств, и тех, кто работает ради сохранения активности. «Если мы сможем сбалансировать эти две категории, то это будет замечательно», – подытожил глава министерства благосостояния. С учетом того, что с каждым принятым Европейским Союзом пакетом санкций перечень подсанкционных товаров увеличивается, растет также количество попыток обойти ограничения. При этом на практике эти нарушения часто связаны с деятельностью предприятий из других стран ЕС, использующих Латвию для транзита, сообщает налогово-таможенная полиция. С 2022 года налогово-таможенная полиция возбудила 637 уголовных процессов о нарушении установленных ЕС санкций. Из них 32 переданы для начала уголовного преследования. В настоящее время в делопроизводстве находится 318 уголовных процессов о возможных нарушениях санкций. И эти дела составляют значительную часть общего объема работы учреждения. С 2022 года общая стоимость изъятого в рамках уголовных процессов имущества, которое суды признали связанным с преступными деяниями и подлежащим конфискации, составила около 4 миллионов 800 тысяч евро, а полученные финансовые средства зачислены в госбюджет. В настоящее время в судах Латвии находится около 30 начатых налогово-таможенной полиции процессов об имуществе, связанном с преступными деяниями.
Риск заболевания хантавирусом Анды для жителей Европы крайне низок. На это указывает Центр

0: профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь в том числе на оценки экспертов Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Хантавирус – редкое респираторное заболевание, которое обычно передается от инфицированных грызунов и может вызывать нарушение дыхания и сердечной деятельности, а также геморрагическую лихорадку. Всемирная организация здравоохранения считает, что на борту круизного судна «Хондиус», шедшего под флагом Нидерландов, произошла передача хантавируса от человека к человеку. Источником цепочки заражений, по мнению ВОЗ, стала нидерландская пара, которая могла инфицироваться еще до посадки на борт. Центр профилактики и контроля заболеваний продолжает отслеживать ситуацию. В Латвии случаи хантавирусной инфекции регистрируются редко, в последние годы от 3 до 6 в год. По странам ЕС и Европейской экономической зоны ежегодно фиксируется около 1500-5000 случаев. Хотя риск для путешественников невысок, центр призывает жителей Латвии знать о путях заражения и мерах профилактики, особенно при поездках в природные туры или сельские районы. В таких поездках рекомендуется регулярно мыть руки, останавливаться в чистых местах без следов грызунов, хранить еду в закрытых емкостях, пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, не следует трогать живых или мертвых грызунов и их выделения, а также находиться в пыльных, плохо проветриваемых помещениях, сараях и складах, где могут быть фекалии грызунов. Симптомы хантавирусной инфекции появляются, как правило, через 1-6 недель после заражения. Лихорадка выше 38 градусов, мышечные боли, озноб, тошнота, рвота, диарея, кашель, одышка, боли в грудной клетке. При появлении таких симптомов после поездки центр рекомендует незамедлительно обращаться к врачу и сообщить о маршруте. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Кандидат на пост министра обороны полковник Райвис Мелнис заявил, что идет на этот пост с профессиональной миссией. Полковник отметил, что видит свою миссию в том, чтобы сделать оборонную отрасль более эффективной и гибкой, опираясь на опыт войны в Украине, чтобы можно было быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны. Прежде всего, Мелнис намерен привлечь специалистов украинских сил обороны, которые могли бы обучать латвийских военнослужащих подразделений ПВО работе с противодронами и перехватывающими системами, а также способствовать их интеграции в мобильные группы и развертыванию вдоль всей границы. Второй большой задачей станет упорядочивание экосистемы военной промышленности, начало интеграции этой отрасли в национальные вооруженные силы, чтобы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить лучшую обратную связь, необходимую как НВС, так и самой индустрии для создания более эффективных средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье 10 мая премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца. Позже Спруц и сам подал прошение об отставке. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Нынешний премьер-министр Эвика Силиня будет кандидатом нового единства на пост премьер-министра и на предстоящих парламентских выборах, подтвердил член правления партии и министр финансов Арвилс Ашараденс. «Я не слышал никаких противоположных сигналов. Очевидно, что будет», — сказал Ашараденс, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли Силиня кандидатом нового единства на пост премьера. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за последние три месяца этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась в 4,7 раза с 63 до 17 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за первые три месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 271,5 миллион евро, что на 6,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Импорт из России и Беларуси за первые три месяца 2026 составил всего 0,3% от общего объема латвийского импорта по сравнению с 1,5% годом ранее. Экспорт в Россию и Беларусь составил 5,5% общего объема латвийского экспорта по сравнению с 5% в 2025 году. Каждое третье страховое обращение, связанное с велосипедами, касается краж, сообщили в компании BTA Baltic Insurance Company, проанализировав данные за последние три года. С приходом теплого сезона велосипеды становятся одним из самых популярных способов передвижения. Однако вместе с этим растут и риски, отметил представитель компании Иво Данча. Он указал, что хотя именно кражи наносят наибольший финансовый ущерб, чаще всего происходят обычные повреждения. Велосипеды ломаются при наезде на ямы, столкновениях с препятствиями, потере равновесия, а также из-за проблем с шинами и другими деталями. Нередко в таких ситуациях страдают и сами велосипедисты. Статистика БТА показывает, что 50% всех обращений связаны с повреждениями велосипедов, 34% – это кражи и около 15% – травмы самих велосипедистов. В среднем страховая выплата за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях около 180 евро. С 18 часов вторника 12 мая и до среды включительно, пока президент Эдгар Ринкевич будет находиться за пределами Латвии, его будет замещать председатель Сейма Дайга Мериня, свидетельствует информация в официальном издании «Latvijas Vestnesis». Из рабочего графика президента следует, что в среду он примет участие в саммите восточного фланга НАТО, так называемой «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы. Согласно Сатверсма, когда президент находится за пределами страны, его обязанности исполняет спикер Сейма. Жители Резекне получили сообщение сотового оповещения о воздушной угрозе 7 мая уже после того, как дрон упал на территорию нефтебазы в городе. Есть информация, что была возможность раньше запустить сотовое оповещение населения, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. В то же время Козловскис подчеркнул, что сотрудничество служб внутренних дел с национальными вооруженными силами в целом хорошее, при этом оно постоянно совершенствуется. Министр также заявил, что в целом возможности обнаружения дронов улучшаются, но еще очень многое нужно сделать, чтобы обеспечить полноценную защиту. Прогрессивные должны немедленно взять на себя ответственность за сферу обороны и доказать, что хотят работать в правительстве, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он подчеркнул, что произошедший на прошлой неделе инцидент с дронами выявил серьезные недостатки в сфере обороны. Однако дискуссии должны быть сосредоточены на поиске решений, а не на публичном выяснении отношений между партиями. Одновременно Валенис отметил, что в коалиции не обсуждался вопрос о требовании отставки министра обороны Андриса Спруца. Ожидались объяснения случившегося, выводы и конкретный план действий. По словам Валениса, уход министра с должности фактически означает, что партия «Прогрессивные» сама приняла решение о замене своего министра. Это политический выбор самой партии, и ответственность за дальнейшее развитие событий полностью остается на их стороне, заявил Валенис. Он также призвал «Прогрессивных» доказать, что они хотят продолжать работу в правительстве, в том числе в долгосрочной перспективе. Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и ясные действия, добавил Валенис. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенные исследования. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В конце апреля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% экономически активного населения, что на 0,2% меньше, чем в марте, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце апреля в агентстве были зарегистрированы 41 507 безработных, что на 2402 человека меньше, чем в феврале. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в апреле сохранился в Рижском регионе – 3,6% экономически активного населения. Самый высокий уровень безработицы был в Латгальском регионе – 9,7%. В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 4,6%, в Земгале – 4,5%, в Видземе – 4,2%. Командование специальных операций США в Европе во вторник начало свои крупнейшие учения под руководством сил специальных операций «Троянский след-2026». В маневрах примут участие около 1000 американских военнослужащих и 2000 бойцов спецназа из 23 стран-союзников и партнеров НАТО, включая Эстонию, Латвию, Литву. Эти международные учения демонстрируют коллективную готовность и уникальную способность сил специальных операций действовать быстро и эффективно в сложных условиях для обеспечения региональной безопасности. Учения проходят на нескольких полигонах по всему Европейскому театру военных действий. В них принимают активное участие Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша и Румыния. Благодаря синхронизации многонациональных сил учения подчеркивают уникальную стратегическую ценность сил специальных операций для объединенных вооруженных сил и подтверждают единую коллективную приверженность защите общих интересов безопасности. Учения служат динамичным полигоном для оттачивания тактики, тестирования передовых технологий и разработки инновационных оперативных концепций. Такой акцент на инновациях гарантирует, что силы специальных операций США и стран-союзников останутся на переднем крае современного военного дела, готовые адаптироваться, преодолевать любые возникающие вызовы безопасности быстро, скоординированно и точно. Учения «Троянский след-2026» обеспечивают развертывание устойчивых сил для сдерживания агрессии и защиты региональной безопасности, служа свидетельством надежных партнерских отношений, которые необходимы для защиты общих интересов всех стран-участниц. Выдвинутый на пост министра обороны полковник национальных вооруженных сил Райви Смелнис хочет дать толчок перенятию украинского опыта в развитии латвийской армии. Во вторник после встречи с премьер-министром Эвикой Селиней Мелнис, уроженец Латгале, сказал, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. Используя свой опыт, он постарается в очень быстром темпе перенять все необходимое у Украины. Он будет говорить с командующим национальных вооруженных сил Пуденсом и поддерживать его решение, а также обеспечить необходимыми ресурсами, чтобы команда Пуденса могла выполнять государственные задачи, обеспечивая безопасное небо в Латгале и защиту границы. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование упорядочения и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Прогрессивные на этой неделе определятся, продолжат ли работу в правящей коалиции, заявил руководитель парламентской фракции партии Андрис Шуваев после встречи в Рижском замке с президентом Эдгаром Ринкевичем. Шуваев сообщил, что во время разговора с президентом обсуждались недостатки в действиях утром 7 мая, когда в воздушное пространство Латвии из России залетели беспилотные летательные аппараты, и эти ошибки необходимо углубленно проанализировать. Он отметил, что речь идет также о способности национальных вооруженных сил своевременно идентифицировать дроны, что, по его мнению, в то утро не сработало. Руководитель фракции прогрессивных подчеркнул, что еще один вопрос касается обязанности государственной пожарно-спасательной службы по требованию национальных вооруженных сил распространять оповещения по сотовой сети, чего, по словам Шуваева, также не произошло. Представитель прогрессивных обратил внимание на вызовы, связанные с деятельностью Центра кризисного управления, и напомнил, что ряд законов, которые следовало рассмотреть и принять до 31 декабря 2025 года, например, о каталоге национальных рисков, так и не принят, и ответственность за это лежит на премьер-министре Эвике Силине. «Мы указали президенту на несколько вещей, которые не сработали. Решение премьера искать виновных только в Министерстве обороны является чрезвычайно политизированным и, на наш взгляд, безответственным, поскольку это создает ситуацию, когда мы начинаем сомневаться в национальных вооруженных силах и не оцениваем честно и открыто вопросы этой системы», — сказал Шуваев. Представители прогрессивных разъяснили президенту свою позицию, согласно которой действия премьер-министра уже с утра пятницы свидетельствовали о том, что этот вопрос будет политизирован. Шуваев подчеркнул, что это убедило прогрессивных в необходимости действовать, чтобы предотвратить втягивание национальных вооруженных сил в политическую кампанию. «Для фракции прогрессивных важно задать все эти вопросы премьеру, что мы надеемся сделать завтра», — сказал руководитель фракции. Потребительские цены в апреле этого года по сравнению с мартом выросли в Латвии на 0,6%, а годовая инфляция составила 2,9%, в то время как месяцем ранее 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в апреле вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. За год цены упали на 0,3%. В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 7,5%. Цены на одежду увеличились в среднем на 5,6%. Цены на обувь в среднем на 17,2%. В транспортной группе цены в течение месяца выросли на 2,8%. За год в среднем на 8,5%, что в основном было обусловлено ростом цен на топливо. За год в группе жилья, вода, электро- и газоснабжения и других видов топлива средний уровень цен увеличился на 5,1%. Во вторник состоялась встреча, а затем и пресс-брифинг премьер-министра Эвики Силине и полковника Райвиса Мелниса, кандидата в министры обороны, выдвигаемого главой правительства. В настоящее время найти лучшего кандидата на пост министра обороны было бы трудно, заявила премьер-министра Эвика Силине после встречи с полковником Мелнисом. Премьер отметила, что вопрос обращен к Сейму, в том числе к оппозиции. Могут ли они предложить лучшего кандидата и сможет ли он обеспечить результат, который сейчас нужен всем нам. Глава правительства подчеркнула, что готова обсуждать этот вопрос со всеми парламентскими фракциями. Сам Мелнис сообщил, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование, упорядочение и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Кандидат на пост министра обороны полковник Равис Мелнис заявил, что идет на этот пост с профессиональной миссией. Полковник отметил, что видит свою миссию в том, чтобы сделать оборонную отрасль более эффективной и гибкой, опираясь на опыт войны в Украине, чтобы можно было быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны. Прежде всего, Мелнис намерен привлечь специалистов украинских сил обороны, которые могли бы обучать латвийских военнослужащих подразделений ПВО работе с противодронами и перехватывающими системами, а также способствовать их интеграции в мобильные группы и развертыванию вдоль всей границы. Второй большой задачей станет упорядочивание экосистемы военной промышленности, начало интеграции этой отрасли в национальные вооруженные силы, чтобы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить лучшую обратную связь, необходимую как НВС, так и самой индустрии для создания более эффективных средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье 10 мая премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца. Позже Спруц и сам подал прошение об отставке. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья. Высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Нынешний премьер-министр Эвика Силиня будет кандидатом нового единства на пост премьер-министра и на предстоящих парламентских выборах, подтвердил член правления партии и министр финансов Арвилс Ашараденс. «Я не слышал никаких противоположных сигналов. Очевидно, что будет», — сказал Ашараденс, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли Силиня кандидатом нового единства на пост премьера. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за последние 3 месяца этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась в 4,7 раза с 63 до 17 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за первые 3 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 271,5 миллион евро, что на 6,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Импорт из России и Беларуси за первые 3 месяца 2026 составил всего 0,3% от общего объема латвийского импорта по сравнению с 1,5% годом ранее. Экспорт в Россию и Беларусь составил 5,5% общего объема латвийского экспорта по сравнению с 5% в 2025 году. Каждое третье страховое обращение, связанное с велосипедами, касается краж, сообщили в компании BTA Baltic Insurance Company, проанализировав данные за последние 3 года. С приходом теплого сезона велосипеды становятся одним из самых популярных способов передвижения. Однако вместе с этим растут и риски, отметил представитель компании Иво Данча. Он указал, что хотя именно кражи наносят наибольший финансовый ущерб, чаще всего происходят обычные повреждения. Велосипеды ломаются при наезде на ямы, столкновениях с препятствиями, потере равновесия, а также из-за проблем с шинами и другими деталями. Нередко в таких ситуациях страдают и сами велосипедисты. Статистика БТА показывает, что 50% всех обращений связаны с повреждениями велосипедов, 34% – это кражи и около 15% – травмы самих велосипедистов. В среднем страховая выплата за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях около 180 евро. С 18 часов вторника 12 мая и до среды включительно, пока президент Эдгар Ринкевич будет находиться за пределами Латвии, его будет замещать председатель Сейма Дайга Мериня, свидетельствует информация в официальном издании «Latvijas Vesnesis». Из рабочего графика президента следует, что в среду он примет участие в саммите восточного фланга НАТО, так называемой «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы. Согласно Сатверсме, когда президент находится за пределами страны, его обязанности исполняет спикер Сейма. Жители Резекне получили сообщение сотового оповещения о воздушной угрозе 7 мая уже после того, как дрон упал на территорию нефтебазы в городе. Есть информация, что была возможность раньше запустить сотовое оповещение населения, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. В то же время Козловскис подчеркнул, что сотрудничество служб внутренних дел с национальными вооруженными силами в целом хорошее, при этом оно постоянно совершенствуется. Министр также заявил, что в целом возможности обнаружения дронов улучшаются, но еще очень многое нужно сделать, чтобы обеспечить полноценную защиту. Прогрессивные должны немедленно взять на себя ответственность за сферу обороны и доказать, что хотят работать в правительстве, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он подчеркнул, что произошедший на прошлой неделе инцидент с дронами выявил серьезные недостатки в сфере обороны. Однако дискуссии должны быть сосредоточены на поиске решений, а не на публичном выяснении отношений между партиями. Одновременно Валенис отметил, что в коалиции не обсуждался вопрос о требовании отставки министра обороны Андриса Спруца. Ожидались объяснения случившегося, выводы и конкретный план действий. По словам Валениса, уход министра с должности фактически означает, что партия «Прогрессивные» сама приняла решение о замене своего министра. Это политический выбор самой партии, и ответственность за дальнейшее развитие событий полностью остается на их стороне, заявил Валенис. Он также призвал «Прогрессивных» доказать, что они хотят продолжать работу в правительстве, в том числе в долгосрочной перспективе. Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и ясные действия, добавил Валенис. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенные исследования. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Прогрессивные считают, что премьер-министра Вика Асилиня не способна ответственно руководить правительством. В то же время решение о своих дальнейших действиях партия будет принимать продуманно и вначале пригласит премьер-министра на переговоры, заявил глава фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Он сообщил, что официальное приглашение премьер-министру посетить заседание фракции планируется направить в ближайшее время, чтобы в среду, 13 мая, обсудить сложившуюся ситуацию и вопросы, касающиеся работы правительства. В то же время Шуваев заявил, что в настоящее время с учетом событий последних дней прогрессивные не видят, что Силиня способна ответственно руководить правительством. Поэтому партия хочет выслушать разъяснения премьера о принятых решениях и коммуникации в рамках коалиции. Шуваев раскритиковал действия Силиня в связи с требованиями отставки министра обороны Андриса Спруца, указав, что партия не была заранее проинформирована об этом решении и узнала о нем лишь незадолго до публичного заявления. В условиях напряженности особенно важны ответственные и скоординированные действия, а также следует избегать вовлечения оборонного сектора в политические разногласия, отметил Шуваев. Прогрессивные надеются, что предстоящая встреча с премьер-министром позволит внести ясность в отношении дальнейших действий и перспектив работы правительства. Шуваев подчеркнул, что премьер-министру следует уважать приглашение фракции прогрессивных. Если она не придет, это будет знаком само по себе, сказал он. Вопрос о том, останутся ли прогрессивные в коалиции и смиряться ли с тем, что Силиня выдвинула на пост министра обороны Райвиса Мелниса, прояснится после переговоров с премьер-министром в среду, добавил Шуваев. Как сообщили прогрессивные, фракция партии в Сейме во вторник, 12

заявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры. Государственный контроль в среду 13 мая представит результаты ревизии «Эффективность надзора за АО «Латвияс Валсц Межи». Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации госконтроля Гунта Кревица. По ее словам, в ходе ревизии оценивались процессы управления государственными лесами, распределение ответственности и целесообразность использования публичных ресурсов. В пресс-конференции примут участие государственный контролер Эдгар Корчагин, член Совета госконтроля Оскарс Эдманис и генеральный прокурор Арминс Мейстерс. После соответствующих выводов госконтроля по так называемому делу лесопромышленников, закономерным было бы потребовать отставки министра земледелия Арманса Краузе от Союза зеленых и крестьян, заявил в понедельник руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он высказал мнение, что, возможно, у действий премьер-министра Эвики Силини, разрушающей свое правительство, есть иные причины. По делу о растрате 50 миллионов евро по делу лесопромышленников прокуратура уже начала уголовный процесс, на что премьер-министр никак не отреагировала и не потребовала отставки министра Краузе, а наоборот пыталась его защитить, отметил Шуваев, добавив, что в ревизионном отчете госконтроля по делу лесопромышленников, возможно, будет много новых фактов. Если там будут конкретные моменты ответственности, логично, у нас тоже возникнут вопросы, сказал Шуваев, отвечая на вопросы о требовании отставки Краузе. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс прокомментировал возможность перехода Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию министр аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. Как можно заставлять работать 68-летнего человека с плохим здоровьем, задается вопрос. Министр. Политик также сослался на мнение доктора экономических наук Эдгара Волскиса, одного из создателей латвийской пенсионной системы. Ученый полагает, что 65 лет – это оптимальный предел как для мужчин, так и для женщин. Узулниекс напомнил, что совсем недавно страна уже прошла через период регулярного повышения пенсионного ценза. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет полностью оправдан, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомый налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. «Мы налаживаем систему здравоохранения, и пожилые люди захотят сами работать», — сказал Узулниекс. Он отметил, что пенсионеров сегодня можно разделить на две группы — тех, кто трудится из-за нехватки средств, и тех, кто работает ради сохранения активности. «Если мы сможем сбалансировать эти две категории, то это будет замечательно», — подытожил глава министерства. Благосостояния. С учетом того, что с каждым принятым Европейским Союзом пакетом санкций перечень подсанкционных товаров увеличивается, растет также количество попыток обойти ограничения. При этом на практике эти нарушения часто связаны с деятельностью предприятий из других стран ЕС, использующих Латвию для транзита, сообщает налогово-таможенная полиция. С 2022 года налогово-таможенная полиция возбудила 637 уголовных процессов о нарушении установленных ЕС санкций. Из них 32 переданы для начала уголовного преследования. В настоящее время в делопроизводстве находится 318 уголовных процессов о возможных нарушениях санкций. И эти дела составляют значительную часть общего объема работы учреждения. С 2022 года общая стоимость изъятого в рамках уголовных процессов имущества, которое суды признали связанным с преступными деяниями и подлежащим конфискации, составила около 4 миллионов 800 тысяч евро, а полученные финансовые средства зачислены в госбюджет. В настоящее время в судах Латвии находится около 30 начатых налогово-таможенной полицией процессов об имуществе, связанном с преступными деяниями. Риск заболевания хантавирусом Анды для жителей Европы крайне низок. На это указывает Центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь в том числе на оценки экспертов Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Хантавирус – редкое респираторное заболевание, которое обычно передается от инфицированных грызунов и может вызывать нарушение дыхания и сердечной деятельности, а также геморрагическую лихорадку. Всемирная организация здравоохранения считает, что на борту круизного судна «Хондиус», шедшего под флагом Нидерландов, произошла передача хантавируса
от человека к человеку. Источником цепочки заражения, по мнению ВОЗ, стала нидерландская пара, которая могла инфицироваться еще до посадки на борт. Центр профилактики

0: контроля заболеваний продолжает отслеживать ситуацию. В Латвии случаи хантавирусной инфекции регистрируются редко, в последние годы от 3 до 6 в год. По странам ЕС и Европейской экономической зоны ежегодно фиксируется около 1500-5000 случаев. Хотя риск для путешественников невысок, центр призывает жителей Латвии знать о путях заражения и мерах профилактики, особенно при поездках в природные туры или сельские районы. В таких поездках рекомендуется регулярно мыть руки, останавливаться в чистых местах без следов грызунов, хранить еду в закрытых емкостях, пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, не следует трогать живых или мертвых грызунов и их выделения, а также находиться в пыльных, плохо проветриваемых помещениях, сараях и складах, где могут быть фекалии грызунов. Симптомы хантавирусной инфекции появляются, как правило, через 1-6 недель после заражения. Лихорадка выше 38 градусов, мышечные боли, озноб, тошнота, рвота, диарея, кашель, одышка, боли в грудной клетке. При появлении таких симптомов после поездки центр рекомендует незамедлительно обращаться к врачу и сообщить о маршруте. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Кандидат на пост министра обороны полковник Райвис Мелнис заявил, что идет на этот пост с профессиональной миссией. Полковник отметил, что видит свою миссию в том, чтобы сделать оборонную отрасль более эффективной и гибкой, опираясь на опыт войны в Украине, чтобы можно было быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны. Прежде всего, Мелнис намерен привлечь специалистов украинских сил обороны, которые могли бы обучать латвийских военнослужащих подразделений ПВО работе с противодронами и перехватывающими системами, а также способствовать их интеграции в мобильные группы и развертыванию вдоль всей границы. Второй большой задачей станет упорядочивание экосистемы военной промышленности, начало интеграции этой отрасли в национальные вооруженные силы, чтобы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить лучшую обратную связь, необходимую как НВС, так и самой индустрии для создания более эффективных средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье 10 мая премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца. Позже Спруц и сам подал прошение об отставке. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Нынешний премьер-министр Эвика Силиня будет кандидатом нового единства на пост премьер-министра и на предстоящих парламентских выборах, подтвердил член правления партии и министр финансов Арвилс Ашараденс. «Я не слышал никаких противоположных сигналов. Очевидно, что будет», — сказал Ашараденс, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли Силиня кандидатом нового единства на пост премьера. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за последние 3 месяца этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась в 4,7 раза с 63 до 17 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за первые 3 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 271,5 миллион евро, что на 6,7 0,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Импорт из России и Беларуси за первые три месяца 2026 составил всего 0,3% от общего объема латвийского импорта по сравнению с 1,5% годом ранее. Экспорт в Россию и Беларусь составил 5,5% общего объема латвийского экспорта по сравнению с 5% в 2025 году. Каждое третье страховое обращение, связанное с велосипедами, касается краж, сообщили в компании BTA Baltic Insurance Company, проанализировав данные за последние три года. С приходом теплого сезона велосипеды становятся одним из самых популярных способов передвижения. Однако вместе с этим растут и риски, отметил представитель компании Иво Данча. Он указал, что хотя именно кражи наносят наибольший финансовый ущерб, чаще всего происходят обычные повреждения. Велосипеды ломаются при наезде на ямы, столкновениях с препятствиями, потере равновесия, а также из-за проблем с шинами и другими деталями. Нередко в таких ситуациях страдают и сами велосипедисты. Статистика БТА показывает, что 50% всех обращений связаны с повреждениями велосипедов, 34% – это кражи и около 15% – травмы самих велосипедистов. В среднем страховая выплата за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях около 180 евро. С 18 часов вторника 12 мая и до среды включительно, пока президент Эдгар Ринкевич будет находиться за пределами Латвии, его будет замещать председатель Сейма Дайга Мейриня, свидетельствует информация в официальном издании «Latvijas Vesnesis». Из рабочего графика президента следует, что в среду он примет участие в саммите восточного фланга НАТО, так называемой «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы. Согласно Сатворсме, когда президент находится за пределами страны, его обязанности исполняет спикер Сейма. Жители Резекне получили сообщение сотового оповещения о воздушной угрозе 7 мая уже после того, как дрон упал на территорию нефтебазы в городе. «Есть информация, что была возможность раньше запустить сотовое оповещение населения», заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. В то же время Козловскис подчеркнул, что сотрудничество служб внутренних дел с национальными вооруженными силами в целом хорошее, при этом оно постоянно совершенствуется. Министр также заявил, что в целом возможности обнаружения дронов улучшаются, но еще очень многое нужно сделать, чтобы обеспечить полноценную защиту. Прогрессивные должны немедленно взять на себя ответственность за сферу обороны и доказать, что хотят работать в правительстве, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он подчеркнул, что произошедший на прошлой неделе инцидент с дронами выявил серьезные недостатки в сфере обороны. Однако дискуссии должны быть сосредоточены на поиске решений, а не на публичном выяснении отношений между партиями. Одновременно Валенис отметил, что в коалиции не обсуждался вопрос о требовании отставки министра обороны Андриса Спруца. Ожидались объяснения случившегося, выводы и конкретный план действий. По словам Валениса, уход министра с должности фактически означает, что партия «Прогрессивные» сама приняла решение о замене своего министра. «Это политический выбор самой партии, и ответственность за дальнейшее развитие событий полностью остается на их стороне», заявил Валенис. Он также призвал прогрессивных доказать, что они хотят продолжать работу в правительстве, в том числе в долгосрочной перспективе. Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и ясные действия, добавил Валенис. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенные исследования. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В конце апреля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% экономически активного населения, что на 0,2% меньше, чем в марте, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце апреля в агентстве были зарегистрированы 41 507 безработных, что на 2402 человека меньше, чем в феврале. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в апреле сохранился в Рижском регионе – 3,6% экономически активного населения. Самый высокий уровень безработицы был в Латгальском регионе – 9,7%. В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 4,6%, в Земгале – 4,5%, в Видземе – 4,2%. Командование специальных операций США в Европе во вторник начало свои крупнейшие учения под руководством сил специальных операций «Троянский след» 2026. В маневрах примут участие около 1000 американских военнослужащих и 2000 бойцов спецназа из 23 стран-союзников и партнеров НАТО, включая Эстонию, Латвию, Литву. Эти международные учения демонстрируют коллективную готовность и уникальную способность сил специальных операций действовать быстро и эффективно в сложных условиях для обеспечения региональной безопасности. Учения проходят на нескольких полигонах по всему Европейскому театру военных действий. В них принимают активное участие Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша и Румыния. Благодаря синхронизации многонациональных сил учения подчеркивают уникальную стратегическую ценность сил специальных операций для объединенных вооруженных сил и подтверждают единую коллективную приверженность защите общих интересов безопасности. Учения служат динамичным полигоном для оттачивания тактики, тестирования передовых технологий и разработки инновационных оперативных концепций. Такой акцент на инновациях гарантирует, что силы специальных операций США и стран-союзников останутся на переднем крае современного военного дела, готовые адаптироваться, преодолевать любые возникающие вызовы безопасности быстро, скоординированно и точно. Учения «Троянский след-2026» обеспечивают развертывание устойчивых сил для сдерживания агрессии и защиты региональной безопасности, служа свидетельством надежных партнерских отношений, которые необходимы для защиты общих интересов всех стран-участниц. Выдвинутый на пост министра обороны полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис хочет дать толчок перенятию украинского опыта в развитии латвийской армии. Во вторник после встречи с премьер-министром Эвикой Селини Мелнис, уроженец Латгале, сказал, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. Используя свой опыт, он постарается в очень быстром темпе перенять все необходимое у Украины. Он будет говорить с командующим национальных вооруженных сил Пуденсом и поддерживать его решение, а также обеспечить необходимыми ресурсами, чтобы команда Пуденса могла выполнять государственные задачи, обеспечивая безопасное небо в Латгале и защиту границы. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование упорядочения и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Прогрессивные на этой неделе определятся, продолжат ли работу в правящей коалиции, заявил руководитель парламентской фракции партии Андрис Шуваев после встречи в Рижском замке с президентом Эдгаром Ринкевичем. Шуваев сообщил, что во время разговора с президентом обсуждались недостатки в действиях утром 7 мая, когда в воздушное пространство Латвии из России залетели беспилотные летательные аппараты, и эти ошибки необходимо углубленно проанализировать. Он отметил, что речь идет также о способности национальных вооруженных сил своевременно именно, идентифицировать дроны, что, по его мнению, в то утро не сработало. Руководитель фракции прогрессивных подчеркнул, что еще один вопрос касается обязанности государственной пожарно-спасательной службы по требованию национальных вооруженных сил распространять оповещения по сотовой сети, чего, по словам Шуваева, также не произошло. Представитель прогрессивных обратил внимание на вызовы, связанные с деятельностью Центра кризисного управления, и напомнил, что ряд законов, которые следовало рассмотреть и принять до 31 декабря 2025 года, например, о каталоге национальных рисков, так и не принят, и ответственность за это лежит на премьер-министре Эвике Силине. Мы указали президенту на несколько вещей, которые не сработали. Решение премьера искать виновных только в Министерстве обороны является чрезвычайно политизированным и, на наш взгляд, безответственным, поскольку это создает ситуацию, когда мы начинаем сомневаться в национальных вооруженных силах и не оцениваем честно и открыто вопросы этой системы, сказал Шуваев. Представители прогрессивных разъяснили президенту свою позицию, согласно которой действия премьер-министра уже с утра пятницы свидетельствовали о том, что этот вопрос будет политизирован. Шуваев подчеркнул, что это убедило прогрессивных в необходимости действовать, чтобы предотвратить втягивание национальных вооруженных сил в политическую кампанию. Для фракции прогрессивных важно задать все эти вопросы премьеру, что мы надеемся сделать завтра, сказал руководитель фракции. Потребительские цены в апреле этого года по сравнению с мартом выросли в Латвии на 0,6%, а годовая инфляция составила 2,9%, в то время как месяцем ранее 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в апреле вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. За год цены упали на 0,3%. В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 7,5%. Цены на одежду увеличились в среднем на 5,6%. Цены на обувь в среднем на 17,2%. В транспортной группе цены в течение месяца выросли на 2,8%. За год в среднем на 8,5%, что в основном было обусловлено ростом цен на топливо. За год в группе жилья, вода, электро- и газоснабжения и других видов топлива средний уровень цен увеличился на 5,1%. Во вторник состоялась встреча, а затем и пресс-брифинг премьер-министра Эвики Силине и полковника Райвиса Мелниса, кандидата в министры обороны, выдвигаемого главой правительства. В настоящее время найти лучшего кандидата на пост министра обороны было бы трудно, заявила премьер-министр Эвика Силине после встречи с полковником Мелнисом. Премьер отметила, что вопрос обращен к Сейму, в том числе к оппозиции. Могут ли они предложить лучшего кандидата и сможет ли он обеспечить результат, который сейчас нужен всем нам. Глава правительства подчеркнула, что готова обсуждать этот вопрос со всеми парламентскими фракциями. Сам Мелнис сообщил, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование, упорядочение и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Кандидат на пост министра обороны полковник Райвис Мелнис заявил, что идет на этот пост с профессиональной миссией. Полковник отметил, что видит свою миссию в том, чтобы сделать оборонную отрасль более эффективной и гибкой, опираясь на опыт войны в Украине, чтобы можно было быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны. Прежде всего, Мелнис намерен привлечь специалистов украинских сил обороны, которые могли бы обучать латвийских военнослужащих подразделений ПВО работе с противодронами фоновыми и перехватывающими системами, а также способствовать их интеграции в мобильные группы и развертыванию вдоль всей границы. Второй большой задачей станет упорядочивание экосистемы военной промышленности, начало интеграции этой отрасли в национальные вооруженные силы, чтобы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить лучшую обратную связь, необходимую как НВС, так и самой индустрии для создания более эффективных средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье 10 мая премьер-министр Эвика Сылиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца. Позже Спруц и сам подал прошение об отставке. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Нынешний премьер-министр Эвика Сылиня будет кандидатом нового единства на пост премьер-министра и на предстоящих парламентских выборах, подтвердил член правления партии и министр финансов Арвилс Ашараденс. «Я не слышал никаких противоположных сигналов. Очевидно, что будет», — сказал Ашараденс, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли Сылиня кандидатом нового единства на пост премьера. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за последние 3 месяца этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась в 4,7 раза с 63 до 17 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за первые 3 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 271,5 миллион евро, что на 6,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Импорт из России и Беларуси за первые 3 месяца 2026 составил всего 0,3% от общего объема латвийского импорта по сравнению с 1,5% годом ранее. Экспорт в Россию и Беларусь составил 5,5% общего объема латвийского экспорта по сравнению с 5% в 2025 году. Каждое третье страховое обращение, связанное с велосипедами, касается краж, сообщили в компании BTA Baltic Insurance Company, проанализировав данные за последние 3 года. С приходом теплого сезона велосипеды становятся одним из самых популярных способов передвижения. Однако вместе с этим растут и риски, отметил представитель компании Иво Данча. Он указал, что хотя именно кражи наносят наибольший финансовый ущерб, чаще всего происходят обычные повреждения. Велосипеды ломаются при наезде на ямы, столкновениях с препятствиями, потере равновесия, а также из-за проблем с шинами и другими деталями. Нередко в таких ситуациях страдают и сами велосипедисты. Статистика БТА показывает, что 50% всех обращений связаны с повреждениями велосипедов, 34% – это кражи и около 15% – травмы самих велосипедистов. В среднем страховая выплата за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях около 180 евро. С 18 часов вторника 12 мая и до среды включительно, пока президент Эдгар Ринкевич будет находиться за пределами Латвии, его будет замещать председатель Сейма Дайга Мериня, свидетельствует информация в официальном издании «Latvijas Vesnesis». Из рабочего графика президента следует, что в среду он примет участие в саммите восточного фланга НАТО, так называемой «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы. Согласно Сатворсма, когда президент находится за пределами страны, его обязанности исполняет спикер Сейма. Жители Резекне получили сообщение сотового оповещения о воздушной угрозе 7 мая уже после того, как дрон упал на территорию нефтебазы в городе. «Есть информация, что была возможность раньше запустить сотовое оповещение населения», заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. В то же время Козловскис подчеркнул, что сотрудничество служб внутренних дел с национальными вооруженными силами в целом хорошее, при этом оно постоянно совершенствуется. Министр также заявил, что в целом возможности обнаружения дронов улучшаются, но еще очень многое нужно сделать, чтобы обеспечить полноценную защиту. Прогрессивные должны немедленно взять на себя ответственность за сферу обороны и доказать, что хотят работать в правительстве, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он подчеркнул, что произошедший на прошлой неделе инцидент с дронами выявил серьезные недостатки в сфере обороны. Однако дискуссии должны быть сосредоточены на поиске решений, а не на публичном выяснении отношений между партиями. Одновременно Валенис отметил, что в коалиции не обсуждался вопрос о требовании отставки министра обороны Андреса Спруца. Ожидались объяснения случившегося, выводы и конкретный план действий. По словам Валениса, уход министра с должности фактически означает, что партия прогрессивная сама приняла решение о замене своего министра. Это политический выбор самой партии, и ответственность за дальнейшее развитие событий полностью остается на их стороне, заявил Валенис. Он также призвал прогрессивных доказать, что они хотят продолжать работу в правительстве, в том числе в долгосрочной перспективе. Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и ясные действия, добавил Валенис. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Прогрессивные считают, что премьер-министра Вика Асилиня не способна ответственно руководить правительством. В то же время решение о своих дальнейших действиях партия будет принимать продуманно и вначале пригласит премьер-министра на переговоры, заявил глава фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Он сообщил, что официальное приглашение премьер-министру посетить заседание фракции планируется направить в ближайшее время, чтобы в среду, 13 мая, обсудить сложившуюся ситуацию и вопросы, касающиеся работы правительства. В то же время Шуваев заявил, что в настоящее время с учетом событий последних дней прогрессивные не видят, что Силиня способна ответственно руководить правительством. Поэтому партия хочет выслушать разъяснения премьера о принятых решениях и коммуникации в рамках коалиции. Шуваев раскритиковал действия Силиня в связи с требованиями отставки министра обороны Андриса Спруца, указав, что партия не была заранее проинформирована об этом решении и узнала о нем лишь незадолго до публичного заявления. В условиях напряженности особенно важны ответственные и скоординированные действия, а также следует избегать вовлечения оборонного сектора в политические разногласия, отметил Шуваев. Прогрессивные надеются, что предстоящая встреча с премьер-министром позволит внести ясность в отношении дальнейших действий и перспектив работы правительства. Шуваев подчеркнул, что премьер-министру следует уважать приглашение фракции прогрессивных. Если она не придет, это будет знаком само по себе, сказал он. Вопрос о том, останутся ли прогрессивные в коалиции и смиряться ли с тем, что Силиня выдвинула на пост министра обороны Райвиса Мелниса, прояснится после переговоров с премьер-министром в среду, добавил Шуваев. Как сообщили прогрессивные, фракция партии в Сейме во вторник, 12 мая, встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, чтобы обсудить ситуацию в правительстве после отставки Спруца и заявлений премьер-министра в социальных сетях, а также вопросы координации сотрудничества служб в случаях, когда в воздушное пространство Латвии залетают дроны. Как сообщалось, Спруц в воскресенье вечером объявил об уходе с поста, и Силиня приняла его отставку. Премьер уже предложила занять пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису. Премьер считает, что министерством должен руководить профессионал. Это решение премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав, что министр обороны лишился доверия. В свою очередь, Спруц

Siemens Meisters. После соответствующих выводов госконтроля по так называемому делу лесопромышленников, закономерным было бы потребовать отставки министра земледелия Арманса Краузе от Союза зеленых и крестьян, заявил в понедельник руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрес Шуваев. Он высказал мнение, что, возможно, у действий премьер-министра Эвики Селине, разрушающей свое правительство, есть иные причины. По делу о растрате 50 миллионов евро по делу лесопромышленников прокуратура уже начала уголовный процесс, на что премьер-министр никак не отреагировала и не потребовала отставки министра Краузе, а наоборот пыталась его защитить, отметил Шуваев, добавив, что в ревизионном отчете госконтроля по делу лесопромышленников, возможно, будет много новых фактов. Если там будут конкретные моменты ответственности, логично, у нас тоже возникнут вопросы, сказал Шуваев, отвечая на вопросы о требовании отставки Краузе. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс прокомментировал возможность перехода Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию министр аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. Как можно заставлять работать 68-летнего человека с плохим здоровьем, задается вопрос. Министр. Политик также сослался на мнение доктора экономических наук Эдгара Волскиса, одного из создателей латвийской пенсионной системы. Ученый полагает, что 65 лет – это оптимальный предел как для мужчин, так и для женщин. Узулниекс напомнил, что совсем недавно страна уже прошла через период регулярного повышения пенсионного ценза. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет полностью оправдан, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомый налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. «Мы налаживаем систему здравоохранения, и пожилые люди захотят сами работать», — сказал Узулниекс. Он отметил, что пенсионеров сегодня можно разделить на две группы — тех, кто трудится из-за нехватки средств, и тех, кто работает ради сохранения активности. «Если мы сможем сбалансировать эти две категории, то это будет замечательно», — подытожил глава министерства. Благосостояния. С учетом того, что с каждым принятым Европейским Союзом пакетом санкций перечень подсанкционных товаров увеличивается, растет также количество попыток обойти ограничения. При этом на практике эти нарушения часто связаны с деятельностью предприятий из других стран ЕС, использующих Латвию для транзита, сообщает налогово-таможенная полиция. С 2022 года налогово-таможенная полиция возбудила 637 уголовных процессов о нарушении установленных ЕС санкций. Из них 32 переданы для начала уголовного преследования. В настоящее время в делопроизводстве находится 318 уголовных процессов о возможных нарушениях санкций. И эти дела составляют значительную часть общего объема работы учреждения. С 2022 года общая стоимость изъятого в рамках уголовных процессов имущества, которое суды признали связанным с преступными деяниями и подлежащим конфискации, составила около 4 миллионов 800 тысяч евро, а полученные финансовые средства зачислены в госбюджет. В настоящее время в судах Латвии находится около 30 начатых налогово-таможенной полицией процессов об имуществе, связанном с преступными деяниями. Риск заболевания хантавирусом Анды для жителей Европы крайне низок. На это указывает Центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь в том числе на оценки экспертов Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Хантавирус – редкое респираторное заболевание, которое обычно передается от инфицированных грызунов и может вызывать нарушение дыхания и сердечной деятельности, а также геморрагическую лихорадку. Всемирная организация здравоохранения считает, что на борту круизного судна «Хондиус», шедшего под флагом Нидерландов, произошла передача хантавируса от человека к человеку. Источником цепочки заражений, по мнению ВОЗ, стала нидерландская пара, которая могла инфицироваться еще до посадки на борт. Центр профилактики и контроля заболеваний продолжает отслеживать ситуацию. В Латвии случаи хантавирусной инфекции регистрируются редко, в последние годы от 3 до 6 в год. По странам ЕС и Европейской экономической зоны ежегодно фиксируется около 1500-5000 случаев. Хотя риск для путешественников невысок, центр призывает жителей Латвии знать о путях заражения и мерах профилактики, особенно при поездках в природные туры или сельские районы. В таких поездках рекомендуется регулярно мыть руки, останавливаться в чистых местах без следов грызунов, хранить еду в закрытых емкостях, пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи. Не следует трогать

0: живых или мертвых грызунов и их выделения, а также находиться в пыльных, плохо проветриваемых помещениях, сараях и складах, где могут быть фекалии грызунов. Симптомы хантавирусной инфекции появляются, как правило, через 1-6 недель после заражения. Лихорадка выше 38 градусов, мышечные боли, озноб, тошнота, рвота, диарея, кашель, одышка, боли в грудной клетке. При появлении таких симптомов после поездки центр рекомендует незамедлительно обращаться к врачу и сообщить о маршруте. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Кандидат на пост министра обороны полковник Райвис Мелнис заявил, что идет на этот пост с профессиональной миссией. Полковник отметил, что видит свою миссию в том, чтобы сделать оборонную отрасль более эффективной и гибкой, опираясь на опыт войны в Украине, чтобы можно было быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны. Прежде всего, Мелнис намерен привлечь специалистов украинских сил обороны, которые могли бы обучать латвийских военнослужащих подразделений ПВО работе с противодронами и перехватывающими системами, а также способствовать их интеграции в мобильные группы и развертыванию вдоль всей границы. Второй большой задачей станет упорядочивание экосистемы военной промышленности, начало интеграции этой отрасли в национальные вооруженные силы, чтобы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить лучшую обратную связь, необходимую как НВС, так и самой индустрии для создания более эффективных средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье 10 мая премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца. Позже Спруц и сам подал прошение об отставке. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья. Высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Нынешний премьер-министр Эвика Силиня будет кандидатом нового единства на пост премьер-министра и на предстоящих парламентских выборах, подтвердил член правления партии и министр финансов Арвилс Ашараденс. «Я не слышал никаких противоположных сигналов. Очевидно, что будет», — сказал Ашараденс, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли Силиня кандидатом нового единства на пост премьера. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за последние 3 месяца этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась в 4,7 раза с 63 до 17 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за первые 3 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 271,5 миллион евро, что на 6,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Импорт из России и Беларуси за первые 3 месяца 2026 составил всего 0,3% от общего объема латвийского импорта по сравнению с 1,5% годом ранее. Экспорт в Россию и Беларусь составил 5,5% общего объема латвийского экспорта по сравнению с 5% в 2025 году. Каждое третье страховое обращение, связанное с велосипедами, касается краж, сообщили в компании BTA Baltic Insurance Company, проанализировав данные за последние 3 года. С приходом теплого сезона велосипеды становятся одним из самых популярных способов передвижения. Однако вместе с этим растут и риски, отметил представитель компании Иво Данча. Он указал, что хотя именно кражи наносят наибольший финансовый ущерб, чаще всего происходят обычные повреждения. Велосипеды ломаются при наезде на ямы, столкновениях с препятствиями, потере равновесия, а также из-за проблем с шинами и другими деталями. Нередко в таких ситуациях страдают и сами велосипедисты. Статистика БТА показывает, что 50% всех обращений связаны с повреждениями велосипедов, 34% – это кражи и около 15% – травмы самих велосипедистов. В среднем страховая выплата за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях около 180 евро. С 18 часов вторника 12 мая и до среды включительно, пока президент Эдгар Ринкевич будет находиться за пределами Латвии, его будет замещать председатель Сейма Дайга Мериня, свидетельствует информация в официальном издании «Latvia Svesnesis». Из рабочего графика президента следует, что в среду он примет участие в саммите восточного фланга НАТО, так называемой «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы. Согласно Сатворсме, когда президент находится за пределами страны, его обязанности исполняет спикер Сейма. Жители Резекне получили сообщение сотового оповещения о воздушной угрозе 7 мая уже после того, как дрон упал на территорию нефтебазы в городе. «Есть информация, что была возможность раньше запустить сотовое оповещение населения», заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. В то же время Козловскис подчеркнул, что сотрудничество служб внутренних дел с национальными вооруженными силами в целом хорошее, при этом оно постоянно совершенствуется. Министр также заявил, что в целом возможности обнаружения дронов улучшаются, но еще очень многое нужно сделать, чтобы обеспечить полноценную защиту. Прогрессивные должны немедленно взять на себя ответственность за сферу обороны и доказать, что хотят работать в правительстве, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он подчеркнул, что произошедший на прошлой неделе инцидент с дронами выявил серьезные недостатки в сфере обороны. Однако дискуссии должны быть сосредоточены на поиске решений, а не на публичном выяснении отношений между партиями. Одновременно Валенис отметил, что в коалиции не обсуждался вопрос о требовании отставки министра обороны Андриса Спруца. Ожидались объяснения случившегося, выводы и конкретный план действий. По словам Валениса, уход министра с должности фактически означает, что партия «Прогрессивные» сама приняла решение о замене своего министра. Это политический выбор самой партии, и ответственность за дальнейшее развитие событий полностью остается на их стороне, заявил Валенис. Он также призвал прогрессивных доказать, что они хотят продолжать работу в правительстве, в том числе в долгосрочной перспективе. Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и ясные действия, добавил Валенис. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенные исследования. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В конце апреля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% экономически активного населения, что на 0,2% меньше, чем в марте, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце апреля в агентстве были зарегистрированы 41 507 безработных, что на 2402 человека меньше, чем в феврале. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в апреле сохранился в Рижском регионе – 3,6% экономически активного населения. активного населения. Самый высокий уровень безработицы был в Латгальском регионе – 9,7%. В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 4,6%, в Земгале – 4,5%, в Видземе – 4,2%. Командование специальных операций США в Европе во вторник начало свои крупнейшие учения под руководством сил специальных операций «Троянский след-2026». В маневрах примут участие около 1000 американских военнослужащих и 2000 бойцов спецназа из 23 стран-союзников и партнеров НАТО, включая Эстонию, Латвию, Литву. Эти международные учения демонстрируют коллективную готовность и уникальную способность сил специальных операций действовать быстро и эффективно в сложных условиях для обеспечения региональной безопасности. Учения проходят на нескольких полигонах по всему Европейскому театру военных действий. В них принимают активное участие Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша и Румыния. Благодаря синхронизации многонациональных сил учения подчеркивают уникальную стратегическую ценность сил специальных операций для объединенных вооруженных сил и подтверждают единую коллективную приверженность защите общих интересов безопасности. Учения служат динамичным полигоном для оттачивания тактики, тестирования передовых технологий и разработки инновационных оперативных концепций. Такой акцент на инновациях гарантирует, что силы специальных операций США и стран-союзников останутся на переднем крае современного военного дела, готовые адаптироваться, преодолевать любые возникающие вызовы безопасности быстро, скоординированно и точно. Учения «Троянский след-2026» обеспечивают развертывание устойчивых сил для сдерживания агрессии и защиты региональной безопасности, служа свидетельством надежных партнерских отношений, которые необходимы для защиты общих интересов всех стран-участниц. Выдвинутый на пост министра обороны полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис хочет дать толчок перенятию украинского опыта в развитии латвийской армии. Во вторник после встречи с премьер-министром Эвикой Селини Мелнис, уроженец Латгале, сказал, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. Используя свой опыт, он постарается в очень быстром темпе перенять все необходимое у Украины. Он будет говорить с командующим национальных вооруженных сил Пуденсом и поддерживать его решение, а также обеспечить необходимыми ресурсами, чтобы команда Пуденса могла выполнять государственные задачи, обеспечивая безопасное небо в Латгале и защиту границы. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование упорядочения и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Прогрессивные на этой неделе определятся, продолжат ли работу в правящей коалиции, заявил руководитель парламентской фракции партии Андрис Шуваев после встречи в Рижском замке с президентом Эдгаром Ринкевичем. Шуваев сообщил, что во время разговора с президентом обсуждались недостатки в действиях утром 7 мая, когда в воздушное пространство Латвии из России залетели беспилотные летательные аппараты, и эти ошибки необходимо углубленно проанализировать. Он отметил, что речь идет также о способности национальных вооруженных сил своевременно идентифицировать дроны, что, по его мнению, в то утро не сработало. Руководитель фракции прогрессивных подчеркнул, что еще один вопрос касается обязанности Государственной пожарно-спасательной службы по требованию национальных вооруженных сил распространять оповещения по сотовой сети, чего, по словам Шуваева, также не произошло. Представитель прогрессивных обратил внимание на вызовы, связанные с деятельностью Центра кризисного управления, и напомнил, что ряд законов, которые следовало рассмотреть и принять до 31 декабря 2025 года, например, о каталоге национальных рисков, так и не принят, и ответственность за это лежит на премьер-министре Эвике Селине. Мы указали президенту на несколько вещей, которые не сработали. Решение премьера искать виновных только в Министерстве обороны является чрезвычайно политизированным и, на наш взгляд, безответственным, поскольку это создает ситуацию, когда мы начинаем сомневаться в национальных вооруженных силах и не оцениваем честно и открыто вопросы этой системы, сказал Шуваев. Представители прогрессивных разъяснили президенту свою позицию, согласно которой действия премьер-министра уже с утра пятницы свидетельствовали о том, что этот вопрос будет политизирован. Шуваев подчеркнул, что это убедило прогрессивных в необходимости действовать, чтобы предотвратить втягивание национальных вооруженных сил в политическую кампанию. Для фракции прогрессивных важно задать все эти вопросы премьеру, что мы надеемся сделать завтра, сказал руководитель фракции. Потребительские цены в апреле этого года по сравнению с мартом выросли в Латвии на 0,6%, а годовая инфляция составила 2,9%, в то время как месяцем ранее 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в апреле вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. За год цены упали на 0,3%. В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 7,5%. Цены на одежду увеличились в среднем на 5,6%. Цены на обувь в среднем на 17,2%. В транспортной группе цены в течение месяца выросли на 2,8%. За год в среднем на 8,5%, что в основном было обусловлено ростом цен на топливо. За год в группе жилья, вода, электро- и газоснабжения и других видов топлива средний уровень цен увеличился на 5,1%. Во вторник состоялась встреча, а затем и пресс-брифинг премьер-министра Эвики Селине и полковника Райвиса Мелниса, кандидата в министры обороны, выдвигаемого главой правительства. В настоящее время найти лучшего кандидата на пост министра обороны было бы трудно, заявила премьер-министр Эвика Селине после встречи с полковником Мелнисом. Премьер отметила, что вопрос обращен к Сейму, в том числе к оппозиции. Могут ли они предложить лучшего кандидата и сможет ли он обеспечить результат, который сейчас нужен всем нам. Глава правительства подчеркнула, что готова обсуждать этот вопрос со всеми парламентскими фракциями. Сам Мелнис сообщил, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет 3 главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование, упорядочение и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Кандидат на пост министра обороны полковник Райвис Мелнис заявил, что идет на этот пост с профессиональной миссией. Полковник отметил, что видит свою миссию в том, чтобы сделать оборонную отрасль более эффективной и гибкой, опираясь на опыт войны в Украине, чтобы можно было быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны. Прежде всего, Мелнис намерен привлечь специалистов украинских сил обороны, которые могли бы обучать латвийских военнослужащих подразделений ПВО работе с противодронами и перехватывающими системами, а также способствовать их интеграции в мобильные группы и развертыванию вдоль всей границы. Второй большой задачей станет упорядочивание экосистемы военной промышленности. Начало интеграции этой отрасли в национальные вооруженные силы, чтобы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить лучшую обратную связь, необходимую как НВС, так и самой индустрии для создания более эффективных средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье 10 мая премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца. Позже Спруц и сам подал прошение об отставке. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья. Высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Нынешний премьер-министр Эвика Силиня будет кандидатом нового единства на пост премьер-министра и на предстоящих парламентских выборах, подтвердил член правления партии и министр финансов Арвилс Ашараданс. «Я не слышал никаких противоположных сигналов. Очевидно, что будет», — сказал Ашараданс, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли Силиня кандидатом нового единства на пост премьера. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за последние 3 месяца этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась в 4,7 раза с 63 до 17 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за первые 3 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 271,5 миллион евро, что на 6,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Импорт из России и Беларуси за первые 3 месяца 2026 составил всего 0,3% от общего объема латвийского импорта по сравнению с 1,5% годом ранее. Экспорт в Россию и Беларусь составил 5,5% общего объема латвийского экспорта по сравнению с 5% в 2025 году. Каждое третье страховое обращение, связанное с велосипедами, касается краж, сообщили в компании BTA Baltic Insurance Company, проанализировав данные за последние 3 года. С приходом теплого сезона велосипеды становятся одним из самых популярных способов передвижения. Однако вместе с этим растут и риски, отметил представитель компании Иво Данча. Он указал, что хотя именно кражи наносят наибольший финансовый ущерб, чаще всего происходят обычные повреждения. Велосипеды ломаются при наезде на ямы, столкновениях с препятствиями, потере равновесия, а также из-за проблем с шинами и другими деталями. Нередко в таких ситуациях страдают и сами велосипедисты. Статистика БТА показывает, что 50% всех обращений связаны с повреждениями велосипедов, 34% – это кражи и около 15% – травмы самих велосипедистов. В среднем страховая выплата за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях около 180 евро. С 18 часов вторника 12 мая и до среды включительно, пока президент Эдгар Ринкевич будет находиться за пределами Латвии, его будет замещать председатель Сейма Дайга Мейриня, свидетельствует информация в официальном издании «Latvijas Vesnesis». Из рабочего графика президента следует, что в среду он примет участие в саммите восточного фланга НАТО, так называемой «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы. Согласно Сатворсма, когда президент находится за пределами страны, его обязанности исполняет спикер Сейма. Жители Резекне получили сообщение сотового оповещения о воздушной угрозе 7 мая уже после того, как дрон упал на территорию нефтебазы в городе. «Есть информация, что была возможность раньше запустить сотовое оповещение населения», заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. В то же время Козловскис подчеркнул, что сотрудничество служб внутренних дел с национальными вооруженными силами в целом хорошее, при этом оно постоянно совершенствуется. Министр также заявил, что в целом возможности обнаружения дронов улучшаются, но еще очень многое нужно сделать, чтобы обеспечить полноценную защиту. Прогрессивные должны немедленно взять на себя ответственность за сферу обороны и доказать, что хотят работать в правительстве, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он подчеркнул, что произошедший на прошлой неделе инцидент с дронами выявил серьезные недостатки в сфере обороны. Однако дискуссии должны быть сосредоточены на поиске решений, а не на публичном выяснении отношений между партиями. Одновременно Валенис отметил, что в коалиции не обсуждался вопрос о требовании отставки министра обороны адреса Спруца. Ожидались объяснения случившегося, выводы и конкретный план действий. По словам Валениса, уход министра с должности фактически означает, что партия прогрессивная сама приняла решение о замене своего министра. Это политический выбор самой партии, и ответственность за дальнейшее развитие событий полностью остается на их стороне, заявил Валенис. Он также призвал прогрессивных доказать, что они хотят продолжать работу в правительстве, в том числе в долгосрочной перспективе. Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и ясные действия, добавил Валенис. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Ка-чинг.
1: Мелодия.
2: Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На заседании Комитета Рижской думы подрались депутаты. Далее об этом и других событиях более подробно. На заседании Комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов во вторник перерос в физический конфликт. Депутаты рассматривали вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауяс-21 обществу развития Чиекурн-Калнса. Депутат думы Рудольф Бреманис от суверенной власти Младо-Латыши начал расспрашивать представителей общества о проделанной ими работе и планах относительно водонапорной башни. Уже с первых вопросов депутата создавалась напряженная атмосфера, и Бреманиса, который не только задавал вопросы, но и комментировал ответы, неоднократно призывали не унижать приглашенных представителей организации. В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде от нацобъединения, который набросился на Бреманиса, опрокинул штатив его телефона, установленный для съемки происходящего, и высказал оскорбление. Бреманис не ответил Спунде, лишь схватил свой телефон, снимал агрессивные действия Спунде и провоцировал его различными выкриками. Спунде опрокинул также установленный для съемки телефон депутата Юлии Степаненко, которая сидела рядом с ним. Затем ее муж Вячеслав Степаненко, который не является членом этого комитета и находился по другую сторону стола, быстро вскочил и бросился к Спунде, который отступил. Физический конфликт ограничился толкотней, до рукоприкладства депутаты не дошли. Мэр Риги Вейсторс Кленбергс, который пытался успокоить депутатов и прекратить конфликт, указал, что действия Бреманиса, который с первого же вопроса начал унижать членов организации, были недопустимы. Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция. Хотя на заседании комитета большинство депутатов не проголосовало за передачу водонапорной башни обществу, этот вопрос все же будет передан на рассмотрение на заседании Думы. Как признал Спунде в ходе дебатов после голосования, он не гордится произошедшим и добавил, что, возможно, взыграла латгальская кровь. Как позже заявило агентство «Лето», Юлия Степаненко, находившаяся в эпицентре событий, Спунде ударил и по ее телефону, и она считает, что подверглась насилию и планирует обратиться с заявлением в госполицию. Она также добавила, что не планирует обращаться в комиссию по депутатской этике Думы, поскольку, по ее мнению, та недееспособна. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16. В Риге преимущественно облачно и дождливо. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. Середина недели, середина мая, ну и если вы за рулем, то, скорее всего, думаете о том, что пятница все-таки еще далеко, но уже где-то виднеется на горизонте. Хорошая мысль, держитесь за нее. Ну, а я начать хочу сегодня с вопроса, который, возможно, никогда вас не беспокоил. Почему столовый нож тупой? Не в смысле того, что не умный, а в смысле без острия. Вы держите его в руке и даже не задумываетесь, что это была чья-то сознательная воля. А воля была и принадлежала она кардиналу Ришелье.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, 1637 год. Один из самых могущественных людей Европы, тот самый, которого Дюма превратил в злодея, хотя история к нему все-таки добрее, отдал, по некоторой из версий, распоряжение закруглить острие на всех ножей, которые используются за столом. То ли он не хотел, чтобы гости ковыряли в зубах, как зубочисткой, то ли просто устал смотреть на кинжалы в руках людей, которым не вполне доверял. Так или иначе, тупой нож – это наследие французской политики 17 века. И каждый раз, когда вы намазываете масло на хлеб, можете мысленно поблагодарить Ришелье. Ровно 150 лет спустя, в 1787-м, из английского Портсмута вышел флот – 11 кораблей под командованием капитана Артура Филиппа. На борту – осужденные, солдаты, провизия и, очевидно, мало оптимизма. Курс на другой конец света. Цель – основать в Австралии первую британскую колонию. Плыли 8 месяцев, приплыли в январе 1788-го. Филипп воткнул флаг в землю залива Сидней. И, в общем, с этого момента Австралия стала тем, чем она стала. Страной, которая начиналась как тюрьма под открытым небом, а превратилась в одно из самых желанных мест для жизни на планете. Давайте два слова об именинниках. 1840-й родился Альфонс Доде, французский писатель, автор «Тартарена» и «Тараскона».

0: и писем с мельницы. Книг, в которых Прованс пахнет тимьяном и звенит цикадами. 1882 родился Джордж Брак, художник, который вместе с Пикассо придумал кубизм. Это он первым начал разбирать мир на геометрические фрагменты и смотреть на предмет сразу со всех сторон одновременно. Некоторые называли это безумием, а потом стали называть революцией в искусстве. 1907 родилась Дафна Дю Марье, английская писательница, ее романы «Ребекка», «Птицы», «Моя кузина Рэйчел» умеют делать одну редкую вещь – создавать тревогу из воздуха. Из тумана, из старого дома на берегу моря. Хичкок экранизировал ее дважды, и оба раза это были шедевры. Ну и, наконец, в 1986 родился Роберт Паттинсон, актер, которого мир сначала знал как вампира, а потом как Брюса Уэйна, и который при этом оказался куда интереснее любой из этих ролей. Ему сегодня 40 лет. Ах да, чуть не забыл, еще есть два музыкальных события. В 65-м году прошлого века Rolling Stones выпустили свою знаменитую Satisfaction. Риф, который написал Кит Ричардс в полусне, проснулся ночью, наиграл на кассетный магнитофон и снова заснул. Утром ничего не помнил, прослушал запись и понял, это что-то важное. И 1985-й Dire Straits выпустили альбом Brothers in Arms. Это был первый в мире компакт-диск, разошедшийся тиражом более миллиона экземпляров. «Money for Nothing», «So Far Away», финальный трек, давший альбому название, все это была музыка, которая умела молчать так же хорошо, как и говорить. Всем хорошей среды, с вами Олег Пека и Радио Мелодия.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это «Радио Мелодия». Продолжаем наш эфир. Как, я надеюсь, вы знаете, начался Каннский кинофестиваль 2026 года. Главный критик издания «Hollywood Reporter» составил перечень из 10 наиболее значимых кинокартин, которые претендуют на награды в Каннах. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович с этим списком ознакомились.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаете, вот бывает такое странное чувство, когда алгоритмы в телефоне дописывают сообщение за тебя, и оно звучит, ну, точнее твоих собственных мыслей.
3: Да, это всегда немного пугает.
2: Вот именно. На долю секунды становится как-то жутко от того, насколько легко сейчас сымитировать человеческую личность. И сегодня у нас глубокий разбор именно этой хрупкости реальности.
3: И материалом для нас послужит свежий список обязательных к просмотру каннских премьер по версии The Hollywood Reporter.
2: Точно. Но мы будем обсуждать это не ради какой-то светской хроники. Давайте разберем этот материал как зеркало наших современных страхов и надежд.
3: Я бы сказала, что наша цель – посмотреть на эти фильмы как на своего рода кардиограмму общества. Ведущие режиссеры мира выступают здесь как диагносты.
2: То есть они улавливают то, что витает в воздухе.
3: На самом фундаментальном уровне.
4: Ну, тогда давайте начнем с вот этого взлома личности. Взглянем на «Parallel Tales» Асгара Фархати.
3: О, это отличный пример.
4: Да, там писательница настолько глубоко погружается в шпионаж за соседями, что выдуманный сюжет просто поглощает ее реальную жизнь.
3: Границы полностью стираются, и в фильме «The Unknown» Артёра Арари похожая ситуация. Мужчина мистически просыпается в теле незнакомки.
4: Которую играет Лия Сайду, кстати. И складывается такое ощущение, что идентичность в этих картинах – это просто открытый исходный код. Как бы «бери и переписывай».
3: Именно так. Механика этих сюжетов показывает, что наше «я» больше не воспринимается как такой, ну, монолитный якорь. Оно стало невероятно пластичным.
4: Уязвимым даже.
3: Да, у Арари физическая оболочка становится чужой, а у Фархади чужой нарратив взламывает сознание. То есть потерять себя можно не только сойдя с ума, но и просто впустив внешний мир слишком глубоко.
4: Слушайте, ну тогда как быть с «Ship in the Box» Хирокадзу Корейда? Скорбящая пара получает ИИ-клона своего погибшего сына.
3: И реакции у них полярные. Жена в восторге, а муж в полнейшем ужасе.
4: Вот тут я хочу поспорить, почему многие критики видят в этом какую-то экзистенциальную угрозу? Разве ИИ-клон — это не просто продвинутый механизм преодоления горя?
3: В каком смысле?
4: Ну, это высокотехнологичный аналог фотоальбома. Люди же веками хранили письма или там пряди волос умерших. Это просто инструмент, нет?
3: Я абсолютно не согласна. Механизм принципиальный иной. Фотоальбом статичен, он фиксирует прошлое. А вот ИИ-клону Корейды, он же эволюционирует.
4: А, то есть он создает новое.
3: Именно. Он генерирует реакции и новые воспоминания, в которых оригинального ребенка вообще никогда не было. Ужас мужа очень конкретен.
4: Если алгоритм может безупречно имитировать сознание сына, значит ли это, что сын был просто набором данных?
3: Бинго. Это обесценивает саму суть человеческой уникальности.
4: Жестко. Получается, когда внутренняя опора вот так рушится, герой ищет какое-то убежище. И тут начинается самое интересное.
3: Этим убежищем становится творчество или радикальная эмпатия, верно?
4: Да, например, в «Coward» Лукаса Донта солдаты прямо в окопах Первой мировой устраивают театрализованное представление.
3: А в «All of a Sudden» Рюсука Хамагучи директор дома престарелых борется с системой, пытаясь внедрить сострадательный метод гуманитюд.
4: Вот, кстати, подождите, нужно прояснить этот момент. Что это вообще за метод на практике? Звучит как просто красивый философский термин.
3: А вот и нет. Это отнюдь не абстрактная философия. Гуманитюд — это очень строгий клинический протокол ухода.
4: То есть с конкретными правилами?
3: Да. Он базируется на техниках длительного зрительного контакта, постоянного разговора, правильных прикосновений.
4: Звучит как попытка вернуть человечность.
3: В этом и суть. Нужно заставить медицинскую машину относиться к пациенту с деменцией не как к сломанному объекту, который нужно просто помыть, а как к личности.
4: И получается, что и в окопах у Донанта, и в клинике у Хамагучи искусство и эмпатия выступают как технология выживания.
3: Да, такой хрупкий буфер между человеком и безжалостной средой.
4: Но давайте будем честны, иногда эта среда просто сильнее любого буфера.
1: Мы продолжим рассказ о фильмах Каннского кинофестиваля через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Redzes festivāls Vizionete Opticas no 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Итак, мы продолжаем подборку, такой обзор самых главных фильмов Каннского кинофестиваля, такой путеводитель по главным фаворитам конкурса, с которым ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: «Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Огромный блок фильмов посвящен столкновению с беспощадными системами.
6: Да, тема того, как человека перемалывает институтами.
7: Взять тот же «Фьорд» Кристиана Мунджиу. Там румынско-норвежская пара оказывается под суровым прицелом норвежской службы опеки.
6: Или «Пейпер Тайгер» Джеймса Грея, где погоня за американской мечтой в 80-х разбивается о коррупцию и мафию.
7: Сюда же «Фадерленд» Павла Павликовского про Томаса Манна в послевоенных руинах. И «Хоуп на Хонджина», где локальная паника из-за тигра перерастает в катастрофу.
6: Если мы свяжем это с более широкой картиной, обратите внимание на архитектуру этих конфликтов.
7: Что вы имеете в виду?
6: Но вот в «Хоуп» реальной угрозой становится не животное, а цепная реакция человеческой паранойи. Она буквально сжигает деревню изнутри.
7: А во «Фьорд» система защиты детей превращается в слепой каток, хотя создавалась для помощи.
6: Именно. Институты, созданные людьми, выходят из-под контроля и начинают функционировать сами по себе, пережевывая судьбы.
7: Да, так что же все это значит в итоге? Канны предлагают просто поразительный спектр эмоций.
6: От интимных поисков себя до масштабной борьбы за выживание.
7: Да, от тихого переписывания памяти алгоритмами до полного коллапса под весом бюрократии.
6: И это поднимает важнейший вопрос, который стоит оставить напоследок.
7: Давайте.
6: Если лучшие творцы мира сегодня так одержимы сюжетами о побеге от реальности или противостоянию сломанным системам, не является ли это скрытым предупреждением?
7: Сигналом о том, что наши собственные повседневные социальные структуры на грани кризиса?
6: Масштабного кризиса, да. Возможно, они уже дали критическую трещину. И это отличный повод серьезно исследовать данный вопрос самостоятельно, когда закончится наш разбор.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! Вы слушаете радио «Мелодия», Олег Пека у микрофона. Среда, 13 мая 2026 года. День слегка непредсказуемый. Из тех, когда утром строишь одни планы, а к обеду жизнь уже обновила сценарий без предупреждения. Но есть и хорошая новость. Сегодня гибкость полезнее упрямства. Давайте посмотрим, что приготовили звезды каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня не нужно все решать сразу, особенно если внутри уже включился режим «сейчас и быстро все исправлю». Иногда ситуация прекрасно чинится без вашего экстренного вмешательства. Тельцы. День про комфорт, но не бытовой, а эмоциональный. Люди рядом сегодня важнее задач. И да, иногда лучший вклад в разговор – это не совет, а нормальное человеческое «я понял». Близнецы. Информация летит со всех сторон, причем часть новостей окажется совершенно бесполезной, ну хотя и очень увлекательной. Постарайтесь все-таки отличать рабочий чат от цифрового сериала. Раки. Хороший день для наведения порядка в мелочах. Причем именно мелочи сейчас почему-то сильнее всего влияют на ваше настроение. Найденный документ способен подарить больше радости, чем философия. Львы. Сегодня не лучший момент для громких обещаний. Энтузиазм прекрасен, но к вечеру может оказаться, что вы случайно пообещали невозможное, включая обещание самому себе. Девы. Среда подходит для спокойной продуктивности, без геройства. Просто делайте свое и неожиданно успеваете больше, чем те, кто весь день создавал видимость бурной деятельности. Весы. Сегодня кто-то попытается переложить на вас ответственность за собственное настроение. Не берите эту ответственность, вы, в конце концов, не круглосуточная служба эмоционального спасения. Скорпионы. Интуиция работает отлично, особенно в денежных и рабочих вопросах. Если предложение выглядит слишком красивым, возможно, там действительно где-то спрятан мелкий шрифт. Стрельцы. День требует движения, даже небольшого. Если долго сидеть на месте, начнет раздражать буквально все. Погода, уведомления и люди, медленно идущие перед вами. Козероги. Рабочие процессы сегодня могут слегка буксовать, но это не повод все тянуть на себе. Иногда лучший способ ускорить дело – перестать подгонять окружающих взглядом. Водолеи. Неожиданная идея может появиться из совершенно случайного разговора. Так что сегодня полезно слушать даже те беседы, которые сначала казались вам бессмысленными. Ну и, наконец, рыбы. Эмоциональный фон сегодня спокойнее обычного. И это хороший шанс не драматизировать то, что еще даже не произошло. Да, мозг умеет снимать тревожные трейлеры раньше фильма. Вот такая у нас сегодня получилась среда, немножечко хаотичная, но зато живая. День, когда полезно не пытаться контролировать все подряд, а просто вовремя подстроиться под нужный ритм. Оставайтесь с радио «Мелодия», пусть этот день принесет поменьше суеты и больше приятных совпадений. Встретимся в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Saldrūgti baldzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Улицы мира на радио Мелодия.
5: Виа Джулия.
6: Старинная римская улица под названием Виа Джулия тянется параллельно Тибру от моста Систо до церкви Сан-Джованни де Фиоренти. До 16 века на ее месте находилась запутанная сеть кривых и темных переулков, передвигаться по которым было небезопасно даже в светлое время суток. Ситуацию исправил папа Юлий II, приказавший проложить первую в городе абсолютно прямую улицу, которой впоследствии дали его имя. Виа Джулия достаточно быстро стала одной из самых престижных в городе, и по обеим ее сторонам знатные горожане стали строить свои резиденции – роскошные палаццо, в том числе и знаменитые палаццо Форнезе и Спада, в котором в наши дни находится одноименная художественная галерея. Однако не всем идеям папы было суждено воплотиться в жизнь. Например, понтифик поручил основоположнику архитектуры Высокого Возрождения Донато Браманте реконструировать на Виа Джулия комплекс зданий, в котором он планировал разместить все римские трибуналы. Закончить работу так и не удалось. В 1513 году умер папа, а год спустя и сам Браманте. Незаконченный дизайн стен в наши дни нередко называют диванами, на которые они действительно очень похожи. Незавершенным стал и еще один грандиозный проект, к созданию которого приложил руку сам Микеланджело. В 1540 году было решено построить мост, который должен был соединять палаццо Форнезе с расположенной на другом берегу Тибра виллой Форнезина, принадлежавшей, как можно догадаться из названия, той же семье. О незаконченном строительстве в наши дни напоминает живописная арка, ставшая одной из достопримечательностей Виа Джулия. Репутация респектабельной и тихой улицы была слегка подпорчена в 17 веке, когда здесь была построена тюрьма, получившая название «Карчери Нуови» или «Новая тюрьма». Выглядит она, однако, вовсе не устрашающе и отлично вписывается в общий архитектурный ансамбль. Примечательно, что сейчас в здании бывшей тюрьмы находится полицейское подразделение по борьбе с мафией. В наши дни, как и несколько веков назад, Виа Джулия считается одной из самых престижных и спокойных в Риме. По ней не ходят толпы туристов, а шумные рестораны и торговые центры, которые ожидаешь увидеть на расположенной в центре города улице, заменяют уютные тихие кафе и антикварные магазины.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Проверка опоры моста Rail Baltica на Даугаве и железнодорожные эстакады у аэропорта выявила лишь частичное выполнение решения правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. Служебная проверка незавершенной опоры моста Rail Baltica на Даугаве и начатой железнодорожной эстакады в Марупе пришла к выводу, что решение правительства выполнено лишь частично, поскольку правительство установило другие приоритеты проекта, сообщил заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам госразвития и межотраслевого управления, руководитель департамента межведомственной координации Петерис Вилкс. Он указал, что решение правительства выполнено частично, так как правительство четко определило другие приоритеты проекта, а не строительство южного соединения Рижского аэропорта и мост через Даугаву. Это, конечно, был процесс, чтобы это остановить, потому что были взяты обязательства как перед Европейским Союзом, так и перед строителями. То есть строительство частично шло по инерции и продолжалось, пояснил Вилкс. Он уточнил, что в ходе проверки оценивалось, насколько точно выполнено решение правительства от 10 декабря 2024 года, которое было первой попыткой пересмотреть весь проект. До этого в проекте в основном росли затраты и расширялся объем работ, но пересмотр финансирования не проводился. Решение правительства от 10 декабря 2024 года предусматривает, что выполнение задач первого этапа обеспечивается в соответствии с доступным финансированием, без принятия финансовых обязательств, без соответствующего покрытия. Также Вилкс сообщил, что служебная комиссия констатировала отдельные факты, получила разъяснение от Министерства сообщения и ООО «Европейские железнодорожные линии», и эта информация будет направлена в Генеральную прокуратуру. На заседании правительства во вторник министр экономики Виктор Валынис заявил, что, по сути, на основании заключения строителя было принято решение, противоположное решению правительства. Лобби строителей оказалось сильнее решения правительства, сказал министр. Доклад подтверждает, что учреждения продолжали вкладывать средства в проекты, о которых уже было известно, что они не будут реализованы, тем самым уводя финансирование у других отраслей народного хозяйства. Министр выразил мнение, что после решения правительства о приоритетах основной трассы все последующие решения должны были приниматься на правительственном уровне, или, по крайней мере, правительство должно было быть полностью информировано о происходящем. По словам Валыниса, ситуация вновь подтверждает наличие существенных проблем в управлении проектом. Хотя в ходе проекта менялись министры, проблема глубже, поэтому необходима серьезная дискуссия о модели управления Министерства сообщения. Премьер-министр Вика Селиня на заседании заявила, что сейчас большим вызовом является управление проектом. Политически за это может отвечать хоть президент государства, однако ни президент, ни премьер, ни кабинет министров не могут руководить строительством путей. Она спросила, если Эрби Райл считает, что они независимы и не подчиняются решениям правительства, подходит ли вообще такая модель управления для проекта? Здесь огромная слабость государственного управления, заключила премьер. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16. В Риге преимущественно облачно и дождливо. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Это радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И вот вы знаете, есть изобретения, которые меняют мир. А есть, которые делают его чуть-чуть более терпимым. Китайская компания CRS, партнер Huawei Technologies, разработала, внимание, портативный туалет для автомобилей. Он выдвигается из-под пассажирского сиденья, вручную или по голосовой команде. Оснащен вентилятором, вытяжной трубой и нагревателем, который, испаряет, так сказать, жидкие отходы и сушит, сами понимаете что. После использования задвигается обратно, не занимая места. Пользователи китайских соцсетей рады. Во время больших праздников люди часто застревают в пробках на много часов, но исправить нужду негде. Не переключайтесь, сейчас разберемся, почему это изобретение стало вирусным, как оно работает и не пора ли нам в Латвии установить такие же устройства.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, компания китайская, которая производит электромобили, CRS. Видимо, их инженеры тоже стояли в пробках, и вот устройство встраивается под переднее пассажирское сиденье. Выдвигается вручную или голосом «туалет, активируйся». Внутри герметичный контейнер, вентилятор, вытяжка, нагреватель.

0: Значит, испаряет, как я уже сказал, жидкость, твердые отходы высушивает и превращает, ну, в общем, не будем даваться в подробности. Китайские соцсети буквально взрываются от восторга. Наконец-то, пишут водители, теперь не придется терпеть по 6 часов пробки. А голосовое управление – это просто песня. Другие шутят, а если вдруг скажешь, что туалет спрячься, пока еще не закончил свои дела? Третьи предлагают добавить в опцию подогрев сидений и туалетную бумагу. Отметим, что в Китае пробки на государственные праздники – это действительно большая проблема. Тысячи машин, километры заторов, причем никаких кафе и ресторанов на трассе. Люди вынуждены, бывает, справлять нужду в бутылочке или где-то там за кустиком, а вот теперь у них есть цивилизованный вариант. Пока неизвестно, будет ли туалет устанавливаться на все модели СРС или это опция за дополнительные деньги. Также неясно, как часто нужно будет опорожнять контейнер и вообще куда девать вот эти все высушенные, так сказать, отходы жизнедеятельности. Я, честно, конечно, сразу начал представлять себе такое услугу в такси в Риге. Вот едешь, застреваешь где-нибудь в пробке, ну, не знаю, на Вантовом мосту, и водитель вдруг говорит: «Не волнуйтесь, у меня есть туалет». Но согласитесь, это повышает уровень сервиса. Хотя не думаю, что наши таксисты пока к такой услуге готовы. И вообще, хватит ли обычной елочки освежителя воздуха в такой экстремальной ситуации? В общем, дорогие мои слушатели, прогресс не стоит на месте. Скоро, возможно, автомобили будут оснащены не только подушками безопасности, но и биотуалетами. А мы пока будем надеяться, что пробки не станут настолько длинными. С вами Олег Пекка, Радио Мелодия. Всем желаю свободных дорог и, конечно же, хорошего настроения.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Пасмурным утром встречает нас среда, 13 мая. По прогнозу до 18 часов в течение дня возможен небольшой дождь. В латвийской столице полным ходом идет час пик. Магистрали и улицы заполнены транспортом на 60%. Активность высокая. Плюс ко всему сдерживают потоки в разных частях города дорожные работы. Об одном таком сложном участке рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Утречко доброе, дорожная информация. На 7.30 утра уже собирается пробочка Покраста в сторону центра. И все виной ремонт, который проходит в районе депо. Там сужение дорог идет, несколько мест, где перекрыта правая полоса. Из-за этого пробочки. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею. Еще вчера мы обращали внимание на ограничение и перекрытие двух полос на Краста и, как следствие, пробки в часы пик. Также отметим традиционные затруднения на Густава-Замгалагатва в сторону порта, на Густа-Деглова в направлении центра, в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Это все от 10 минут. От 20 и более можно оставить в крупных заторах в Пардаугаве, на Даугавгривас, на участке Лелорбас-Каунцема, на Карле-Ульманя-Гатве, а также на въездах в город со стороны Елговы и особенно Бауски. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице и в Забеце. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице и в Забеце.
5: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19.30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. И вот иногда нас спрашивают, какая музыка была лучшей. И мы отвечаем: та, что звучала в вашей юности. А вот какой телефон был лучше? На этот вопрос сегодня есть совершенно точный и даже строгий ответ, и он не про яблоки. Оказалось, что самый продаваемый мобильный аппарат в истории человечества – это не новейший гигант с тремя камерами и искусственным интеллектом. Это скромный герой с кнопками, монохромным экраном и, кажется, встроенным фонариком. Думаю, что вы уже догадались, о чем идет речь, но сейчас подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Кнопочный телефон Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным устройством в истории. Об этом сообщает издание BGR. Выпущенный в 2003 году аппарат разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров и опередил по продажам смартфоны Apple и Samsung. По данным издания, второе место в рейтинге самых популярных мобильных устройств занял телефон Nokia 1110, представленный в 2005 году. Объем его продаж составил 248 миллионов единиц. Третью строчку списка заняли смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus, общий тираж которых достиг 224 миллиона устройств. Авторы материала отметили, что во время выхода телефонов Nokia рынок мобильной электроники существенно отличался от современного. У финской компании было ограниченное число конкурентов, среди которых назывались BlackBerry, Sony, Motorola и несколько других производителей.
1: 250 миллионов экземпляров. Вы только вдумайтесь. Nokia 1100 продавался чаще, чем какой-либо iPhone в истории. При этом он даже не знал слова «апдейт», не просил пароль от iCloud и работал неделями без розетки. А самое главное, у него была одна игра, но зато какая – «Змейка». И она не требовала донат. Знаете, вот глядя на этот рейтинг, я понимаю, что мы чего-то не замечаем. Третье место iPhone 6 и 6 Plus, а вот первое и второе ведь это два кнопочных нокиевских кирпичика. То есть, формально, самые успешные устройства в истории – это те, которые нельзя разбить, не жалко уронить и не страшно потерять. И кажется, инженеры это до сих пор вспоминают с тихой гордостью. А если серьезно, в этой новости нет ничего удивительного. Телефон, который просто звонил, просто принимал СМС и просто не ломался, оказался нужен людям больше, чем любые навороченные мини-компьютеры. Может быть, мы не так уж и изменились за последние 20 лет. Нам нужно по-прежнему, чтобы работало и чтобы кнопки были большие. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия», проверенная классика, без обновлений, но с душой.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Менес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлукс, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Иногда нам кажется, что зима как-то подзатянулась, и на улице царит настоящий космический холод. Но сегодня новость заставит вас пересмотреть само понятие «холодно». Международная группа астрономов во главе с учеными из Мичиганского университета выяснила невероятные подробности о межзвездной комете 3/Атлас, которая сейчас пролетает через нашу Солнечную систему. А оказалось, она родом из такого места, где наши самые суровые морозы покажутся тропическим курортом. Где именно родилась эта ледяная путешественница, почему ученые все-таки разочаровались в корабле пришельцев, в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Межзвездная комета 3I «Атлас», пролетающая через Солнечную систему, вероятно, появилась в крайне холодной и изолированной области Млечного Пути. К такому выводу пришла международная группа астрономов во главе с учеными из Мичиганского университета. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy. Комета стала всего третьим подтвержденным межзвездным объектом после Уамуамуа и 2I Борисов. По оценкам исследователей, возраст 3I Атлас может достигать 11 миллиардов лет. Это более чем вдвое превышает возраст Солнца. Ученые изучили состав кометы с помощью радиотелескопа Альма с пустыни Атакамы. В воде, содержащейся в ядре объекта, обнаружили необычно высокую концентрацию дейтерия – тяжелого водорода. Подобный химический след обычно формируется лишь при экстремально низких температурах. По мнению авторов работы, родная звездная система кометы могла формироваться в одиночестве, вдали от плотных звездных скоплений. Из-за этого окружающее пространство оставалось значительно холоднее, чем область, где когда-то родилось Солнце. Скорее всего, температура в этой космической морозилке не более чем на 30 градусов отличалась от абсолютного нуля – минус 273 градуса по Цельсию. Комета покидает Солнечную систему и движется со скоростью около 220 тысяч километров в час – 61 километров в секунду. Сейчас она находится за орбитой Юпитера и доступна при светимости на уровне 20-й звездной величины только профессиональным обсерваториям. Впрочем, за последние две недели в профессиональном сообществе информация о возможных наблюдениях 3I Атлас не появлялась. Похоже, астрономы окончательно утратили интерес к несостоявшемуся кораблю пришельцев. Исследования межзвездных объектов помогают ученым изучать образцы вещества из других звездных систем. В случае с кометой 2I Борисов астрономы ранее обнаружили рекордное содержание моноксида углерода, угарного газа, что тоже свидетельствует об ее рождении в очень холодной области космоса.
4: Ну что ж, спасибо, Виталий. Я так правильно понял, этой комете 11 миллиардов лет. Она старше нашего Солнца больше, чем в два раза. И все это время она хранила в себе воду с таким количеством дейтерия, что на Земле такое и не снилось. При этом температура в том районе, где она сформировалась, отличалась от абсолютного нуля, но всего лишь на каких-то жалких 30 градусов. Минус 243 по Цельсию, если говорить по-простому. И знаете, я теперь как-то спокойнее отношусь к своему холодильнику. Потому что даже самая замороженная курица в дальней морозилке – это тропики по сравнению с родиной кометы. Но вот лишь что лично меня позабавило в этой новости, конечно, так это финал. Сначала сенсация. Межзвездный гость, все смотрят в телескопы. А потом информация о наблюдениях не появлялась. Астрономы утратили интерес к этому, так сказать, несостоявшемуся кораблю пришельцев. То есть никто нам так и не помахал из иллюминатора. Никаких зеленых человечков. Это был просто кусок льда, который летел миллиарды лет, чтобы мы сказали: «А, ну да, Дейтерий, холодно, все сходит». Оставайтесь с нами на Радио Мелодия. Музыка для тех, кто не боится холода и дальних дорог.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! Вы слушаете радио «Мелодия», Олег Пека у микрофона. Среда, 13 мая 2026 года. День слегка непредсказуемый. Из тех, когда утром строишь одни планы, а к обеду жизнь уже обновила сценарий без предупреждения. Но есть и хорошая новость. Сегодня гибкость полезнее упрямства. Давайте посмотрим, что приготовили звезды каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня не нужно все решать сразу, особенно если внутри уже включился режим «сейчас и быстро все исправлю». Иногда ситуация прекрасно чинится без вашего экстренного вмешательства. Тельцы. День про комфорт, но не бытовой, а эмоциональный. Люди рядом сегодня важнее задач. И да, иногда лучший вклад в разговор – это не совет, а нормальное человеческое «я понял». Близнецы. Информация летит со всех сторон, причем часть новостей окажется совершенно бесполезной, ну хотя и очень увлекательной. Постарайтесь все-таки отличать рабочий чат от цифрового сериала. Раки. Хороший день для наведения порядка в мелочах. Причем именно мелочи сейчас почему-то сильнее всего влияют на ваше настроение. Найденный документ способен подарить больше радости, чем философия. Львы. Сегодня не лучший момент для громких обещаний. Энтузиазм прекрасен, но к вечеру может оказаться, что вы случайно пообещали невозможное, включая обещание самому себе. Девы. Среда подходит для спокойной продуктивности. Без геройства. Просто делайте свое. И неожиданно успеваете больше, чем те, кто весь день создавал видимость бурной деятельности. Весы. Сегодня кто-то попытается переложить на вас ответственность за собственное настроение. Не берите эту ответственность, вы, в конце концов, не круглосуточная служба эмоционального спасения. Скорпионы. Интуиция работает отлично, особенно в денежных и рабочих вопросах. Если предложение выглядит слишком красивым, возможно, там действительно где-то спрятан мелкий шрифт. Стрельцы. День требует движения, даже небольшого. Если долго сидеть на месте, начнет раздражать буквально все. Погода, уведомления и люди, медленно идущие перед вами. Козероги. Рабочие процессы сегодня могут слегка буксовать, но это не повод все тянуть на себе. Иногда лучший способ ускорить дело – перестать подгонять окружающих взглядом. Водолеи. Неожиданная идея может появиться из совершенно случайного разговора. Так что сегодня полезно слушать даже те беседы, которые сначала казались вам бессмысленными. Ну и, наконец, рыбы. Эмоциональный фон сегодня спокойнее обычного. И это хороший шанс не драматизировать то, что еще даже не произошло. Да, мозг умеет снимать тревожные трейлеры раньше фильма. Вот такая у нас сегодня получилась среда, немножечко хаотичная, но зато живая. День, когда полезно не пытаться контролировать все подряд, а просто вовремя подстроиться под нужный ритм. Оставайтесь с радио «Мелодия», пусть этот день принесет поменьше суеты и больше приятных совпадений. Встретимся в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В латвийской столице полным ходом идет утренний час пик. 7 баллов на мониторе. Мы следим за дорожной обстановкой, в том числе с помощью наших слушателей. Алексей Счастливчик, в частности, напомнил про дорожные работы, которые ведутся на Краста в сторону центра, возле торгового центра Депо, где местами перекрыта правая полоса. Однако в данный момент какой-то серьезной пробки здесь не видно. Зато наблюдаются крупные заторы в привычных и всем известных местах. Например, в Пардаугове въезды в город со стороны Бауски и Елговы, Карля Ульманягатвы, участок Лелрбсканца и далее Вантовый мост, а также улица Даугавгривас. Автоледи Кристина посетовала на затор на улице Твайка.
2: Доброе утро. Улица Твайка, большая пробка, прям начиная с моста в сторону центра, перед перекрестком. На Кунзинсалу тоже тяжелая обстановка. Я думаю, что там вообще желательно сделать регулируемый перекресток. Всем хорошего дня.
1: Спасибо Кристине за инфу. Кстати, здесь можно оставить до 10 минут. А вот более затратный по времени затор виден на Брии Базгатвы перед Шмерля в направлении центра. Также тормозит улица Лубанас перед Сахарова. И крупная пробка наблюдается на Круспилс перед Гранитом в направлении моста Славу. Время от времени накрапывает дождь. Он, конечно, портит картину трафика и добавляет сложности водителям. Однако уже после 9 часов дороги начнут освобождаться от транспорта. В завершении выпуска напомним инфу об утерянном вчера госномере. Послушаем сообщение от Игоря. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и безопасного движения.
3: На Мукусальском кольце найден номер С-915К. Звонить по телефону 2010-66-13.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EPIT 8. un 9. jūnijas.

0: Lotes biļešu servisa tīklā. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Гоголь-моголь.
2: Каждый или почти каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал десерт под названием «Гоголь-моголь». В своем классическом варианте это блюдо представляет собой взбитый яичный желток с сахаром. Существует несколько версий происхождения этого десерта. По одной из них придумал его немецкий кондитер Манфред Кёкенбауэр, а название «Гоголь-моголь» якобы произошло от немецкого «кудель-мудель», что может переводиться как «беспорядок» или «мешанина». Другая легенда провозглашает создателем «Гоголь-моголя» кантора Могилевской синагоги по фамилии Гогель. Если верить этой истории, мужчина потерял голос, из-за чего лишился своей работы. Чтобы вернуть и то, и другое, предприимчивый Гогель стал изобретать собственное средство и придумал рецепт известного сейчас во всем мире десерта. И в наши дни гоголь-моголь часто используется для восстановления голоса, а также как народное лечебное средство при простудных заболеваниях. Сегодня этот десерт редко готовится по оригинальному рецепту, исключительно из желтка и сахара. В гоголь-моголь добавляют мед, ванилин, фруктовые и ягодные соки, а иногда даже алкоголь. В некоторых барах алкогольный гоголь-моголь фигурирует в коктейльном меню и пользуется большой популярностью, в основном у женской половины посетителей.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На «Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Идет работа над решением по поддержке в случае ущерба имуществу от упавшего военного дрона. Далее об этом и других событиях более подробно. Коалиция обсудила возможность введения господдержки в случае, если военный дрон повредил частную собственность. Премьер-министра Вика Селиня во вторник, 12 мая, сообщила, что обсуждение такой возможности в начале этой недели состоялось на встрече коалиции. «Разумеется, мы работаем над тем, как можно было бы компенсировать ущерб, чтобы у людей было чувство безопасности, если такое произошло», — сказала премьер-министр. В настоящее время страховые компании не готовы покрывать убытки такого рода. Тему последствий угроз безопасности, например, инцидентов с дронами, на прошлой неделе актуализировал Союз зеленых и крестьян. Депутаты парламентской фракции Союза, выслушав обеспокоенность руководителей самоуправления Латгальского региона, считают, что необходимо срочно договориться о механизме компенсации убытков жителям и предпринимателям, возникающих в результате инцидентов, связанных с безопасностью, если чрезвычайное положение не объявлено. Одним из решений могло бы стать дополнение закона о чрезвычайной ситуации и исключительном положении новой статьей, которая напрямую касалась бы возмещения ущерба в случаях инцидентов безопасности. Союз зеленых и крестьян предложил установить, что государство компенсирует частному лицу прямые и особые имущественные убытки, возникающие в результате инцидента безопасности, гибридной угрозы или военного инцидента, если эти убытки находятся в прямой причинно-следственной связи с угрозой госбезопасности, независимо от того, объявлено ли чрезвычайное положение. Во вторник был взломан сайт муниципального ООО «Резекнес Сатексме», на котором была опубликована фейковая новость о якобы планируемых социальных маршрутах в восточном направлении. В фейковом сообщении говорилось, что в ближайшее время будут запущены регулярные автобусные рейсы из Резекне в Витебск, Минск, Псков, Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Также в фейковой новости указывалось, что к этим рейсам будет применяться специальный социальный тариф. В «Резекнес Сатексме» заявили, что не публиковали такого сообщения, не планировали упомянутые маршруты, и ни Резекненская дума, ни муниципальное предприятие не принимали никаких решений об организации таких перевозок или применении социального тарифа. О констатированном инциденте самоуправление известит ответственные учреждения, чтобы оценить произошедшее и предотвратить дальнейшее распространение вводящей в заблуждение информации. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16. В Риге преимущественно облачно и дождливо. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. Середина недели, середина мая, ну и если вы за рулем, то, скорее всего, думаете о том, что пятница все-таки еще далеко, но уже где-то виднеется на горизонте. Хорошая мысль, держитесь за нее. Ну а я начать хочу сегодня с вопроса, который, возможно, никогда вас не беспокоил. Почему столовый нож тупой? Не в смысле того, что не умный, а в смысле без острия. Вы держите его в руке и даже не задумываетесь, что это была чья-то сознательная воля. А воля была и принадлежала она кардиналу Ришелье.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, 1637 год. Один из самых могущественных людей Европы, тот самый, которого Дюма превратил в злодея, хотя история к нему все-таки добрее, отдал, по некоторой из версий, распоряжение закруглить острие на всех ножей, которые используются за столом. То ли он не хотел, чтобы гости ковыряли в зубах, как с зубочисткой, то ли просто устал смотреть на кинжалы в руках людей, которым не вполне доверял. Так или иначе, тупой нож – это наследие французской политики 17 века. И каждый раз, когда вы намазываете масло на хлеб, можете мысленно поблагодарить Ришелье. Ровно 150 лет спустя, в 1787-м, из английского Портсмута вышел флот – 11 кораблей под командованием капитана Артура Филиппа. На борту – осужденные, солдаты, провизия и, очевидно, мало оптимизма. Курс на другой конец света. Цель – основать в Австралии первую британскую колонию. Плыли 8 месяцев, приплыли в январе 1788-го. Филипп воткнул флаг в землю залива Сидней. И, в общем, с этого момента Австралия стала тем, чем она стала. Страной, которая начиналась как тюрьма под открытым небом, а превратилась в одно из самых желанных мест для жизни на планете. Давайте два слова об именинниках. 1840-й родился Альфонс Доде, французский писатель, автор «Тартарена» из «Тараскона» и «Писем с мельницы». Книг, в которых Прованс пахнет тимьяном и звенит цикадами. 1882-й родился Джордж Брак, художник, который вместе с Пикассо придумал кубизм. Это он первым начал разбирать мир на геометрические фрагменты и смотреть на предмет сразу со всех сторон одновременно. Некоторые называли это безумием, а потом стали называть революцией в искусстве. 1907-й родилась Дафна Дю Марье, английская писательница. Ее романы «Ребекка», «Птицы», «Моя кузина Рэйчел» умеют делать одну редкую вещь – создавать тревогу из воздуха. Из тумана, из старого дома на берегу моря. Хичкок экранизировал ее дважды, и оба раза это были шедевры. Ну и, наконец, 1986-й родился Роберт Паттисон, актер, которого мир сначала знал как вампира, а потом как Брюса Уэйна, и который при этом оказался куда интереснее любой из этих ролей. Ему сегодня 40 лет. Ах да, чуть не забыл, еще есть два музыкальных события. В 65-м году прошлого века Rolling Stones выпустили свою знаменитую Satisfaction. Риф, который написал Кит Ричардс в полусне, проснулся ночью, наиграл на кассетный магнитофон и снова заснул. Утром ничего не помнил, прослушал запись,

0: и понял, это что-то важное. И 1985-й Dire Straits выпустили альбом «Brothers in Arms». Это был первый в мире компакт-диск, разошедшийся тиражом более миллиона экземпляров. «Money for Nothing», «So Far Away», финальный трек, давший альбому название, все это была музыка, которая умела молчать так же хорошо, как и говорить. Всем хорошей среды, с вами Олег Пека и Радио Мелодия.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
7: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот знаете, мы привыкли думать, что континенты двигаются со скоростью черепахи, которую усыпили. Но геологи из Колумбийского университета нас удивили. Оказывается, Африка не просто трещит по швам. Она делает это заметно быстрее, чем предполагалось. И когда-нибудь на месте разлома появится новый океан. Как идут дела у тектонических плит, сейчас расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Геологи из Колумбийского университета заявили, что процесс раскола африканского континента развивается быстрее прежних прогнозов. Исследование опубликовал журнал Nature Communications. Речь идет о восточно-африканской рифтовой системе, где африканская плита постепенно разделяется на две части – сомалийскую и нубийскую. Этот процесс называют рифтогенезом. В перспективе на месте разлома может сформироваться новый океан. Авторы исследования изучили Турканскую рифтовую зону в Эфиопии и Кении. Анализ сейсмических данных показал, что земная кора в центральной части разлома истончилась сильнее, чем предполагали специалисты. Ее толщина там составляет около 13 километров, тогда как по краям превышает 35 километров. Ученые считают этот показатель ключевым. Когда толщина коры снижается примерно до 15 километров, начинается стадия сужения, после которой дальнейший раскол становится практически неизбежным. По мнению исследователей, регион уже перешел этот рубеж. Специалисты также описали дальнейшее развитие процесса. По мере истончения коры, магма из глубин Земли будет подниматься вверх и формировать океаническую кору. Позже в образовавшиеся углубления могут проникнуть воды Индийского океана, что приведет к появлению нового океанического бассейна. Похожие процессы уже фиксируют в районе Афарской впадины на северо-востоке Африки. При этом исследователи подчеркивают, что даже ускоренное развитие разлома остается вопросом геологических временных масштабов. Полное разделение континента займет миллионы лет.
1: Ну вот что я вам говорил про черепаху. Виталий нам только что объяснил, что кое-где земная кора истончилась до 13 километров, а усиление раскола уже практически неизбежно. И вот сижу я и думаю, с одной стороны, это, конечно, грандиозно. Новый океан, новый бассейн. Миллионы лет спустя наши далекие потомки, если они еще будут пользоваться картами, скажут: «А помнишь, Африка когда-то была целой?» С другой стороны, есть и хорошая новость. Даже если вы прямо сейчас решите отложить деньги на недвижимость с видом на этот новый океан, ну, можете не торопиться. Процесс займет миллионы лет. Ваша ипотека закончится раньше. И бюджетный комитет, и строители, и даже самые медленные чиновники успеют подготовиться. Так что спасибо геологам. Теперь у нас есть еще один повод обсудить за кофе, как все в этом мире меняется. Медленно, но верно. И даже камни и те куда-то плывут. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Хорошая музыка и никакого тектонического стресса.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не

0: Устраняется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копи. За окном новый день, полный заботы, радости. В эфире у нас темы, которые заставляют задуматься. Мы привыкли говорить о том, что дети – это счастье. Ну и это правда. Но сегодня канадские ученые предлагают посмотреть на обратную сторону медали. Когда именно это счастье приходит в дом и чем мы за это платим? Они выяснили, что рождение первого ребенка в подростковом возрасте или даже в начале 20 лет может испортить кредитную историю, нет, даже хуже, повлиять на уровень образования, ваши доходы и здоровье на десятилетия вперед. Все подробности расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
3: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Рождение первого ребенка в подростковом возрасте или в начале 20 лет может быть связано с более низким уровнем образования, меньшими доходами и худшим состоянием здоровья в дальнейшей жизни. К такому выводу пришли канадские ученые. Работа опубликована в журнале PLOS ONE. Исследование провели психолог Джордан Макдональд и ученый Дэвид Спид. Они решили выяснить, в каком возрасте негативные последствия раннего родительства начинают сглаживаться. Для анализа использовали данные более 6200 взрослых участников канадского социологического опроса. Исследователи сравнили возраст появления первого биологического ребенка с уровнем образования, доходами, физическим и психическим здоровьем, а также общей удовлетворенностью жизнью. Выяснилось, что наиболее выраженные трудности наблюдались у людей, ставших родителями в 16 лет. Только около 40% из них получили образование выше школьного. По мере увеличения возраста первого родительства, вероятность получить высшее или среднее специальное образование заметно возрастала и выходила на плато примерно к 31 году. Похожая картина наблюдалась и с доходами. Люди, ставшие родителями в подростковом возрасте, чаще относились к группе с самым низким заработком – менее 25 тысяч канадских долларов в год. Финансовые показатели постепенно улучшались у тех, кто откладывал рождение ребенка до 26-31 года. Максимальная вероятность попасть в группу домохозяйств с доходом свыше 125 тысяч канадских долларов наблюдалась у людей, ставших родителями примерно в 29 лет. Кроме того, раннее родительство оказалось связано с худшей самооценкой физического здоровья в более позднем возрасте. Эта зависимость постепенно ослабевала по мере увеличения возраста первого рождения ребенка и стабилизировалась примерно после 26 лет. При этом уровень общей удовлетворенностью жизнью практически не зависел от возраста родительства. Большинство участников, независимо от возраста, оценивали свою жизнь достаточно высоко. Чем моложе человек становится родителем, тем выше вероятность столкнуться с долгосрочными трудностями, от незавершенного образования до проблем со здоровьем и более низких доходов на протяжении жизни, отметил Макдональд.
4: Внимание, вопрос, надо ли теперь показывать эту таблицу родителям, которые торопят внуков? Мама, папа, я подожду до 29, так велит наука и кошелек. Но если убрать шутки, выводы здесь довольно правильные. Авторы сами подчеркивают, это ведь не приговор. Раннее родительство не делает человека неудачником. Оно делает его, ну, скорее так, уставшим и нуждающимся в поддержке. Если мы слышим про 40% тех, кто не получил образование вышешкольного, давайте честно признаем, возможно, им было, ну, некогда учиться, потому что государство, работодатель или даже семья оставили их один на один с коляской. Но ведь при этом уровень удовлетворенности жизнью у всех участников оказался одинаково высоким. То есть да, денег меньше, здоровье слабее, но счастье-то не меньше. Это лишний раз напоминает нам старую истину. Дети – это ведь не про проценты, не про дипломы, это про любовь. Ну, а я на радио «Мелодия» хочу сказать, наверное, самое главное. Всем, кто растит детей, независимо от того, сколько вам лет, сколько в вашем кошельке денег, низкий-низкий поклон. Оставайтесь с нами, хорошая музыка и хорошие новости все еще впереди.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Все три часа для вас в эфире «Радио Мелодия» работал я, Олег Пека. Ну и давайте вот перед тем, как до вечера мы с вами расстанемся, поговорим немножечко о новых проектах Голливуда, что сейчас, какие новые интересные темы, фильмы разрабатываются. Warner Brothers работает над новым миром Дикого Запада. Джеральд Батлер сыграет снайпера на чемпионате мира по футболу. И уже стартовали съемки «Тихое место 3». Сейчас подробности.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Нью-Йорке официально начался съемочный процесс триквела франшизы «Тихое место». Об этом в соцсетях сообщил режиссер Джон Красинский. К своим ролям вернутся Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Ноа Джуб и Миллисент Симмонс. На втором плане появятся Джейк О'Коннелл, Джейсон Кларк и Кэти О'Брайен. Paramount обещает выпустить «Тихое место 3» 30 июля 2027 года. Я напомню, что этот хоррор стартовал в 2018 году, продолжение вышло в 2020, и сюжет рассказывал о таком вот постапокалиптическом мире, который стал жертвой остро реагирующих на звук инопланетных монстров. Спастись от угрозы пытается семья главных героев, которым приходится соблюдать полнейшую тишину. Кстати, в 2024 году выходил приквел «День первый», ну а суммарно вся франшиза заработала в мире более 900 миллионов долларов. Студия Warner Brothers официально запустила в разработку полнометражный ребут фильма «Мир Дикого Запада» 1973 года. Сценаристом новой версии выступает автор «Парка юрского периода» Дэвид Кэп. Я напомню, что «Мир Дикого Запада» рассказывает о тематическом парке в декорациях Дикого Запада, населенном роботами. За определенную сумму туристы могут делать с ними все, что захотят. Но однажды роботы выходят из строя, поднимают восстание и начинают убивать посетителей этого парка. Кстати, по мотивам вот этого фильма легендарного 1973 года был снят сериал HBO. Он выходил с 2016 по 2022 годы. По данным инсайдеров, к этому ребуту присматривается какой-то известный голливудский постановщик, чье имя пока держат в секрете. Ну, я напомню, что раньше желание снять такого рода вестерн рассказывал Стивен Спилберг. Он это будет или не он, увидим. Актер Джерард Батлер присматривается к роли в новом боевике. Ему достанется образ снайпера в картине «Гнездо». Об этом пишет Deadline. По сюжету главный герой получает анонимную угрозу по радиосвязи. Неизвестный хочет устроить теракт на чемпионате мира по футболу. Протагонист-снайпер должен сделать все, чтобы спасти свою семью, находящуюся на этом матче, ну а заодно еще и 70 тысяч болельщиков. Продюсирует ленту студия Thunder Road, выпускавшая Джона Уика. «Гнездо», между прочим, будет представлено закупщиком на вот уже начавшемся Каннском кинофестивале. Батлер недавно появлялся на экранах в сиквеле «Гренландия», ну а летом мы увидим с ним драму «Кодекс Данте». Всем хороших фильмов, встретимся уже после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты микс-медиа-группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Уже в пятницу, 15 мая, будем подводить итоги шестого сезона акции «Пилоты микс-медиа-группы» и наградим самых активных и продуктивных участников подарками и призами. Ну а теперь к текущему трафику. Обещанный синоптиками дождь внес коррективы в движение в латвийской столице. Час пик оказался сложнее, чем обычно. В подтверждение 8 баллов на мониторе перед 9 часами, 62 затора и низкая скорость движения в черте города в среднем 18 км в час. Однако за минувший час ситуация изменилась в лучшую сторону. 5 баллов еще остаются, а это говорит о том, что плотное движение и заторы еще наблюдаются на самых важных и популярных направлениях. Сменим тему, скажем пару слов о сводке госполиции за минувшие сутки. За вторник в Риге и столичном регионе произошло 70 ДТП, в них пострадали 7 человек, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Патрульные, видимо, сделали передышку, наловили лишь 48 нарушителей, на которых составлены протоколы. Один не просто попался в нетрезвом состоянии, а попал на крупный штраф, на него заведено уголовное дело, а машина конфискована. И по делам: выпил — за руль не садись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного дня.

0: «Радио Полисы Мира». На радио «Мелодия».
1: Дели. Индийская столица Дели – один из крупнейших и густонаселенных городов мира. И с каждым годом он уверенно приближается к рекорду. По прогнозам, к 2028 году Дели станет крупнейшим мегаполисом Земли, потеснив нынешнего лидера Токио. Здесь на один квадратный километр приходится 11 с лишним тысяч человек, из которых почти четверть вообще не обучены грамоте. А невероятная роскошь и блеск богатых домов тесно соседствуют с трущобами или просто с бездомными, ютящимися в картонных коробках. От этого ярлык «города контрастов» подходит Дели как никакому другому мегаполису мира. Неподготовленного человека Дели может повергнуть в шок. Старый город чаще всего оставляет ощущение огромной свалки. Везде, где есть хоть чуть-чуть свободного места, лежат горы мусора, а прямо рядом торговцы продают фрукты и люди сидят в кафе. Есть, правда, и чистая часть города – район Нью-Дели, в котором расположены посольства, министерства и другие правительственные учреждения, а также президентский дворец. Хотя там, конечно, не так колоритно, как в остальных районах. Зато на чистых лужайках можно увидеть, как горожане играют в свой любимый крикет. Дели, как никакой другой город, очень быстро приучает к вмешательству в личное пространство. Местные жители даже в очередях стоят не просто друг за другом, а прижимаются вплотную. Потому что если где-то внезапно образуется пустое пространство, туда обязательно кто-нибудь влезет. Естественно, что по бокам очередь для верности огорожена металлическими поручнями. По той же причине на каждом светофоре образуется пробка. Ведь зачем стоять в очереди, когда можно объехать ее по обочине и влезть вперед? Вся эта суета сопровождается неизменным и очень громким фоновым шумом. Крики торговцев, мычание коров, которые бродят по улицам наравне с людьми, лай собак и, конечно, автомобильные клаксоны. Местным водителям они нужны не для того, чтобы предотвратить аварию, а чтобы выделиться из потока. Поэтому у кого мощнее сигнал, тот и выиграл. Неразбериха на дорогах, смог, шум и прочие недостатки Дели отчасти компенсируются отдельными положительными моментами. Во-первых, индусы в большинстве своем неплохо говорят по-английски. А во-вторых, они в массе своей довольно дружелюбные люди, которые обычно охотно стараются помочь иностранцу. Всегда объяснят, как добраться куда бы то ни было, а то и просто подвезут прямо до места назначения. Дели – настоящий человеческий муравейник. Люди то и дело снуют по городу по своим делам, повсюду суета и шум большого города. Однако это удивительным образом сочетается с неспешностью и размеренностью, которыми отличается каждый отдельно взятый житель этого мегаполиса. Главная особенность местного менталитета – уважительное отношение к древним традициям. Здесь до сих пор носят национальную одежду, говорят на хинди, чтят старших и гуру и, как в старину, делят общество на касты. Индусы уверены, что происходящее в жизни человека определено высшими силами, и он над этим не имеет власти. В такой ситуации остается только ждать следующего воплощения и надеяться, что тогда повезет больше. А в этой жизни уже можно никуда не торопиться. Оттого и слово «стресс» жителям Дели неведомо.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. События последнего времени, начиная с залета дронов и заканчивая отставкой министра обороны, дают России сигнал о том, что Латвию такими вещами можно легко спровоцировать, и у нас нет хорошего способа на это ответить, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. «Такими действиями мы не посылаем сильный сигнал на восток», — заключил он. При этом союзники, по его словам, понимают проблему со сбиванием дронов, поскольку сами сталкиваются с подобным. Нужно честно говорить о таких вещах, как оно есть. И первое заявление должно быть таким. 100% защиты от дронов нет ни у кого, особенно если мы хотим прикрыть всю границу, подчеркнул Сарц. Он пояснил, что дроны создаются так, чтобы по возможности избегать радарных систем. Я надеялся на новые акустические системы, но, видимо, и они оказались недостаточно хорошими, отметил эксперт. Также он оценил назначение кадрового офицера на пост министра как неординарное решение. И именно так оно будет восприниматься. Янис Сарц считает, что со стороны полковника Райвиса Мелниса это смелое решение, поскольку работа будет непростой. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3%, и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
5: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, а кривая цен на продукты питания

Япония вошла в зону дефляции, отмечает экономист банка Люминор Петерис Траутинш. Он сообщил, что в апреле цены на топливо в среднем были на 8,7% выше, чем в марте, однако сейчас они уже отступили от максимального уровня. Будем надеяться на лучшее, но новые повышения цен на топливо возможны. Сейчас на рынке нефтепродуктов растет напряженность, поскольку последствия несостоявшихся поставок нефти только начинают проявляться, сказал Страутенш. Он также отметил, что в это время, когда много говорят о возможном скачке цен на продукты питания, их динамика, наоборот, вошла в зону дефляции. В апреле цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. По сравнению с мартом, продукты также подешевели на 1%, что нетипично. Страутенш подчеркнул, что на мировые цены на продукты влияет множество факторов, и многие из них сейчас работают именно в сторону снижения цен. А конкретно в Латвии годовая инфляция на продукты питания, по словам экономиста, уже несколько месяцев остается одной из самых низких в еврозоне. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Кругосветным путешествием уже никого не удивишь. И кое-кто может сказать, что, может быть, и сам бы объездил весь мир, но работа, дела... А вот большому любителю путешествий, норвежцу Гуннару Гарфосу, работа ничуть не помешала. Гуннар работал на телевидении. Работу свою он любил и отказываться от нее не собирался. Но мечты о путешествиях не давали ему покоя. И тогда он приказал себе перестать бояться новых мест. Не тратя время зря, Гарфос стал путешествовать по праздникам, выходным и просто в отпуске, не пропуская ни одного свободного дня. При этом он обязательно старался посетить какую-нибудь новую страну, посмотреть там что-нибудь интересное, пообщаться с местными жителями и даже прожить собственную историю. Путешествовать таким образом Гуннар Гарфос начал после 30, а уже в 37 сумел посетить абсолютно все страны мира. Но на этом норвежец не остановился. «Главное в путешествии – хорошая компания», – решил Гарфос и вместе с британцем Адрианом Бутерфордом поставил мировой рекорд. Отчаянный дуэт за сутки посетил 5 континентов. Войдя во вкус, через год Гуннар за один день побывал в 19 странах, а еще через пару лет вместе с друзьями за сутки объехал 20 штатов США. И все это, разумеется, лишь в свободные от работы дни. Сегодня Гуннар Гарфос все так же продолжает работать на телевидении. Но опыт путешественника открыл перед ним новые горизонты. Норвежец написал несколько книг о путешествиях, ведет собственный блог и с удовольствием раздает советы и рекомендации тем, кто только мечтает куда-нибудь съездить.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда «Эуцерин» действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства «Эуцерин» подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты ВСЛИБА. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на biletosservice.lv.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Было бы логично, чтобы прогрессивные сами выдвинули своего кандидата на пост министра обороны, заявил заместитель главы правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Он признал, что за 20 лет не сталкивался с ситуацией, когда премьер-министр, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, продвигает собственного кандидата на министерский пост в сфере ответственности другого коалиционного партнера. Напомним, что Эвика Сылиня, отправив в отставку уже экс-министра прогрессивных Андриса Спруца, лично номинировала на освободившийся пост полковника Рависа Мелниса. Фактически, это нарушение коалиционных договоренностей, согласно которым пост министра обороны за прогрессивными, отметил Аугулис. По его мнению, в такой ситуации было бы странно, если бы прогрессивные поддержали этого кандидата. Такого никогда не было, чтобы политическая сила просто отдавала одну из своих сфер ответственности, подчеркнул Аугулис. Отвечая на вопрос, как он оценивает способность Селине в нынешней ситуации руководить правительством, Аугулис сказал, что, по его мнению, премьер-министр в целом утратила доверие общества и политических сил. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3%, и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билишустер.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунайцевс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунайцевс АБЦ.
5: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servis.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Михаил Глинка. Арагонская охота.
2: В 1845 году русский композитор Михаил Глинка отправился в путешествие по Испании с намерением изучить культуру страны, которая давно завораживала его. Одним из первых городов на пути композитора стал Вальядолид, где он получил наиболее яркие впечатления от испанской культуры. В своих записях Глинка отмечал, что местные жители проводят вечера, собираясь все вместе, играют на музыкальных инструментах, поют и пляшут. На одном из таких вечеров сын местного предпринимателя Феликс Кастильо исполнил на гитаре национальный испанский танец — хоту. Услышанное настолько впечатлило Глинку, что он запомнил мелодию вместе со всеми вариациями. Впоследствии на основе этой музыки композитор создал блестящее каприччо для большого оркестра на тему арагонской хоты. Говорят, когда после отъезда Глинки местным жителям предлагали послушать его арагонскую хоту, они в один голос называли эту музыку подлинной испанской и отказывались верить в то, что ее написал русский композитор.
1: Михаил Глинка. Арагонская хота.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику «Нумимед» при покупке двух любых товаров с картой «Медус». Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билиши Сервис».
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В мае в Латвии проходят более 10 заранее запланированных национальных военных учений с участием союзников, а также международные военные учения, в которых в общей сложности примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. В частности, в мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Троян Футпринт 26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе. Месяц назад водители такси вышли на протест против политики сервиса совместных перевозок «Болт». Однако с тех пор ситуация для таксистов только ухудшилась, сообщила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова. По ее словам, со стороны «Болт» произошло резкое снижение тарифов, еще ниже, хотя они и так были катастрофическими с точки зрения того, что оставалось водителю. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать, пояснила Петрова. Она также указала на вероятную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется Болт. События последнего времени, начиная с залета дронов и заканчивая отставкой министра обороны, дают России сигнал о том, что Латвию такими вещами можно легко спровоцировать, и у нас нет хорошего способа на это ответить, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. «Такими действиями мы не посылаем сильный сигнал на Восток», – заключил он. При этом союзники, по его словам, понимают проблему со сбиванием дронов, поскольку сами сталкиваются с подобным. «Нужно честно говорить о таких вещах, как оно есть. И первое заявление должно быть таким. 100% защиты от дронов нет ни у кого, особенно если мы хотим прикрыть всю границу», – подчеркнул Сарц. Он пояснил, что дроны создаются так, чтобы по возможности избегать радарных систем. «Я надеялся на новые акустические системы, но, видимо, и они оказались недостаточно хорошими», – отметил эксперт. Также он оценил назначение кадрового офицера на пост министра как неординарное решение, и именно так оно будет восприниматься. Янис Сарц считает, что со стороны полковника Райвиса Мелниса это смелое решение, поскольку работа будет непростой. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Гоголь-моголь.
2: Каждый или почти каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал десерт под названием «Гоголь-моголь». В своем классическом варианте это блюдо представляет собой взбитый яичный желток с сахаром. Существует несколько версий происхождения этого десерта. По одной из них придумал его немецкий кондитер Манфред Кёкенбауэр, а название «Гоголь-моголь» якобы произошло от немецкого «кудель-мудель», что может переводиться как «беспорядок» или «мешанина». Другая легенда провозглашает создателем «Гоголь-моголя» кантора Могилевской синагоги по фамилии Гогель. Если верить этой истории, мужчина потерял голос, из-за чего лишился своей работы. Чтобы вернуть и то, и другое, предприимчивый Гогель стал изобретать собственное средство и придумал рецепт известного сейчас во всем мире десерта. И в наши дни гоголь-моголь часто используется для восстановления голоса, а также как народное лечебное средство при простудных заболеваниях. Сегодня этот десерт редко готовится по оригинальному рецепту, исключительно из желтка и сахара. В гоголь-моголь добавляют мед, ванилин, фруктовые и ягодные соки, а иногда даже алкоголь. В некоторых барах алкогольный гоголь-моголь фигурирует в коктейльном меню и пользуется большой популярностью, в основном у женской половины посетителей.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāja konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
6: Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilesoservice.lv.

Некоторые песни кажутся написанными не на бумаге, а прямо в сердце. Ты слышишь первую строчку и будто уже знаешь ее, и все равно замираешь. Это «Can't Help Falling in Love» — песня, с которой Элвис Пресли перестал быть просто кумиром и стал гуру.

История началась в 1961 году. Элвис готовился к съемкам романтической комедии «Блю Гавайи», и продюсеры попросили добавить в фильм лирическую балладу. Композиторы Хьюго Перетти, Луиджи Креатор и Джордж Дэвид Уайс решили пройтись по классике, причем буквально. Мелодия была вдохновлена старинной французской песней «Plaisir l'amour», написанной еще, ох, представьте себе, в 18 веке. Но когда ее спел Элвис, сдержанно, нежно, будто на грани дыхания, она обрела новую жизнь.

«Can't Help Falling in Love» стала финальной сценой фильма и главной песней его концертных выступлений. Вскоре песня заняла первое место в чартах, но ее путь только начинался. Она стала неофициальным гимном всех влюбленных. И сегодня трудно представить себе свадьбу, где бы не звучала эта мелодия. Впрочем, она не про медляк, а про уязвимость любви. Не торжество, а отдачу. Не все получится, а я не могу иначе. И вот вам интересный факт. На концертах Элвис Пресли всегда завершал свои шоу именно этой песней. Звучала она, и Элвис уходил за кулисы. Именно оттуда пошла фраза «Elvis has left the building». Но история на этом не закончилась. В 90-е группа UB40 превратила песню в регги-хит. Он звучал в фильме «Свадьба моего лучшего друга» и снова ворвался в чарты.

А в 2020-х балладу заново открыли благодаря ТикТоку и Ютубу. Ее исполняют на укулеле, в неоклассике, в роке, в самых разных стилях. Песня эта звучала на английском, французском, японском, сербском, исландском и везде всегда сохраняла свое главное послание. Иногда любовь не надо объяснять. В нее просто падаешь.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, а кривая цен на продукты питания вошла в зону дефляции, отмечает экономист банка «Люминор» Петерис Страутинш. Он сообщил, что в апреле цены на топливо в среднем были на 8,7% выше, чем в марте, однако сейчас они уже отступили от максимального уровня. Будем надеяться на лучшее, но новые повышения цен на топливо возможны. Сейчас на рынке нефтепродуктов растет напряженность, поскольку последствия несостоявшихся поставок нефти только начинают проявляться, сказал Страутинш. Он также отметил, что в это время, когда много говорят о возможном скачке цен на продукты питания, их динамика, наоборот, вошла в зону дефляции. В апреле цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. По сравнению с мартом, продукты также подешевели на 1%, что нетипично. Страутинш подчеркнул, что на мировые цены на продукты влияет множество факторов, и многие из них сейчас работают именно в сторону снижения цен. А конкретно в Латвии годовая инфляция на продукты питания, по словам экономиста, уже несколько месяцев остается одной из самых низких в еврозоне. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Unicips ABC. Компрессор FACOM, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Unicips ABC.
2: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūsu leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servis.lv.

0: «Сказки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Redzes festivāls Vizionete Opticals. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью», заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. Он не отрицал, что эти беспилотники представляют угрозу безопасности населения, но их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. «Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками». Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооруженного нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил и Министерства обороны, сказал Рекстейш. Посол отметил, что восточная граница Латвии имеет протяженность 400 километров, и для ее охраны необходимы значительные средства. Рекстейш подчеркнул, что это политический выбор, выделять ли средства прежде всего на охрану воздушного пространства вдоль границы. Однако тогда придется считаться с тем, что на другие военные приоритеты денег может не хватить. Он добавил, что в настоящее время также обсуждается, каким образом можно было бы усилить постоянную миссию воздушного патрулирования НАТО в Латвии. Было бы логично, чтобы прогрессивные сами выдвинули своего кандидата на пост министра обороны, заявил заместитель главы правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Он признал, что за 20 лет не сталкивался с ситуацией, когда премьер-министр, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, продвигает собственного кандидата на министерский пост в сфере ответственности другого коалиционного партнера. Напомним, что Эвика Силиня, отправив в отставку уже экс-министра прогрессивных Андриса Спруца, лично номинировала на освободившийся пост полковника Рависа Мелниса. Фактически, это нарушение коалиционных договоренностей, согласно которым пост министра обороны за прогрессивными, отметил Аугулис. По его мнению, в такой ситуации было бы странно, если бы прогрессивные поддержали этого кандидата. Такого никогда не было, чтобы политическая сила просто отдавала одну из своих сфер ответственности, подчеркнул Аугулис. Отвечая на вопрос, как он оценивает способность Силини в нынешней ситуации руководить правительством, Аугулис сказал, что, по его мнению, премьер-министр в целом утратила доверие общества и политических сил. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силы. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге.

0: который стал настоящим музыкальным праздником. Группа Нэнси готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси. Моя

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Мотоциклы. Одно из самых распространенных хобби у влиятельных людей – коллекционирование автомобилей. Кто-то собирает редкие экземпляры ретро-автопрома, кто-то – суперсовременные спорткары. Но есть среди селебрити те, кто любому автомобилю предпочитает мотоциклы и готов выложить кругленькую сумму ради нового эксклюзивного экземпляра. Мало кто знает, но один из самых преданных фанатов мотоциклов – актер Киану Ривз. Звезда даже является совладельцем компании по производству мотоциклов Arch. Ее создание началось со знакомства актера с Гардом Холлинджером, который сделал для него эксклюзивный байк. Кстати, Киану и сам в рамках совместного предприятия сконструировал три модели мотоциклов. Еще один знаменитый любитель байков – Микки Рурк. Актер провел в седле добрую половину своей жизни. А в фильме «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» Рурк не только играет практически самого себя, но еще и ездит на собственном мотоцикле, сделанном специально для него по его эскизу. В звездные годы Микки охотно спускал свои гонорары на мотоциклы и собрал внушительную коллекцию. Правда, потом ее пришлось продать, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение. Но актер по-прежнему питает слабость к двухколесным железным коням.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Цены на продукты питания в конце года немного снизятся. Далее об этом и других событиях более подробно. В ближайшие месяцы цены на продукты питания останутся стабильными, а в течение года будет наблюдаться небольшое снижение цен, прогнозирует Министерство финансов, комментируя опубликованные данные об изменении потребительских цен в апреле. В министерстве отмечают, что резкий рост цен на топливо в апреле этого года был компенсирован снижением цен на продукты питания, а также более низким ростом цен на услуги образования, товары для отдыха и спорта, услуги общественного питания и личной гигиены. Таким образом, годовая инфляция даже немного снизилась до 2,9% по сравнению с показателем в 3,4% роста потребительских цен в марте этого года, на который повлияли более высокие цены на топливо. Минфин отмечает, что в мае этого года средняя цена на бензин марки 95 будет сопоставима с уровнем апреля, а средняя цена на дизельное топливо снизится и не превысит 2 евро за литр. В министерстве отмечают, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и дальнейшие новости о возможном прекращении военных действий могут снизить цены на нефть, в то время как очередная волна эскалации может привести к росту цен как на нефть, так и на топливо. В то же время в министерстве отмечают, что оценивая в целом влияние этого конфликта на цены на топливо в Латвии, следует сделать вывод, что прямой эффект в полной мере виден и отражается в индексе потребительских цен. В свою очередь, косвенные последствия только будут формироваться, и в настоящее время их масштаб трудно прогнозировать. В значительной степени это будет определяться продолжительностью конфликта. Еще одним существенным фактором в динамике инфляции являются цены на газ и их отражение в тарифах на газ и тепловую энергию. В настоящее время в тарифах на газ и тепловую энергию еще не полностью прослеживается эффект от более высоких биржевых цен. Это влияние можно будет более точно оценить летом и осенью, когда в Европе начнутся приготовления к следующим отопительным сезонам и закачка газа в европейские газохранилища. В министерстве отмечают, что в апреле этого года цены на продовольствие снизились на 1% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Это первое снижение цен на продукты питания с апреля 2021 года. Минфин ожидает, что в ближайшие месяцы цены останутся стабильными, а в годовом исчислении будет наблюдаться небольшое снижение. В ближайшие дни в Латвии станет теплее. В четверг днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до плюс 18, плюс 23. Прохладнее будет местами на побережье. Облачность будет небольшой и переменной местами. Особенно в Курзаме пройдут кратковременные дожди с грозами. В субботу и воскресенье возможны более обширные осадки. Ветер в основном будет слабым. В конце недели и начале следующей недели Латвия будет находиться на границе между прохладным воздухом на западе и жарой на востоке. Если ветер сменится на восточный, температура воздуха в Латвии может приблизиться к плюс 30 градусам, но высока вероятность, что ветер будет дуть с севера, северо-запада и принесет прохладный воздух с моря. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну что, проголодались, небось, уже спешите с работы домой. А дома ждет что-нибудь вкусненькое. А кто-то, может, заедет по дороге и купит себе пиццу. Вот давайте о пицце и поговорим. Знаете, ведь есть темы, на которые спорят до хрипоты. Ананас на пицце, да или нет? Но, знаете, вот есть начинка, которая объединяет всех. В Бразилии испекли пиццу с муравьями. Да-да, с настоящими муравьями. Не шоколадными, не сахарными, а с насекомыми. Реакция пользователей, комментариев нет, одно возмущение. Ну и добавляют, Бразилия, конечно, что с них возьмешь? Страна, где в пиццу кладут все, что движется. Давайте разберемся, зачем люди едят такую пиццу, какая она вообще-то на вкус и почему некоторым не хватает привычных начинок.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, пицца с муравьями. Фотографии уже разлетелись по соцсетям. На тесте соус, сыр и россыпь черных точек. Это, собственно, муравьи. Они, причем, не жареные, не маринованные, а просто посыпаны муравьями. Комментаторы в шоке. Это перебор даже для Бразилии, пишут они. Неужели эти муравьи живые, с ужасом спрашивают другие. Оказывается, муравьи

0: которые называются эскамолес, вообще считаются большим деликатесом. Но там их подают соусом, тортильями, а во всяком случае, но не на пицце. Пицца с муравьями вызвала волну мемов. Кто-то заказал пиццу, а ему положили черный перец крупного помола, пишут, значит. А в одном случае следующий шаг пицца с тараканами. И, конечно же, Бразилия, ты нас удивляешь. В общем, дорогие мои друзья, если вы думали, что ананас на пицце – это преступление против кулинарии, то вы просто не видели муравьев. Но, с другой стороны, слушайте, белки, витамины, экзотика – кто знает, может быть, это еда будущего, как нас пытаются к этому постепенно приучить. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Конечно, хочу пожелать вам традиционных начинок и, конечно же, крепких нервов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот знаете, мы привыкли думать, что континенты двигаются со скоростью черепахи, которую усыпили. Но геологи из Колумбийского университета нас удивили. Оказывается, Африка не просто трещит по швам, она делает это заметно быстрее, чем предполагалось. И когда-нибудь на месте разлома появится новый океан. Как идут дела у тектонических плит, сейчас расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Геологи из Колумбийского университета заявили, что процесс раскола африканского континента развивается быстрее прежних прогнозов. Исследование опубликовал журнал Nature Communications. Речь идет о восточно-африканской рифтовой системе, где африканская плита постепенно разделяется на две части – сомалийскую и нубийскую. Этот процесс называют рифтогенезом. В перспективе на месте разлома может сформироваться новый океан. Авторы исследования изучили Турканскую рифтовую зону в Эфиопии и Кении. Анализ сейсмических данных показал, что земная кора в центральной части разлома истончилась сильнее, чем предполагали специалисты. Ее толщина там составляет около 13 километров, тогда как по краям превышает 35 километров. Ученые считают этот показатель ключевым. Когда толщина коры снижается примерно до 15 километров, начинается стадия сужения, после которой дальнейший раскол становится практически неизбежным. По мнению исследователей, регион уже перешел этот рубеж. Специалисты также описали дальнейшее развитие процесса. По мере истончения коры, магма из глубин Земли будет подниматься вверх и формировать океаническую кору. Позже в образовавшиеся углубления могут проникнуть воды Индийского океана, что приведет к появлению нового океанического бассейна. Похожие процессы уже фиксируют в районе Афарской впадины на северо-востоке Африки. При этом исследователи подчеркивают, что даже ускоренное развитие разлома остается вопросом геологических временных масштабов. Полное разделение континента займет миллионы лет.
1: Ну вот что я вам говорил про черепаху. Виталий нам только что объяснил, что кое-где земная кора истончилась до 13 километров, а усиление раскола уже практически неизбежно. И вот сижу я и думаю, с одной стороны, это, конечно, грандиозно. Новый океан, новый бассейн. Миллионы лет спустя наши далекие потомки, если они еще будут пользоваться картами, скажут: «А помнишь, Африка когда-то была целой?» С другой стороны, есть и хорошая новость. Даже если вы прямо сейчас решите отложить деньги на недвижимость с видом на этот новый океан, ну, можете не торопиться. Процесс займет миллионы лет. Ваша ипотека закончится раньше. И бюджетный комитет, и строители, и даже самые медленные чиновники успеют подготовиться. Так что спасибо геологам. Теперь у нас есть еще один повод обсудить за кофе, как все в этом мире меняется. Медленно, но верно. И даже камни и те куда-то плывут. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Хорошая музыка и никакого тектонического стресса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунети в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунети в ЗАБЦ.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Мэнес Аптека советует: в мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пеха. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Иногда нам кажется, что зима как-то подзатянулась, и на улице царит настоящий космический холод. Но сегодня новость заставит вас пересмотреть само понятие «холодно». Международная группа астрономов во главе с учеными из Мичиганского университета выяснила невероятные подробности о межзвездной комете 3/Атлас, которая сейчас пролетает через нашу Солнечную систему. А оказалось, она родом из такого места, где наши самые суровые морозы покажутся тропическим курортом. Где именно родилась эта ледяная путешественница, почему ученые все-таки разочаровались в корабле пришельцев, в репортаже Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Межзвездная комета 3I «Атлас», пролетающая через Солнечную систему, вероятно, появилась в крайне холодной и изолированной области Млечного Пути. К такому выводу пришла международная группа астрономов во главе с учеными из Мичиганского университета. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy. Комета стала всего третьим подтвержденным межзвездным объектом после Уамуамуа и 2I «Борисов». По оценкам исследователей, возраст 3I «Атлас» может достигать 11 миллиардов лет. Это более чем вдвое превышает возраст Солнца. Ученые изучили состав кометы с помощью радиотелескопа «Альма» с пустыни Атакама. В воде, содержащейся в ядре объекта, обнаружили необычно высокую концентрацию дейтерия – тяжелого водорода. Подобный химический след обычно формируется лишь при экстремально низких температурах. По мнению авторов работы, родная звездная система кометы могла формироваться в одиночестве, вдали от плотных звездных скоплений. Из-за этого окружающее пространство оставалось значительно холоднее, чем область, где когда-то родилось Солнце. Скорее всего, температура в этой космической морозилке не более чем на 30 градусов отличалась от абсолютного нуля – минус 273 градуса по Цельсию. Комета покидает Солнечную систему и движется со скоростью около 220 тысяч километров в час – 61 километр в секунду. Сейчас она находится за орбитой Юпитера и доступна при светимости на уровне 20-й звездной величины только профессиональным обсерваториям. Впрочем, за последние две недели в профессиональном сообществе информация о возможных наблюдениях 3I «Атлас» не появлялась. Похоже, астрономы окончательно утратили интерес к несостоявшемуся кораблю пришельцев. Исследования межзвездных объектов помогают ученым изучать образцы вещества из других звездных систем. В случае с кометой 2Ай Борисов астрономы ранее обнаружили рекордное содержание моноксида углерода, угарного газа, что тоже свидетельствует об ее рождении в очень холодной области космоса.
5: Ну что ж, спасибо, Виталий. Я так правильно понял, этой комете 11 миллиардов лет. Она старше нашего Солнца больше, чем в два раза. И все это время она хранила в себе воду с таким количеством дейтерия, что на Земле такое и не снилось. При этом температура в том районе, где она сформировалась, отличалась от абсолютного нуля, но всего лишь на каких-то жалких 30 градусов. Минус 243 по Цельсию, если говорить по-простому. И знаете, я теперь как-то спокойнее отношусь к своему холодильнику. Потому что даже самая замороженная курица в дальней морозилке – это тропики по сравнению с родиной кометы. Но вот лишь что лично меня позабавило в этой новости, конечно, так это финал. Сначала сенсация. Межзвездный гость, все смотрят в телескопы. А потом информация о наблюдениях не появлялась. Астрономы утратили интерес к этому, так сказать, несостоявшемуся кораблю пришельцев. То есть никто нам так и не помахал из иллюминатора. Никаких зеленых человечков. Это был просто кусок льда, который летел миллиарды лет, чтобы мы сказали: «А, ну да, дейтерий, холодно, все сходится». Оставайтесь с нами на Радио Мелодия. Музыка для тех, кто не боится холода и дальних дорог.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И знаете, наука не перестает нас удивлять. Иногда она открывает тайны Вселенной, иногда расшифровывает геном, иногда публикует в академическом журнале то, о чем половина человечества давно догадывалась, но не могла сослаться на источник.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Университет Колорадо, Journal of Sex Research, почти 1000 участников, 2 серьезных исследования. И выводы. Женщины испытывают более высокое влечение к партнеру, когда домашние обязанности делятся поровну. И наоборот, когда на них сваливается большая часть уборки, готовки, стирки и прочего бытового круговорота, желание заметно снижается. Исследователи сформулировали это с академической строгостью. Я позволю себе перевести на человеческий. Мытье посуды – это афродизиак. Вынос мусора тоже. Развешанное белье работает лучше, чем многие другие средства, которые рекламируются по вечерам. Впрочем, ученые сделали важную оговорку. Все это справедливо для женщин, которые изначально ожидают равенства в отношениях. Те, кто придерживается, таких традиционно архаичных, назовем так, взглядов на семейные роли, реагируют иначе. Для них эта зависимость либо не работает, либо работает в обратную сторону. Так что универсального рецепта нет. Есть понимание конкретного человека рядом. Мужчины в исследовании тоже не остались в стороне. Выяснилось, что те из них, кто берет на себя больше уборки, сами сообщают о более высоком желании. Ученые объясняют это тем, что для мужчины уборка – это добровольный, похвальный поступок, который он сам оценивает положительно. А для женщины это просто очередная среда или там четверг. Знаете, что у меня в этом исследовании подкупает? Не скандальность, ее тут нет, а скорее честность. Она говорит о том, что близость – это не отдельный остров в отношениях, а продолжение всего остального. Того, как люди замечают друг друга, берут ли на себя что-то, не дожидаясь просьбы, чувствует ли человек рядом, что его видят и что с ним считаются. Это, кстати, если подумать, касается ведь не только быта. Просто быт – самое честное зеркало, его не обманешь. С вами Олег Пека и радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Сегодня день прокоя под аккомпанемент дождя. Это накладывает отпечаток на движение в городе. Трафик сегодня выше оптимальных значений. К примеру, в 2 часа дня было 5 баллов. К данной минуте на мониторе семерка. Мы ждем очень сложный разъезд, особенно после того, как на дорогах появятся после работы 5-часовые. Много сообщений приходит. В частности, Александр Рязанов обратил внимание на дорожные работы на улице Шмерля. А дежурный по чек-руканцу, ну это условно, Алексей Николаев рассказал, что происходит в этом районе. Слушаем два сообщения подряд.
2: Всем добрый день. Улица Шмерля, если двигаться со стороны Машцен в сторону Бривибас, там примерно посередине ведутся дорожные работы. Снимают на обочине верхний слой грунта. Машинки стоят, получается, на проезжей части. Их приходится объезжать, и создает это помехи. Будьте внимательны, осторожны, всем хорошего вечера.
3: Добрый день, дорожная информация. Дорожные работы в Чекуркалнсе на первой линии продолжаются. Есть небольшие затруднения, но поворот налево на пятую поперечную открыт, так что можно проезжать. Радар в Чекуркалнсе решил сегодня работу не продолжать из-за дождя. Всем хорошего дня.
1: Добавлю, что в первой половине дня Алексей заметил этот радар, но, как видим, под дождичком его работу быстренько свернули. Что еще? Только что прилетело от водителя такси Александра Рязанова текстовое сообщение о том, что на Перново-Сычака, где поворот на Заметанский мост, прямо на перекрестке стоит Toyota. Похоже, что был еще автобус, и это мешает проезду всем. Что ж, призываю всех быть сегодня особенно внимательными и доброжелательными. И на этом пока о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачных поездок и терпения в заторах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuservis.lv.
5: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
0: Saldrūgti valdzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arenas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Улицы мира на радио «Мелодия».
6: Виа Джулия. Старинная римская улица под названием Виа Джулия тянется параллельно Тибру от моста Систо до церкви Сан-Джованни де Фиоренти. До 16 века на ее месте находилась запутанная сеть кривых и темных переулков, передвигаться по которым было небезопасно даже в светлое время суток. Ситуацию исправил папа Юлий II, приказавший проложить первую в городе абсолютно прямую улицу, которой впоследствии дали его имя. Виа Джулия достаточно быстро стала одной из самых престижных в городе, и по обеим ее сторонам знатные горожане стали строить свои резиденции – роскошные палаццо, в том числе и знаменитые палаццо Форнезе и Спада, в котором в наши дни находится одноименная художественная галерея. О Однако не всем идеям папы было суждено воплотиться в жизнь. Например, понтифик поручил основоположнику архитектуры Высокого Возрождения Донато Браманте реконструировать на Виа Джулия комплекс зданий, в котором он планировал разместить все римские трибуналы. Закончить работу так и не удалось. В 1513 году умер папа, а год спустя и сам Браманте. Незаконченный дизайн стен в наши дни нередко называют диванами, на которые они действительно очень похожи. Незавершенным стал и еще один грандиозный проект, к созданию которого приложил руку сам Микеланджело. В 1540 году было решено построить мост, который должен был соединять Палаццо Форнезе с расположенной на другом берегу Тибра виллой Форнезина, принадлежавшей, как можно догадаться из названия, той же семье. О незаконченном строительстве в наши дни напоминает живописная арка, ставшая одной из достопримечательностей Виа Джулия. Репутация респектабельной и тихой улицы была слегка подпорчена в 17 веке, когда здесь была построена тюрьма, получившая название «Карчери Нуови» или «Новая тюрьма». Выглядит она, однако, вовсе не устрашающе и отлично вписывается в общий архитектурный ансамбль. Примечательно, что сейчас в здании бывшей тюрьмы находится полицейское подразделение по борьбе с мафией. В наши дни, как и несколько веков назад, Виа Джулия считается одной из самых престижных и спокойных в Риме. По ней не ходят толпы туристов, а шумные рестораны и торговые центры, которые ожидаешь увидеть на расположенной в центре города улице, заменяют уютные тихие кафе и антикварные магазины.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. 17:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Рассматривается запрет на съемку телефонами на заседании Рижской думы. Далее об этом и других событиях более подробно. Вице-мэр Риги Эдвард Ратнекс от нацобъединения предлагает запретить индивидуальную съемку заседаний Рижской думы и комитетов, чтобы таким образом улучшить качество работы думы и проявить уважение к другим участникам заседаний. Самоуправление обеспечивает видеотрансляции заседаний думы и комитетов, и они свободно доступны каждому на сайте самоуправления, добавил вице-мэр. По его мнению, отдельные депутаты оппозиционных фракций используют заседания думы для создания шоу или контента своих каналов в социальных сетях. Это мешает качественной работе и целенаправленно унижает других присутствующих, считает вице-мэр. Единственный способ прекратить эту вседозволенность, деструктивную работу и неуважение к другим – это запретить использовать личные телефоны и камеры для съемки, указал политик. Ратнекс считает, что таким образом не будут нарушены принципы демократии, так как записи заседаний Думы и комитетов свободно доступны всем. Он также сказал, что это предложение поддерживают все депутаты фракции Национального объединения в Рижской думе, которые, по его словам, уже многократно сталкивались с мобингом из-за агрессивного поведения оппозиции, что мешает качественной и конструктивной работе думы. Во вторник на заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физическую потасовку. Родители будущих первоклассников в Риге могут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс муниципальной школы до 15 мая, напоминает Управление внешних связей Рижского самоуправления. Записать ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. При этом к обучению допускаются как дети, которым к началу учебного года исполнится 7 лет, так и 6-летние дети, если в течение календарного года им исполнится 7 лет. После завершения приема заявлений школы сформируют списки кандидатов на основании данных, зарегистрированных в государственной информационной системе образования по состоянию на 15 мая. Рассылку информации о зачислении учебные заведения начнут с 18 мая. Комплектование первых классов продолжится до 1 июня. Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. В Курзаме осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете «Радио Мелодия». С вами Олег Пека. Ну и следующая вот наша история из тех, что заставляют остановиться и пересмотреть кое-какие привычные представления о древнем мире, о прогрессе и о том, что человеческая изобретательность – штука, которая плохо поддается хронологии. Итальянские ученые изучили северные стены Помпеи. Не те знаменитые следы извержения вулкана Везувия, а кое-что постарше. На камне сохранились характерные углубления от ударов, которые никак не вписываются в картину обычной римской осады. Ни катапульта, ни баллиста, что-то другое, более частое, более точное и даже более автоматическое.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Выяснилось, что в 89 году до нашей эры, еще до гибели города под пеплом, римский полководец Луций Корнелий Сулла осаждал Помпеи и применил оружие, которое до недавнего времени было известно только по античным текстам. Называется это оружие «Полибола». Древнегреческое изобретение – система шестеренок, цепей непрерывной подачи дротиков с металлическими наконечниками. Заряжается и дальше стреляет очередями, практически автоматически. Ученые говорят прямо – это технологический скачок, который человечество не смогло повторить почти 2000 лет. Автоматический огонь – и это античность. Это не фантастика, это следы на камне, которые пролежали под вулканическим пеплом и дождались своего часа. Помпеи вообще удивительный город в этом смысле. Все знают его как жертву Везувия, застывшую в одно мгновение, законсервированную катастрофой. Но теперь выясняется, что у города была и другая история – до извержения, до пепла. История осады и сопротивления и совершенно неожиданного оружия. И вот о чем я подумал. Мы привыкли выстраивать прогресс в прямую линию. Сначала просто, потом сложнее, потом еще сложнее. Каменный век, бронзовый, железный и дальше по нарастающей. Но история то и дело подбрасывает нам свидетельство того, что эта линия была совсем не прямой. Что кто-то 2000 лет назад додумался до вещей, до которых потом не додумывались очень и очень долго. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем прекрасного вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Все когда-то заканчивается, в том числе дождь в латвийской столице тоже прекратится, но по обновленному прогнозу лишь после 6 вечера. А это значит, что самые важные и интересные события пройдут в сложных дорожных и погодных условиях. От 8 до 9 баллов сейчас, много пробок, есть бордовые, в частности на брусчатке Венебас-Гатве. Об этом рассказывает Алексей Счастливчик.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Венебас-Гатва в районе детской больницы в сторону Карли-Ульмане-Гатва. Огромная пробочка собралась из-за ремонта, который происходит перед перекрестком с Карли-Ульмане-Гатва.
1: Спасибо Алексею. Навигатор показывает от 25 минут до получаса на этом участке в сторону Зепникалса. Ну а как проехать, если до Баускас такая же пробка? Ну это пример на отдельно взятом районе, хотя похожая обстановка сейчас во многих местах нашего города. Ну что ж, давайте о хорошем. Уже в пятницу в это же время будем подводить итоги 6-го сезона акции «Пилоты Микс Медиа Группы», а также награждать лучших и активных участников. Так что пару дней у них еще есть, чтобы поднажать и присылать по-прежнему инфо с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā divas 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 centi. Ar paldies!

0: iekarti, kartupeļu plāksnes, long chips, 3 veidi, 75 grammi, 59 centi, Maxima.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. И вот иногда нас спрашивают, какая музыка была лучшей. И мы отвечаем: та, что звучала в вашей юности. А вот какой телефон был лучше? На этот вопрос сегодня есть совершенно точный и даже строгий ответ, и он не про яблоки. Оказалось, что самый продаваемый мобильный аппарат в истории человечества – это не новейший гигант с тремя камерами и искусственным интеллектом. Это скромный герой с кнопками, монохромным экраном и, кажется, встроенным фонариком. Думаю, что вы уже догадались, о чем идет речь, но сейчас подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Кнопочный телефон Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным устройством в истории. Об этом сообщает издание BGR. Выпущенный в 2003 году аппарат разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров и опередил по продажам смартфоны Apple и Samsung. По данным издания, второе место в рейтинге самых популярных мобильных устройств занял телефон Nokia 1110, представленный в 2005 году. Объем его продаж составил 248 миллионов единиц. Третью строчку списка заняли смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus, общий тираж которых достиг 224 миллиона устройств. Авторы материала отметили, что во время выхода телефонов Nokia рынок мобильной электроники существенно отличался от современного. У финской компании было ограниченное число конкурентов, среди которых назывались BlackBerry, Sony, Motorola и несколько других производителей.
1: 250 миллионов экземпляров. Вы только вдумайтесь. Nokia 1100 продавался чаще, чем какой-либо iPhone в истории. При этом он даже не знал слова «апдейт», не просил пароль от iCloud и работал неделями без розетки. А самое главное, у него была одна игра, но зато какая – «Змейка». И она не требовала донат. Знаете, вот глядя на этот рейтинг, я понимаю, что мы чего-то не замечаем. Третье место – iPhone 6 и 6 Plus, а вот первое и второе – ведь это два кнопочных нокиевских кирпичика. То есть, формально, самые успешные устройства в истории – это те, которые нельзя разбить, не жалко уронить и не страшно потерять. И, кажется, инженеры это до сих пор вспоминают с тихой гордостью. А если серьезно, в этой новости нет ничего удивительного. Телефон, который просто звонил, просто принимал СМС и просто не ломался, оказался нужен людям больше, чем любые навороченные мини-компьютеры. Может быть, мы не так уж и изменились за последние 20 лет. Нам нужно по-прежнему, чтобы работало и чтобы кнопки были большие. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия», проверенная классика, без обновлений, но с душой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копи. За окном новый день, полный заботы, радости. В эфире у нас темы, которые заставляют задуматься. Мы привыкли говорить о том, что дети – это счастье. Ну и это правда. Но сегодня канадские ученые предлагают посмотреть на обратную сторону медали. Когда именно это счастье приходит в дом и чем мы за это платим? Они выяснили, что рождение первого ребенка в подростковом возрасте или даже в начале вот 20 лет может испортить кредитную историю. Нет, даже хуже. Повлиять на уровень образования, ваши доходы и здоровье на десятилетия вперед. Все подробности расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Рождение первого ребенка в подростковом возрасте или в начале 20 лет может быть связано с более низким уровнем образования, меньшими доходами и худшим состоянием здоровья в дальнейшей жизни. К такому выводу пришли канадские ученые. Работа опубликована в журнале PLOS ONE. Исследование провели психолог Джордан Макдональд и ученый Дэвид Спид. Они решили выяснить, в каком возрасте негативные последствия раннего родительства начинают сглаживаться. Для анализа использовали данные более 6200 взрослых участников канадского социологического опроса. Исследователи сравнили возраст появления первого биологического ребенка с уровнем образования, доходами, физическим и психическим здоровьем, а также общей удовлетворенностью жизнью. Выяснилось, что наиболее выраженные трудности наблюдались у людей, ставших родителями в 16 лет. Только около 40% из них получили образование вышешкольного. По мере увеличения возраста первого родительства, вероятность получить высшее или среднее специальное образование заметно возрастала и выходила на плато примерно к 31 году. Похожая картина наблюдалась и с доходами. Люди, ставшие родителями в подростковом возрасте, чаще относились к группе с самым низким заработком – менее 25 тысяч канадских долларов в год. Финансовые показатели постепенно улучшались у тех, кто откладывал рождение ребенка до 26-31 года. Максимальная вероятность попасть в группу домохозяйств с доходом свыше 125 тысяч канадских долларов наблюдалась у людей, ставших родителями примерно в 29 лет. Кроме того, раннее родительство оказалось связано с худшей самооценкой физического здоровья в более позднем возрасте. Эта зависимость постепенно ослабевала по мере увеличения возраста первого рождения ребенка и стабилизировалась примерно после 26 лет. При этом уровень общей удовлетворенности жизнью практически не зависел от возраста родительства. Большинство участников, независимо от возраста, оценивали свою жизнь достаточно высоко. Чем моложе человек становится родителем, тем выше вероятность столкнуться с долгосрочными трудностями, от незавершенного образования до проблем со здоровьем и более низких доходов на протяжении жизни, отметил Макдональд.
3: Внимание, вопрос, надо ли теперь показывать эту таблицу родителям, которые торопят внуков? Мама, папа, я подожду до 29, так велит наука и кошелек. Но если убрать писать шутки, выводы здесь довольно правильные. Авторы сами подчеркивают, это ведь не приговор. Раннее родительство не делает человека неудачником. Оно делает его, ну, скорее так, уставшим и нуждающимся в поддержке. Если мы слышим про 40% тех, кто не получил образование вышешкольного, давайте честно признаем, возможно, им было, ну, некогда учиться, потому что государство, работодатель или даже семья оставили их один на один с коляской. Но ведь при этом уровень удовлетворенности жизнью у всех участников оказался одинаково высоким. То есть да, денег меньше, здоровье слабее, но счастье-то не меньше. Это лишний раз напоминает нам старую истину. Дети – это ведь не про проценты, не про дипломы, это про любовь. Ну а я на Радио Мелодия хочу сказать, наверное, самое главное. Всем, кто растит детей, независимо от того, сколько вам лет, сколько в вашем кошельке денег, низкий-низкий поклон. Оставайтесь с нами, хорошая музыка и хорошие новости все еще впереди.
2: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. И вот знаете, из Брюсселя пришла новость, которая не про политику, не про экономику, про другое. Про то, что гораздо старше любого парламента и любого саммита. В бельгийской столице прошел фестиваль «Матринель». Название придумано красиво. Это французское слово, как женский вариант слова «наследие», плюс еще добавлено слово «мед». Авторы сравнивают передачу знаний с жизнью улья. Старшие пчелы хранят опыт и передают его дальше.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Мне эта метафора нравится. В ней нет ничего пафосного, только точность. О чем же был этот фестиваль? О том, что обычно не попадает в учебники и музеи. Вышивка, выпечка хлеба, вязание, работа с лечебными травами. То есть то, что мать обычно показывает дочери, та своей дочери, и так веками. Без записей, без институтов, просто руками и словами через кухонный стол. Идея возникла из очень личной истории. Художественный директор фестиваля Элия Вердаль рассказала, что вдохновением стала ее мать, женщина, которой 75 лет и которая до сих пор печет хлеб дважды в неделю. Просто потому, что всегда так делала. Этот образ, руки которой помнят, стал отправной точкой всего проекта. В программе были мастер-классы по керамике, гончарному делу, знаменитым бельгийским кружевам и спектакли, в том числе истории женщин из диаспор, которые рассказывали о своих матерях и бабушках, о том, что те успели передать и о том, что не успели. Организаторы отмечают, в цифровую эпоху интерес к ручному труду снова растет, особенно среди молодых. Керамика, вязание, гончарство – все это не ностальгия по прошлому. Это способ выдохнуть, замедлиться, почувствовать что-то настоящее в руках. И мне кажется, в этом есть очень важная мысль. Мы привыкли думать о наследии как о чем-то монументальном – соборы, картины, рукописи. Но есть ведь и другое наследие – негромкое, без подписи и даты. Рецепт, который никто никогда не записывал. Движение иглы, которому учили молча, просто показывая. Запах хлеба, который пекут каждую среду и субботу, уже 75 лет. Это тоже история, просто она хранится не в архивах, а в руках еще живых людей. Я думаю, и у нас в Латвии стоит, может быть, проводить такого рода фестивали, передавая по наследству накопленную веками информацию предков. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vaira Vīķa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Детти представляют 14 августа на Вондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Гоголь-моголь. каждый или почти каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал десерт под названием «Гоголь-моголь». В своем классическом варианте это блюдо представляет собой взбитый яичный желток с сахаром. Существует несколько версий происхождения этого десерта. По одной из них придумал его немецкий кондитер Манфред Кёкенбауэр, а название «Гоголь-моголь» якобы произошло от немецкого «Кудель-мудель», что может переводиться как «беспорядок» или «мешанина». Другая легенда провозглашает создателем «Гоголь-моголя» кантора Могилевской синагоги по фамилии Гогель. Если верить этой истории, мужчина потерял голос, из-за чего лишился своей работы. Чтобы вернуть и то, и другое, предприимчивый Гогель стал изобретать собственное средство и придумал рецепт известного сейчас во всем мире десерта. И в наши дни гоголь-моголь часто используется для восстановления голоса, а также как народное лечебное средство при простудных заболеваниях. Сегодня этот десерт редко готовится по оригинальному рецепту, исключительно из желтка и сахара. В гоголь-моголь добавляют мед, ванилин, фруктовые и ягодные соки, а иногда даже алкоголь. В некоторых барах алкогольный гоголь-моголь фигурирует в коктейльном меню и пользуется большой популярностью, в основном у женской половины посетителей.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В мае в Латвии пройдут более 10 военных учений. Далее об этом и других событиях более подробно. В мае в Латвии пройдут более 10 ранее запланированных национальных военных учений с участием союзников и международных военных учений, в которых в целом примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в национальных вооруженных силах. В мае в Латвии, например, пройдут учения «Хрустальная стрела» 2026, «Весенний воин», «Весенний шторм», «Open Spirit» 2026, «Троянский след» 26, «Железное копье» 2026, «Аврора» 26. В мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Троянский след 26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе. После реформы больничной сети во всех отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях больниц в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство 1-2 врачей, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения после переговоров с представителями Латвийского общества больниц и Латвийской ассоциации крупных больниц. Минздрав отмечает, что предложенное решение было подготовлено в сотрудничестве с больницами в ходе индивидуальных переговоров с учетом видения и возможности развития самих больниц, а также в согласовании с видением разработчиков политики здравоохранения. После пересмотра финансирования отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов, часть средств планируется направить на обеспечение дежурных врачей, услуги обсервации, улучшение доступности амбулаторной помощи и пересмотр тарифов на стационарные услуги. Участники совещания также обсудили реорганизацию человеческих ресурсов. Цель состоит в том, чтобы согласовать доступность специалистов с реальным потоком пациентов, перераспределив часть специалистов из приемного отделения на работу дежурными врачами. В выходные 16 и 17 мая во время Рижского марафона Риме в столице будут введены существенные ограничения движения. Ограничения будут постепенно вступать в силу с вечера пятницы 15 мая. Участки столичных улиц будут закрываться в определенное время в соответствии с проведением забегов на разные дистанции, а на набережной 11 ноября движение будет закрыто на все время мероприятия. В субботу движение будет остановлено лишь на время на трассе Мили ДПД от Художественного музея до Памятника Свободы, а самые существенные изменения в движении в Риге ожидаются в воскресенье, 17 мая. В воскресенье в разное время движение будет ограничено или закрыто как на мостах через Даугаву, так и в центре города и его окрестностях. При этом улицы будут оперативно открываться сразу после того, как последние бегуны завершат дистанцию. Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрейшего всем вечера, вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека, и у меня для вас заготовлена новость, которая, я уверен, вызовет у вас примерно ту же реакцию, что и у меня. Сначала улыбку, а потом: «А почему у нас такого нет?» Знаете, в Польше появились яйцематы. Произношу это слово медленно и с удовольствием. Яйцематы. Это вендинговые автоматы, которые круглосуточно продают свежие фермерские яйца.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Работает точно как обычная машина с кофе или шоколадками. Вставил карту, выбрал размер. Через несколько секунд аккуратно выдвигается полочка с коробкой из 10 штук яиц. Внутри поддерживается температура, как в холодильнике, так что яйца свежие и в полном порядке. Началось все это в больших городах – Варшава, Краков, Познань. Но теперь яйцематы добрались и до небольших польских городочков и поселков. Что, в общем-то, логично. Идея слишком хороша, чтобы останавливаться на полпути. Главное, что в этой идее мне очень понравилось, яйцематы, как правило, принадлежат местным фермерам. Никаких посредников, никаких торговых сетей. Фермер поставил автомат, загрузил яйца, и они сами себя продают. Даже в 2 часа ночи, даже в воскресенье и в любую погоду. Вот про, кстати, 2 часа ночи хочется поговорить отдельно, потому что авторы новости совершенно справедливо замечают. Если посреди ночи вам вдруг вот ну просто позарез захотелось яичницы, а в холодильнике кроме света ничего нет, яйцемат вам поможет. И это не такая уж редкая жизненная ситуация, согласитесь. Ночь, голод, пустой холодильник – ну просто классика. Есть в этой истории что-то очень симптоматичное. Не грандиозное, не революционное, а просто умное и человеческое. Маленькое решение маленькой проблемы. Фермер получает прямого покупателя, а покупатель получает свежий продукт в любое время, дня и ночи. Все остаются довольны и никакого лишнего усложнения. Знаете, мы живем в эпоху, когда принято поражать масштабом. Искусственный интеллект, космические ракеты, метавселенные, а тут просто холодильник с яйцами на улице. И почему-то именно это кажется по-настоящему цивилизованным. Рига, кстати, могла бы над этой идеей подумать, я так просто говорю, но вдруг кто-то услышит из заинтересованных лиц. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции пилоты микс-медиа-группы, комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Ну что еще хорошего можно добавить после инфо о спонсоре акции «Пилоты микс-медиа-группы»? Рад бы сказать, что дождь прекратился и пробки закончились, но пока ни того, ни другого не наблюдается. Пробок полным-полно, 7 баллов остаются на мониторе, хотя в это время обычно бывает пятерка. Да и дождь не унимается, по обновленному прогнозу осадки продлятся до 8 вечера, когда по сути уже все закончится. Тем не менее, мы получаем инфо с дорог. Около 50 минут назад прислал Владимир Иванычев. Это участник акции пилотов первых трех созывов. Давненько не слышал его голос, и вот он вернулся в наш эфир с репортажем «Правда о ДТП».

0: Добрый вечер всем. На мосту, слава, большая авария. Серьезного особо ничего нету, но из трех полос осталась одна для проезда, самая левая, по направлению в сторону Краста со стороны Плявников.
1: Спасибо Владимиру. Судя по напряженной обстановке в районе моста Славу и на самом мосту, это еще актуально. Нет смысла рассказывать обо всех затруднениях в городе, да это и невозможно. Зато наши участники акции пилотов сообщают обо всем, что называется, глазами очевидцев. В завершении выпуска послушаем два репортажа в одном от Алексея Счастливчика. Меня зовут Владимир Тин. Будьте предельно внимательны и взаимовежливы на дорогах.
2: Вечерок добрый, еще дорожная информация. Как спускаетесь с Каменного моста или выезжаете из-под него, если двигаться в сторону железнодорожного моста, в правом ряду стоит поломанный грузовичок.
3: И еще дорожная информация. Островной мост в сторону центра. Огромная пробка, еще перед зачасом начинается. Съезд на Краста, пробка, и Краста, вся пробка, вот как раз от съезда с Островного моста в сторону Москвы. Всем удачи на дорогах.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это «Радио Мелодия». Продолжаем наш эфир. Как, я надеюсь, вы знаете, начался Каннский кинофестиваль 2026 года. Главный критик издания «Hollywood Reporter» составил перечень из 10 наиболее значимых кинокартин, которые претендуют на награды в Каннах. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович с этим списком ознакомились.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаете, вот бывает такое странное чувство, когда алгоритмы в телефоне дописывают сообщение за тебя, и оно звучит, ну, точнее твоих собственных мыслей.
3: Да, это всегда немного пугает.
2: Вот именно. На долю секунды становится как-то жутко от того, насколько легко сейчас сымитировать человеческую личность. И сегодня у нас глубокий разбор именно этой хрупкости реальности.
3: И материалом для нас послужит свежий список обязательных к просмотру каннских премьер по версии The Hollywood Reporter.
2: Точно. Но мы будем обсуждать это не ради какой-то светской хроники. Давайте разберем этот материал как зеркало наших современных страхов и надежд.
3: Я бы сказала, что наша цель – посмотреть на эти фильмы как на своего рода кардиограмму общества. Ведущие режиссеры мира выступают здесь как диагносты.
2: То есть они улавливают то, что витает в воздухе.
3: На самом фундаментальном уровне.
4: Ну, тогда давайте начнем с вот этого взлома личности. Взглянем на «Parallel Tales» Асгара Фархати.
3: О, это отличный пример.
4: Да, там писательница настолько глубоко погружается в шпионаж за соседями, что выдуманный сюжет просто поглощает ее реальную жизнь.
3: Границы полностью стираются. И в фильме «The Unknown» Артера Арари похожая ситуация. Мужчина мистически просыпается в теле незнакомки.
4: Которую играет Лиа Сайду, кстати. И складывается такое ощущение, что идентичность в этих картинах — это просто открытый исходный код. Как бы бери и переписывай.
3: Именно так. Механика этих сюжетов показывает, что наше «я» больше не воспринимается как такой, ну, монолитный якорь. Оно стало невероятно пластичным.
4: Уязвимым даже.
3: Да, у Арари физическая оболочка становится чужой, а у Фархади чужой нарратив взламывает сознание. То есть потерять себя можно не только сойдя с ума, но и просто впустив внешний мир слишком глубоко.
4: Слушайте, ну тогда как быть с «Ship in the Box» Хирокадзу Корейда? Скорбящая пара получает ИИ клона своего погибшего сына.
3: И реакции у них полярные. Жена в восторге, а муж в полнейшем ужасе.
4: Вот тут я хочу поспорить, почему многие критики видят в этом какую-то экзистенциальную угрозу? Разве ИИ-клон — это не просто продвинутый механизм преодоления горя?
3: В каком смысле?
4: Ну, это высокотехнологичный аналог фотоальбома. Люди же веками хранили письма или там пряди волос умерших. Это просто инструмент, нет?
3: Я абсолютно не согласна. Механизм принципиальный иной. Фотоальбом статичен, он фиксирует прошлое. А вот ИИ-клону Корейды, он же эволюционирует.
4: А, то есть он создает новое.
3: Именно. Он генерирует реакции и новые воспоминания, в которых оригинального ребенка вообще никогда не было. Ужас мужа очень конкретен.
4: Если алгоритм может безупречно имитировать сознание сына, значит ли это, что сын был просто набором данных?
3: Бинго. Это обесценивает саму суть человеческой уникальности.
4: Жестко. Получается, когда внутренняя опора вот так рушится, герой ищет какое-то убежище. И тут начинается самое интересное.
3: Этим убежищем становится творчество или радикальная эмпатия, верно?
4: Да, например, в «Coward» Лукаса Донта солдаты прямо в окопах Первой мировой устраивают театрализованное представление.
3: А в «All of a Sudden» Рюсука Хамагучи директор дома престарелых борется с системой, пытаясь внедрить сострадательный метод гуманитюд.
4: Вот, кстати, подождите, нужно прояснить этот момент. Что это вообще за метод на практике? Звучит как просто красивый философский термин.
3: А вот и нет. Это отнюдь не абстрактная философия. Гуманитюд — это очень строгий клинический протокол ухода.
4: То есть с конкретными правилами?
3: Да. Он базируется на техниках длительного зрительного контакта, постоянного разговора, правильных прикосновений.
4: Звучит как попытка вернуть человечность.
3: В этом и суть. Нужно заставить медицинскую машину относиться к пациенту с деменцией не как к сломанному объекту, который нужно просто помыть, а как к личности.
4: И получается, что и в окопах у Донанта, и в клинике у Хамагучи искусство и эмпатия выступают как технология выживания.
3: Да. такой хрупкий буфер между человеком и безжалостной средой.
2: Но давайте будем честны, иногда эта среда просто сильнее любого буфера.
1: Мы продолжим рассказ о фильмах Каннского кинофестиваля через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Way.
1: Реклама на радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билетим, билишу сервис.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Итак, мы продолжаем подборку, такой обзор самых главных фильмов Каннского кинофестиваля, такой путеводитель по главным фаворитам конкурса, с которым ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Огромный блок фильмов посвящен столкновению с беспощадными системами.
8: Да, тема того, как человека перемалывает институтами.
9: Взять тот же «Фьорд» Кристиана Мунджиу. Там румынско-норвежская пара оказывается под суровым прицелом норвежской службы опеки.
8: Или «Paper Tiger» Джеймса Грея, где погоня за американской мечтой в 80-х разбивается о коррупцию и мафию.
9: Сюда же «Фадерленд» Павла Павликовского про Томаса Манна в послевоенных руинах. И «Хоуп на Хонджина», где локальная паника из-за тигра перерастает в катастрофу.
8: Если мы свяжем это с более широкой картиной, обратите внимание на архитектуру этих конфликтов.
9: Что вы имеете в виду?
8: Но вот в «Хоуп» реальной угрозой становится не животное, а цепная реакция человеческой паранойи. Она буквально сжигает деревню изнутри.
9: А во «Фьорд» система защиты детей превращается в слепой каток, хотя создавалась для помощи.
8: Именно. Институты, созданные людьми, выходят из-под контроля и начинают функционировать сами по себе, пережевывая судьбы.
7: Да. Так что же все это значит в итоге? Канны предлагают просто поразительный спектр эмоций.
8: От интимных поисков себя до масштабной борьбы за выживание.
7: Да, от тихого переписывания памяти алгоритмами до полного коллапса под весом бюрократии.
8: И это поднимает важнейший вопрос, который стоит оставить напоследок.
7: Давайте.
8: Если лучшие творцы мира сегодня так одержимы сюжетами о побеге от реальности или противостоянию сломанным системам, не является ли это скрытым предупреждением?
7: Сигналом о том, что наши собственные повседневные социальные структуры на грани кризиса?
8: Масштабного кризиса, да. Возможно, они уже дали критическую трещину. И это отличный повод серьезно исследовать данный вопрос самостоятельно, когда закончится наш разбор.
6: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», и дальше у меня вот новость для тех, кто любит кино. Ну или для тех, кто думал, что некоторые вещи когда-нибудь заканчиваются, спешу вас разочаровать. «Форсаж», если вы вдруг провели последние 20 лет вместе, в котором не было кинотеатров, это франшиза про людей, которые очень быстро ездят на своих автомобилях и при этом решают мировые проблемы. Началось все скромно. Уличные гонки, Лос-Анджелес, 91-е «Хонды». А теперь они спасают планету, летают в космос, выпрыгивают из самолетов прямо за рулем. Всего 11 фильмов, 7 миллиардов долларов в мировом прокате. Вин Дизель с лицом человека, которому все это не просто работа, а миссия.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Так вот, NBC Universal на днях объявила, что следующий, 12-й фильм, все-таки будет финальным. Называется он «Навсегда». Выйдет на экраны вот последний «Форсаж» в марте 2028 года. То есть конец истории, занавес, прощайте. Однако, одновременно с этим, оказывается, в разработке находятся 4 сериала по вселенной «Форсажа». Слушайте, 4. Это не один, не два, целых 4. Один уже точно выйдет на платформе Peacock, остальные на разных стадиях готовности и разработки. Продюсером всего этого, всех 4 сериалов, разумеется, выступает сам Вин Дизель, который, к его чести, говорит об этом совершенно искренним выражением лица. Я хочу его процитировать. «Мы, — говорит Вин Дизель, — очень дорожим этими фильмами. Фанаты хотят большего, хотят, чтобы мы расширили истории известных персонажей». Конец цитаты. Знаете, наверное, Вин Дизель прав. Фанаты действительно всегда хотят большего. Это вообще основное качество человека. Чем больше ему дают, тем больше он хочет. «Форсаж» в этом смысле идеальный объект. Там нет потолка, нет логических ограничений. Можно придумать еще 40 персонажей, отправлять их куда угодно. Хоть на Луну, хоть в Средневековье. Меня в этом всем очень трогает одна деталь. Вин Дизель говорит, что когда-то он отказался сниматься во втором «Форсаже», потому что слишком бережно относился к оригинальной истории. То есть он человек, дескать, с принципами. А вот теперь он продюсирует 4 сериала одновременно. Ну, будем надеяться, что все еще очень бережно. В этом, если задуматься, есть, конечно, своя честность. Никто не притворяется, что это высокое искусство. Это просто удовольствие. Громкое, быстрое, предсказуемое. И миллионы людей по всему миру каждый раз приходят за этим удовольствием совершенно осознанно. Идут они обычно в кинотеатры, а тут, в общем-то, «Форсаж» придет к ним домой, на больших экранах телевизоров. Финал этой истории мы увидим, конечно же, в кино в 2028. Ну, а пока у нас на очереди 4 сериала, и двигатель, я так смотрю, не глохнет. Вот на этой прекрасной ноте я хочу с вами попрощаться. До завтра. Всем замечательного, прекрасного вечера. Меня зовут Олег Пека, и всем спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Мегаполисы мира на радио Мелодия.
7: Дели. Индийская столица Дели – один из крупнейших и густонаселенных городов мира. И с каждым годом он уверенно приближается к рекорду. По прогнозам, к 2028 году Дели станет крупнейшим мегаполисом Земли, потеснив нынешнего лидера Токио. Здесь на один квадратный километр приходится 11 с лишним тысяч человек, из которых почти четверть вообще не обучены грамоте. А невероятная роскошь и блеск богатых домов тесно соседствуют с трущобами или просто с бездомными, ютящимися в картонных коробках. От этого ярлык «города контрастов» подходит Дели как никакому другому мегаполису мира. Неподготовленного человека Дели может повергнуть в шок. Старый город чаще всего оставляет ощущение огромной свалки. Везде, где есть хоть чуть-чуть свободного места, лежат горы мусора, а прямо рядом торговцы продают фрукты и люди сидят в кафе. Есть, правда, и чистая часть города – район Нью-Дели, в котором расположены посольства, министерства и другие правительственные учреждения, а также президентский дворец. Хотя там, конечно, не так колоритно, как в остальных районах. Зато на чистых лужайках можно увидеть, как горожане играют в свой любимый крикет. Дели, как никакой другой город, очень быстро приучает к вмешательству в личное пространство. Местные жители даже в очередях стоят не просто друг за другом, а прижимаются вплотную. Потому что если где-то внезапно образуется пустое пространство, туда обязательно кто-нибудь влезет. Естественно, что по бокам очередь для верности огорожена металлическими поручнями. По той же причине на каждом светофоре образуется пробка. Ведь зачем стоять в очереди, когда можно объехать ее по обочине и влезть вперед? Вся эта суета сопровождается неизменным и очень громким фоновым шумом. Крики торговцев, мычание коров, которые бродят по улицам наравне с людьми, лай собак и, конечно, автомобильные клаксоны. Местным водителям они нужны не для того, чтобы предотвратить аварию, а чтобы выделиться из потока. Поэтому у кого мощнее сигнал, тот и выиграл. Неразбериха на дорогах, смог, шум и прочие недостатки Дели отчасти компенсируются отдельными положительными моментами. Во-первых, индусы в большинстве своем неплохо говорят по-английски. А во-вторых, они в массе своей довольно дружелюбные люди, которые обычно охотно стараются помочь иностранцу. Всегда объяснят, как добраться куда бы то ни было, а то и просто подвезут прямо до места назначения. Дели – настоящий человеческий муравейник. Люди то и дело снуют по городу по своим делам, повсюду суета и шум большого города. Однако это удивительным образом сочетается с неспешностью и размеренностью, которыми отличается каждый отдельно взятый житель этого мегаполиса. Главная особенность местного менталитета – уважительное отношение к древним традициям. Здесь до сих пор носят национальную одежду, говорят на хинди, чтят старших и гуру и, как в старину, делят общество на касты. Индусы уверены, что происходящее в жизни человека определено высшими силами, и он над этим не имеет власти. В такой ситуации остается только ждать следующего воплощения и надеяться, что тогда повезет больше. А в этой жизни уже можно никуда не торопиться. Оттого и слово «стресс» жителям Дели неведомо.
5: Мегаполисы мира на радио Мелодия.
0: Музыка без слов на радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Было бы логично, чтобы прогрессивные сами выдвинули своего кандидата на пост министра обороны, заявил заместитель главы правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Он признал, что за 20 лет не сталкивался с ситуацией, когда премьер-министр, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, продвигает собственного кандидата на министерский пост в сфере ответственности другого коалиционного партнера. Напомним, что Эви Косылиня, отправив в отставку уже экс-министра прогрессивных Андриса Спруца, лично номинировала на освободившийся пост полковника Рависа Мелниса. Фактически, это нарушение коалиционных договоренностей, согласно которым пост министра обороны за прогрессивными, отметил Аугулис. По его мнению, в такой ситуации было бы странно, если бы прогрессивные поддержали этого кандидата. Такого никогда не было, чтобы политическая сила просто отдавала одну из своих сфер ответственности, подчеркнул Аугулис. Отвечая на вопрос, как он оценивает способность Селине в нынешней ситуации руководить правительством, Аугулис сказал, что, по его мнению, премьер-министр в целом утратила доверие общества и политических сил. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. В четверг, 14 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. The Beatbox Nautica Tribute Group, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūsu leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билет

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Михаил Глинка. Арагонская охота. В 1845 году русский композитор Михаил Глинка отправился в путешествие по Испании с намерением изучить культуру страны, которая давно завораживала его. Одним из первых городов на пути композитора стал Вальядолид, где он получил наиболее яркие впечатления от испанской культуры. В своих записях Глинка отмечал, что местные жители проводят вечера, собираясь все вместе, играют на музыкальных инструментах, поют и пляшут. На одном из таких вечеров сын местного предпринимателя Феликс Кастильо исполнил на гитаре национальный испанский танец «Хоту». Услышанное настолько впечатлило Глинку, что он запомнил мелодию вместе со всеми вариациями. Впоследствии на основе этой музыки композитор создал блестящее каприччо для большого оркестра на тему «Арагонской хоты». Говорят, когда после отъезда Глинки местным жителям предлагали послушать его «Арагонскую хоту», они в один голос называли эту музыку подлинной испанской и отказывались верить в то, что ее написал русский композитор. Михаил Глинка. «Арагонская хота».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Менес Аптека советует Доппелхерц Актив Магний 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Доппелхерц. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
5: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
6: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

Некоторые песни кажутся написанными не на бумаге, а прямо в сердце. Ты слышишь первую строчку и будто уже знаешь ее, и все равно замираешь. Это «Can't Help Falling in Love» — песня, с которой Элвис Пресли перестал быть просто кумиром и стал голосом.

История началась в 1961 году. Элвис готовился к съемкам романтической комедии «Блю Гавайи», и продюсеры попросили добавить в фильм лирическую балладу. Композиторы Хьюго Перетти, Луиджи Креатор и Джордж Дэвид Уайс решили пройтись по классике, причем буквально. Мелодия была вдохновлена старинной французской песней «Plaisir l'amour», написанной еще, ох, представьте себе, в 18 веке. Но когда ее спел Элвис, сдержанно, нежно, будто на грани дыхания, она обрела новую жизнь.

«Can't Help Falling in Love» стала финальной сценой фильма и главной песней его концертных выступлений. Вскоре песня заняла первое место в чартах, но ее путь только начинался. Она стала неофициальным гимном всех влюбленных. И сегодня трудно представить себе свадьбу, где бы не звучала эта мелодия. Впрочем, она не про медляк, а про уязвимость любви. Не торжество, а отдачу. Не все получится, а я не могу иначе. И вот вам интересный факт. На концертах Элвис Пресли всегда завершал свои шоу именно этой песней. Звучала она, и Элвис уходил за кулисы. Именно оттуда пошла фраза «Elvis has left the building». Но история на этом не закончилась. В 90-е группа UB40 превратила песню в регги-хит. Он звучал в фильме «Свадьба моего лучшего друга» и снова ворвался в чарты.

в 2020-х балладу заново открыли благодаря ТикТоку и Ютубу. Ее исполняют на укулеле, в неоклассике, в роке, в самых разных стилях. Песня эта звучала на английском, французском, японском, сербском, исландском и везде всегда сохраняла свое главное послание. Иногда любовь не надо объяснять, в нее просто падаешь.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В мае в Латвии проходят более 10 заранее запланированных национальных военных учений с участием союзников, а также международные военные учения, в которых в общей сложности примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. В частности, в мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Троян Футпринт-26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе. Месяц назад водители такси вышли на протест против политики сервиса совместных перевозок «Болт». Однако с тех пор ситуация для таксистов только ухудшилась, сообщила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова. По ее словам, со стороны «Болт» произошло резкое снижение тарифов, еще ниже, хотя они и так были катастрофическими с точки зрения того, что оставалось водителю. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать, пояснила Петрова. Она также указала на вероятную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется «Болт». События последнего времени, начиная с залета дронов и заканчивая отставкой министра обороны, дают России сигнал о том, что Латвию такими вещами можно легко спровоцировать, и у нас нет хорошего способа на это ответить, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. «Такими действиями мы не посылаем сильный сигнал на Восток», – заключил он. При этом союзники, по его словам, понимают проблему со сбиванием дронов, поскольку сами сталкиваются с подобным. Нужно честно говорить о таких вещах, как оно есть. И первое заявление должно быть таким. 100% защиты от дронов нет ни у кого, особенно если мы хотим прикрыть всю границу, подчеркнул Сарц. Он пояснил, что дроны создаются так, чтобы по возможности избегать радарных систем. Я надеялся на новые акустические системы, но, видимо, и они оказались недостаточно хорошими, отметил эксперт. Также он оценил назначение кадрового офицера на пост министра как неординарное решение, и именно так оно будет восприниматься. Янис Сарц считает, что со стороны полковника Райвиса Мелниса это смелое решение, поскольку работа будет непростой. В четверг, 14 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, а кривая цен на продукты питания вошла в зону дефляции, отмечает экономист банка Люминор Петерис Страутинш. Он сообщил, что в апреле цены на топливо в среднем были на 8,7% выше, чем в марте, однако сейчас они уже отступили от максимального уровня. Будем надеяться на лучшее, но новые повышения цен на топливо возможны. Сейчас на рынке нефтепродуктов растет напряженность, поскольку последствия несостоявшихся поставок нефти только начинают проявляться, сказал Страутинш. Он также отметил, что в это время, когда много говорят о возможном скачке цен на продукты питания, их динамика, наоборот, вошла в зону дефляции. В апреле цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. По сравнению с мартом, продукты также подешевели на 1%, что нетипично. Страутинш подчеркнул, что на мировые цены на продукты влияет множество факторов, и многие из них сейчас работают именно в сторону снижения цен. А конкретно в Латвии годовая инфляция на продукты питания, по словам экономиста, уже несколько месяцев остается одной из самых низких в еврозоне. В четверг, 14 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью», заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. Он не отрицал, что эти беспилотники представляют угрозу безопасности населения, но их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. «Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками». Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооруженного нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил и Министерства обороны, сказал Рекстейш. Посол отметил, что восточная граница Латвии имеет протяженность 400 километров, и для ее охраны необходимы значительные средства. Рекстейш подчеркнул, что это политический выбор, выделять ли средства прежде всего на охрану воздушного пространства вдоль границы. Однако тогда придется считаться с тем, что на другие военные приоритеты денег может не хватить. Он добавил, что в настоящее время также обсуждается, каким образом можно было бы усилить постоянную миссию воздушного патрулирования НАТО в Латвии. В мае в Латвии проходят более 10 заранее запланированных национальных военных учений с участием союзников, а также международные военные учения, в которых в общей сложности примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. В частности, в мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Троян Футпринт-26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе. Месяц назад водители такси вышли на протест против политики сервиса совместных перевозок «Болт». Однако с тех пор ситуация для таксистов только ухудшилась, сообщила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова. По ее словам, со стороны «Болт» произошло резкое снижение тарифов, еще ниже, хотя они и так были катастрофическими с точки зрения того, что оставалось водителю. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать, пояснила Петрова. Она также указала на вероятную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется «Болт». В четверг, 14 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.

Радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

радио «Мелодия». I could stay awake just to...

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На заседании Комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов во вторник перерос в физический конфликт. Депутаты рассматривали вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауяс-21 обществу развития Чеекурн-Каунса. Депутат думы Рудольф Бреманис от суверенной власти Младо-Латыши начал расспрашивать представителей общества о проделанной ими работе и планах относительно водонапорной башни. Уже с первых вопросов депутата создавалась напряженная атмосфера, и Бреманиса, который не только задавал вопросы, но и комментировал ответы, неоднократно призывали не унижать приглашенных представителей организации. В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде от нацобъединения, который набросился на Бреманиса, опрокинул штатив его телефона, установленный для съемки происходящего, и высказал оскорбление. Бреманис не ответил Спунде, лишь схватил свой телефон, снимал агрессивные действия Спунде и провоцировал его различными выкриками. Спунде опрокинул также установленный для съемки телефон депутата Юлии Степаненко, которая сидела рядом с ним. Затем ее муж Вячеслав Степаненко, который не является членом этого комитета и находился по другую сторону стола, быстро вскочил и бросился к Спунде, который отступил. Физический конфликт ограничился толкотней, до рукоприкладства депутаты не дошли. Мэр Риги Вейсторс Кленбергс, который пытался успокоить депутатов и прекратить конфликт, указал, что действия Бреманиса, который с первого же вопроса начал унижать членов организации, были недопустимы. Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция. Хотя на заседании комитета большинство депутатов не проголосовало за передачу водонапорной башни обществу, этот вопрос все же будет передан на рассмотрение на заседании Думы. Как признал Спунде в ходе дебатов после голосования, он не гордится произошедшим и добавил, что, возможно, взыграла латгальская кровь. Как позже заявило агентство «Лето», Юлия Степаненко, находившаяся в эпицентре событий, Спунде ударил и по ее телефону, и она считает, что подверглась насилию и планирует обратиться с заявлением в госполицию. Она также добавила, что не планирует обращаться в комиссию по депутатской этике Думы, поскольку, по ее мнению, та недееспособна. Служебная проверка незавершенной опоры моста Rail Baltica на Даугаве и начатой железнодорожной эстакады в Марупе пришла к выводу, что решение правительства выполнено лишь частично, поскольку правительство установило другие приоритеты проекта, сообщил заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам госразвития и межотраслевого управления, руководитель департамента межведомственной координации Петерис Вилкс. Он указал, что решение правительства выполнено частично, так как правительство четко определило другие приоритеты проекта, а не строительство южного соединения Рижского аэропорта и мост через Даугаву. Это, конечно, был процесс, чтобы это остановить, потому что были взяты обязательства как перед Европейским Союзом, так и перед строителями. То есть строительство частично шло по инерции и продолжалось, пояснил Вилкс. Он уточнил, что в ходе проверки оценивалось, насколько точно выполнено решение правительства от 10 декабря 2024 года, которое было первой попыткой пересмотреть весь проект. До этого в проекте в основном росли затраты и расширялся объем работ, но пересмотр финансирования не проводился. Решение правительства от 10 декабря 2024 года предусматривает, что выполнение задач первого этапа обеспечивается в соответствии с доступным финансированием, без принятия финансовых обязательств, без соответствующего покрытия. Также Вилкс сообщил, что служебная комиссия констатировала отдельные факты, получила разъяснение от Министерства сообщения и ООО «Европейские железнодорожные линии», и эта информация будет направлена в Генеральную прокуратуру. На заседании правительства во вторник министр экономики Виктор Валынис заявил, что, по сути, на основании заключения строителя было принято решение, противоположное решению правительства. «Лобби строителей оказалось сильнее решения правительства», – сказал министр. Доклад подтверждает, что учреждения продолжали вкладывать средства в проекты, о которых уже было известно, что они не будут реализованы, тем самым уводя финансирование у других отраслей народного хозяйства. Министр выразил мнение, что после решения правительства о приоритетах основной трассы все последующие решения должны были приниматься на правительственном уровне, или, по крайней мере, правительство должно было быть полностью информировано о происходящем. По словам Валыниса, ситуация Федерация вновь подтверждает наличие существенных проблем в управлении проектом. Хотя в ходе проекта менялись министры, проблема глубже, поэтому необходима серьезная дискуссия о модели управления Министерства сообщения. Премьер-министр Вика Селиня на заседании заявила, что сейчас большим вызовом является управление проектом. Политически за это может отвечать хоть президент государства, однако ни президент, ни премьер, ни кабинет министров не могут руководить строительством путей. Она спросила, если Эрби Райл считает, что они независимы и не подчиняются решениям правительства, подходит ли вообще такая модель управления для проекта? Здесь огромная слабость государственного управления, заключила премьер. Коалиция обсудила возможность введения господдержки в случае, если военный дрон повредил частную собственность. Премьер-министр Вика Селиня во вторник, 12 мая, сообщила, что обсуждение такой возможности в начале этой недели состоялось на встрече коалиции. «Разумеется, мы работаем над тем, как можно было бы компенсировать ущерб, чтобы у людей было чувство безопасности, если такое произошло», — сказала премьер-министр. В настоящее время страховые компании не готовы покрывать убытки такого рода. Тему последствий угроз безопасности, например, инцидентов с дронами, на прошлой неделе актуализировал Союз зеленых и крестьян. Депутаты парламентской фракции Союза, выслушав обеспокоенность руководителей самоуправления Латгальского региона, считают, что необходимо срочно договориться о механизме компенсации убытков жителям и предпринимателям, возникающих в результате инцидентов, связанных с безопасностью, если чрезвычайное положение не объявлено. Одним из решений могло бы стать дополнение закона о чрезвычайной ситуации и исключительном положении новой статьей, которая напрямую касалась бы возмещения ущерба в случаях инцидентов безопасности. Союз зеленых и крестьян предложил установить, что государство компенсирует частному лицу прямые и особые имущественные убытки, возникающие в результате инцидента безопасности, гибридной угрозы или военного инцидента, если эти убытки находятся в прямой причинно-следственной связи с угрозой госбезопасности, независимо от того, объявлено ли чрезвычайное положение. Во вторник был взломан сайт муниципального ООО «Резекнес Сатексма», на котором была опубликована фейковая новость о якобы планируемых социальных маршрутах в восточном направлении. В фейковом сообщении говорилось, что в ближайшее время будут запущены регулярные автобусные рейсы из Резекне в Витебск, Минск, Псков, Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Также в фейковой новости указывалось, что к этим рейсам будет применяться специальный социальный тариф. В «Резекнес Сатексма» заявили, что не публиковали такого сообщения, не планировали упомянутые маршруты, и ни Резекненская дума, ни муниципальное предприятие не принимали никаких решений об организации таких перевозок или применении социального тарифа. О констатированном инциденте самоуправление известит ответственные учреждения, чтобы оценить произошедшее и предотвратить дальнейшее распространение вводящей в заблуждение информации. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. События последнего времени, начиная с залета дронов и заканчивая отставкой министра обороны, дают России сигнал о том, что Латвию такими вещами можно легко спровоцировать, и у нас нет хорошего способа на это ответить, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. «Такими действиями мы не посылаем сильный сигнал на Восток», – заключил он. При этом союзники, по его словам, понимают проблему со сбиванием дронов, поскольку сами сталкиваются с подобным. «Нужно честно говорить о таких вещах, как оно есть. И первое заявление должно быть таким. 100% защиты от дронов нет ни у кого, особенно если мы хотим прикрыть всю границу», – подчеркнул Сарц. Он пояснил, что дроны создаются так, чтобы по возможности избегать радарных систем. «Я надеялся на новые акустические системы, но, видимо, и они оказались недостаточно хорошими», — отметил эксперт. Также он оценил назначение кадрового офицера на пост министра как неординарное решение, и именно так оно будет восприниматься. Янис Сарц считает, что со стороны полковника Райвиса Мелниса это смелое решение, поскольку работа будет непростой. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, а кривая цен на продукты питания вошла в зону дефляции, отмечает экономист банка «Люминор» Петерис Страутинш. Он сообщил, что в апреле цены на топливо в среднем были на 8,7% выше, чем в марте, однако сейчас они уже отступили от максимального уровня. Будем надеяться на лучшее, но новые повышения цен на топливо возможны. Сейчас на рынке нефтепродуктов растет напряженность, поскольку последствия несостоявшихся поставок нефти только начинают проявляться, сказал Страутинш. Он также отметил, что в это время, когда много говорят о возможном скачке цен на продукты питания, их динамика, наоборот, вошла в зону дефляции. В апреле цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. По сравнению с мартом, продукты также подешевели на 1%, что нетипично. Страутинш подчеркнул, что на мировые цены на продукты влияет множество факторов, и многие из них сейчас работают именно в сторону снижения цен. А конкретно в Латвии годовая инфляция на продукты питания, по словам экономиста, уже несколько месяцев остается одной из самых низких в еврозоне. Было бы логично, чтобы прогрессивные сами выдвинули своего кандидата на пост министра обороны, заявил заместитель главы правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Он признал, что за 20 лет не сталкивался с ситуацией, когда премьер-министр, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, продвигает собственного кандидата на министерский пост в сфере ответственности другого коалиционного партнера. Напомним, что Эвика Силиня, отправив в отставку уже экс-министра от прогрессивных Андриса Спруца, лично номинировала на освободившийся пост полковника Рависа Мелниса. Фактически, это нарушение коалиционных договоренностей, согласно которым пост министра обороны за прогрессивными, отметил Аугулис. По его мнению, в такой ситуации было бы странно, если бы прогрессивные поддержали этого кандидата. Такого никогда не было, чтобы политическая сила просто отдавала одну из своих сфер ответственности, подчеркнул Аугулис. Отвечая на вопрос, как он оценивает способность Силини в нынешней ситуации руководить правительством, Аугулис сказал, что, по его мнению, премьер-министр в целом утратила доверие общества и политических сил. В мае в Латвии проходят более 10 заранее запланированных национальных военных учений с участием союзников, а также международные военные учения, в которых в общей сложности примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. В частности, в мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Trojan Footprint 26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе. Месяц назад водители такси вышли на протест против политики сервиса совместных перевозок «Болт». Однако с тех пор ситуация для таксистов только ухудшилась, сообщила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова. По ее словам, со стороны «Болт» произошло резкое снижение тарифов, еще ниже, хотя они и так были катастрофическими с точки зрения того, что оставалось водителю. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать, пояснила Петрова. Она также указала на вероятную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется «Болт». «Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью», заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. Он не отрицал, что эти беспилотники представляют угрозу безопасности населения, но их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками. Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооруженного нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил и Министерства обороны, сказал Рекстейш. Посол отметил, что восточная граница Латвии имеет протяженность 400 километров, и для ее охраны необходимы значительные средства. Рекстейш подчеркнул, что это политический выбор, выделять ли средства прежде всего на охрану воздушного пространства вдоль границы. Однако тогда придется считаться с тем, что на другие военные приоритеты денег может не хватить. Он добавил, что в настоящее время также обсуждается, каким образом можно было бы усилить постоянную миссию воздушного патрулирования НАТО в Латвии.

личной гигиены. Таким образом, годовая инфляция даже немного снизилась до 2,9% по сравнению с показателем в 3,4% роста потребительских цен в марте этого года, на который повлияли более высокие цены на топливо. Минфин отмечает, что в мае этого года средняя цена на бензин марки 95 будет сопоставима с уровнем апреля, а средняя цена на дизельное топливо снизится и не превысит 2 евро за литр. В министерстве отмечают, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и дальнейшие новости о возможном прекращении военных действий могут снизить цены на нефть, в то время как очередная волна эскалации может привести к росту цен как на нефть, так и на топливо. В то же время в министерстве отмечают, что оценивая в целом влияние этого конфликта на цены на топливо в Латвии, следует сделать вывод, что прямой эффект в полной мере виден и отражается в индексе потребительских цен. В свою очередь, косвенные последствия только будут формироваться, и в настоящее время их масштаб трудно прогнозировать. В значительной степени это будет определяться продолжительностью конфликта. Еще одним существенным фактором в динамике инфляции являются цены на газ и их отражение в тарифах на газ и тепловую энергию. В настоящее время в тарифах на газ и тепловую энергию еще не полностью прослеживается эффект от более высоких биржевых цен. Это влияние можно будет более точно оценить летом и осенью, когда в Европе начнутся приготовления к следующим отопительным сезонам и закачка газа в европейские газохранилища. В министерстве отмечают, что в апреле этого года цены на продовольствие снизились на 1% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Это первое снижение цен на продукты питания с апреля 2021 года. Минфин ожидает, что в ближайшие месяцы цены останутся стабильными, а в годовом исчислении будет наблюдаться небольшое снижение. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс от нацобъединения предлагает запретить индивидуальную съемку заседаний Рижской думы и комитетов, чтобы таким образом улучшить качество работы думы и проявить уважение к другим участникам заседаний. Самоуправление обеспечивает видеотрансляции заседаний думы и комитетов, и они свободно доступны каждому на сайте самоуправления, добавил вице-мэр. По его мнению, отдельные депутаты оппозиционных фракций используют заседания думы для создания шоу или контента своих каналов в социальных сетях. Это мешает качественной работе и целенаправленно унижает других присутствующих, считает вице-мэр. Единственный способ прекратить эту вседозволенность, деструктивную работу и неуважение к другим – это запретить использовать личные телефоны и камеры для съемки, указал политик. Ратниекс считает, что таким образом не будут нарушены принципы демократии, так как записи заседаний Думы и комитетов свободно доступны всем. Он также сказал, что это предложение поддерживают все депутаты фракции Национального объединения в Рижской думе, которые, по его словам, уже многократно сталкивались с мобингом из-за агрессивного поведения оппозиции, что мешает качественной и конструктивной работе думы. Во вторник на заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физическую потасовку. Родители будущих первоклассников в Риге могут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс муниципальной школы до 15 мая, напоминает Управление внешних связей Рижского самоуправления. Записать ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. При этом к обучению допускаются как дети, которым к началу учебного года исполнится 7 лет, так и 6-летние дети, если в течение календарного года им исполнится 7 лет. После завершения приема заявлений школы сформируют списки кандидатов на основании данных, зарегистрированных в государственной информационной системе образования по состоянию на 15 мая. Рассылку информации о зачислении учебные заведения начнут с 18 мая. Комплектование первых классов продолжится до 1 июня. После реформы больничной сети во всех отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях больниц в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство 1-2 врачей, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения после переговоров с представителями Латвийского общества больниц и Латвийской ассоциации крупных больниц. Минздрав отмечает, что предложенное решение было подготовлено в сотрудничестве с больницами в ходе индивидуальных переговоров с учетом видения и возможности развития самих больниц, а также в согласовании с видением разработчиков политики здравоохранения. После пересмотра финансирования отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов, часть средств планируется направить на обеспечение дежурных врачей, услуги обсервации, улучшение доступности амбулаторной помощи и пересмотр тарифов на стационарные услуги. Участники совещания также обсудили реорганизацию человеческих ресурсов. Цель состоит в том, чтобы согласовать доступность специалистов с реальным потоком пациентов,

0: распределив часть специалистов из приемного отделения на работу дежурными врачами. В выходные 16 и 17 мая во время Рижского марафона Риме в столице будут введены существенные ограничения движения. Ограничения будут постепенно вступать в силу с вечера пятницы 15 мая. Участки столичных улиц будут закрываться в определенное время в соответствии с проведением забегов на разные дистанции, а на набережной 11 ноября движение будет закрыто на все время мероприятия. В субботу движение будет остановлено лишь на время на трассе Мили ДПД. От Художественного музея до Памятника Свободы, а самые существенные изменения в движении в Риге ожидаются в воскресенье, 17 мая. В воскресенье в разное время движение будет ограничено или закрыто, как на мостах через Даугаву, так и в центре города и его окрестностях. При этом улицы будут оперативно открываться сразу после того, как последние бегуны завершат дистанцию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. События последнего времени, начиная с залета дронов и заканчивая отставкой министра обороны, дают России сигнал о том, что Латвию такими вещами можно легко спровоцировать, и у нас нет хорошего способа на это ответить, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. «Такими действиями мы не посылаем сильный сигнал на Восток», – заключил он. При этом союзники, по его словам, понимают проблему со сбиванием дронов, поскольку сами сталкиваются с подобным. «Нужно честно говорить о таких вещах, как оно есть. И первое заявление должно быть таким. 100% защиты от дронов нет ни у кого, особенно если мы хотим прикрыть всю границу», – подчеркнул Сарц. Он пояснил, что дроны создаются так, чтобы по возможности избегать радарных систем. «Я надеялся на новые акустические системы, но, видимо, и они оказались недостаточно хорошими», — отметил эксперт. Также он оценил назначение кадрового офицера на пост министра как неординарное решение, и именно так оно будет восприниматься. Янис Сарц считает, что со стороны полковника Райвиса Мелниса это смелое решение, поскольку работа будет непростой. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, а кривая цен на продукты питания вошла в зону дефляции, отмечает экономист банка Люминор Петерис Страутинш. Он сообщил, что в апреле цены на топливо в среднем были на 8,7% выше, чем в марте, однако сейчас они уже отступили от максимального уровня. Будем надеяться на лучшее, но новые повышения цен на топливо возможны. Сейчас на рынке нефтепродуктов растет напряженность, поскольку последствия несостоявшихся поставок нефти только начинают проявляться, сказал Страутенш. Он также отметил, что в это время, когда много говорят о возможном скачке цен на продукты питания, их динамика, наоборот, вошла в зону дефляции. В апреле цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. По сравнению с мартом, продукты также подешевели на 1%, что нетипично. Страутенш подчеркнул, что на мировые цены на продукты влияет множество факторов, и многие из них сейчас работают именно в сторону снижения цен. А конкретно в Латвии годовая инфляция на продукты питания, по словам экономиста, уже несколько месяцев остается одной из самых низких в еврозоне. Было бы логично, чтобы прогрессивные сами выдвинули своего кандидата на пост министра обороны, заявил заместитель главы правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Он признал, что за 20 лет не сталкивался с ситуацией, когда премьер-министр, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, продвигает собственного кандидата на министерский пост в сфере ответственности другого коалиционного партнера. Напомним, что Эвика Силиня, отправив в отставку уже экс-министра от прогрессивных Андриса Спруца, лично номинировала на освободившийся пост полковника Рависа Мелниса. Фактически, это нарушение коалиционных договоренностей, согласно которым пост министра обороны за прогрессивными, отметил Аугулис. По его мнению, в такой ситуации было бы странно, если бы прогрессивные поддержали этого кандидата. Такого никогда не было, чтобы политическая сила просто отдавала одну из своих сфер ответственности, подчеркнул Аугулис. Отвечая на вопрос, как он оценивает способность Силини в нынешней ситуации руководить правительством, Аугулис сказал, что, по его мнению, премьер-министр в целом утратила доверие общества и политических сил. В мае в Латвии проходят более 10 заранее запланированных национальных военных учений с участием союзников, а также международные военные учения, в которых в общей сложности примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. В частности, в мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Троян Футпринт-26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе. Месяц назад водители такси вышли на протест против политики сервиса совместных перевозок Bolt. Однако с тех пор ситуация для таксистов только ухудшилась, сообщила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова. По ее словам, со стороны Bolt произошло резкое снижение тарифов, еще ниже, хотя они и так были катастрофическими с точки зрения того, что оставалось водителю. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать, пояснила Петрова. Она также указала на вероятную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется Bolt. «Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью», заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. Он не отрицал, что эти беспилотники представляют угрозу безопасности населения, но их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками. Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооруженного нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил и Министерства обороны, сказал Рекстейш. Посол отметил, что восточная граница Латвии имеет протяженность 400 километров, и для ее охраны необходимы значительные средства. Рекстейш подчеркнул, что это политический выбор, выделять ли средства прежде всего на охрану воздушного пространства вдоль границы. Однако тогда придется считаться с тем, что на другие военные приоритеты денег может не хватить. Он добавил, что в настоящее время также обсуждается, каким образом можно было бы усилить постоянную миссию воздушного патрулирования НАТО в Латвии. В четверг, 14 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На заседании Комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов во вторник перерос в физический конфликт. Депутаты рассматривали вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауяс-21 обществу развития Чиекурн-Каунса. Депутат думы Рудольф Бреманис от суверенной власти Младо-Латыши начал расспрашивать представителей общества о проделанной ими работе и планах относительно водонапорной башни. Уже с первых вопросов депутата создавалась напряженная атмосфера, и Бреманиса, который не только задавал вопросы, но и комментировал ответы, неоднократно призывали не унижать приглашенных представителей организации. В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде от нацобъединения, который набросился на Бреманиса, опрокинул штатив его телефона, установленный для съемки происходящего, и высказал оскорбление. Бреманис не ответил Спунде, лишь схватил свой телефон, снимал агрессивные действия Спунде и провоцировал его различными выкриками. Спунде опрокинул также установленный для съемки телефон депутата Юлии Степаненко, которая сидела рядом с ним. Затем ее муж Вячеслав Степаненко, который не является членом этого комитета и находился по другую сторону стола, быстро вскочил и бросился к Спунде, который отступил. Физический конфликт ограничился толкотней, до рукоприкладства депутаты не дошли. Мэр Риги Вейсторс Кленбергс, который пытался успокоить депутатов и прекратить конфликт, указал, что действия Бреманиса, который с первого же вопроса начал унижать членов организации, были недопустимы. Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция. Хотя на заседании комитета большинство депутатов не проголосовало за передачу водонапорной башни обществу, этот вопрос все же будет передан на рассмотрение на заседании Думы. Как признал Спунде в ходе дебатов после голосования, он не гордится произошедшим и добавил, что, возможно, взыграла Латга.